таковую и эстраду. Она родилась в семье любителей музыки, петь начинала уже в 14 лет достаточно профессионально, когда один из друзей познакомил ее с преподавательницей пения. Хотя спустя год родители решили, что дочек должна стать секретарем, и запретили ей даже посещать школьный хор. Но тем не менее Кристель хотела стать профессиональной певицей, тайно репетировала тогда арию «Царицы ночи» из «Волшебной флейты» Моцарта. И более того, вскоре местная хард-рок-группа, ничего общего с классической музыкой, предложила ей место лидер-вокалистки, и последующие 3 года Кристель отказалась от классической музыки, в принципе, от масштабов сопрано, и выработала в те годы голос, который действительно больше тогда подходил для хард-рока. Тогда же Эмма Шаплин, будущая Эмма Шаплин, приняла решение покинуть родительский дом, переехала в Париж, продолжала заниматься вокалом, работала, и ее первым альбомом стал альбом «Кармина Мео», музыку для которого написал Кап де Виль, увидевший ее музыкант, композитор, и понявший, что этот голос очень много может принести этому миру. И надо сказать, что за 10 месяцев этот альбом, ее первый, забрался на верхушку хит-парадов по всему миру, принеся Эмме Шаплин 2 золотых диска. И второй альбом, который она назвала «Этерна», уже был записан на итальянском языке эпохи барокко 17 века. Хард-рок был забыт. Ну а почему итальянский язык и почему эпохи барокко? Эмма объясняла, что, по ее словам, это было сделано потому, что на этом языке поется естественно, и он ближе к итальянскому современному. Одну из своих песен, ту, что вы услышите сейчас, она иногда исполняет на испанском. Именно этот вариант я вам и предлагаю. «La notte eterna», Эмма Шаплин.

Переходим к следующему произведению. Действительно, произведению. Мы говорим об опере «Порги и Бесс». И говорим именно о той арии, которую чаще всего все вспоминают. Это «Summertime». Ария, написанная Джорджем Гершвином в 1935 году. Для этой оперы авторами текста стали Дюбос Хейвард и Айра Гершвин. Это брат Джорджа Гершвина. Ария эта встречается в опере четырежды. Первоначально как колыбельная, которую Клара поет ребенку, потом через несколько минут она же поет ее уже вместе с хором в сцене с азартной игрой. В сцене четвертой второго акта Клара поет только припев этой арии. Ну и в открытии третьего акта Бесс уже поет колыбельную ребенку Клары. По общепринятой версии, Джордж Гершвин создавал эту арию в качестве стилизации под spirituals, именно под это направление. Дюбос Хейвард же написал роман «Порги». Это было еще в 1924 году. И через два года буквально он вместе с женой создал по мотивам романа уже пьесу. Джордж Гершвин много раз писал Дюбос, что хотел бы создать оперу на основе именно «Порги». И уже в 1933 году они вместе подписали контракт с театром. А Айра Гершвин написал песню второстепенного персонажа этой оперы, которой, собственно, Клара и является. Опера сначала, надо сказать, не была популярной, но через целых 20 лет, обратите внимание, прошло действительно много лет. Уже в 1955 году она была поставлена, более того, и в Ленинграде, и в Москве. В 1957 году Сэмюэл Голдуин приобрел авторские права уже на мюзикл. Потом фильм, который, я думаю, многие из вас знают. В 1959 году фильм получил награду за музыкальное сопровождение, а в 1976, не сказать об этом я тоже не могу, знаменитый оркестр Кливленда филармонически записал «Порги и Бесс» целиком и получил за это награду Грэмми. И в итоге в том году оперу сняли уже целиком, и это, наверное, на мой взгляд, стало настоящим музыкальным подарком поклонникам оперы как таковой, которые следили за ее жизнью до 1977 года. Ну, а что касается исполнителей, их было много. Исполнителей, которых не касается мир арий, в частности, потому что и эту арию очень полюбили джазовые исполнители, такие как Луи Армстронг, Чарли Паркер, Элла Фицджеральд, Майлз Дэвис, Оскар Питерсон, не говоря уже об эстрадных, которые, конечно, заметили и исполняют это до сих пор. Я же предлагаю вам, поскольку мы с вами находимся все-таки в мире музыки классической, услышать голос американской оперной певицы Рене Флеминг, которая, если сравнивать ее с Эммой Шаплин, родившаяся в семье любителей музыки. Она родилась как раз в семье учителей музыки и пения, и она считала с детства, что ее карьера будущая связана с оперой, и еще во время обучения в университете она выступала в джазовой группе, в местном баре. Ее даже пытались пригласить в коллективы, но тем не менее она пошла в аспирантуру, консерваторию, а затем училась в знаменитом Джулиарде. Далее. Рене Флеминг до сих пор является одной из самых востребованных певиц оперных. И давайте услышим в ее исполнении «Summertime».

Рене Флеминг, «Summertime». Следующая просьба касалась музыкального произведения Алябьева на стихи Дельвига. Это романс, романс, который стал настолько популярным, что многими очень часто воспринимался, по крайней мере, даже первое время, как народная песня. Несмотря на популярность этого романса, в истории его создания, как и в истории жизни самого композитора, много было неясного, и сведения варьировались в разных источниках, тоже очень неоднозначно. Существовали даже различные стихотворные варианты. И вот этот романс, он сочинен в стиле русских народных песен, и музыкально, и стихотворно. И даже образ главного персонажа на это тоже указывает. Само стихотворение Дельвига появилось в сборнике стихотворения барона Дельвига 1821 года под заглавием «Просто русская песня». И это не название стихотворения, а сам жанр. К тому времени Алябьев уже не только сочинил к нему музыку, но и сам романс был широко известен, не раз исполнялся. Ну и, разумеется, само стихотворение получило очень широкое распространение. Роман «Соловей», разумеется. Конечно же, это «Соловей». Ну, а предлагаю я вам услышать это в исполнении Натали Дессе, французской оперной певицы, колоратурная сопрано, которая владеет очень широким исполнительским репертуарным диапазоном от музыки барокко, музыки Баха до арий в оперетах, например, Жака Оффенбаха. Удивительная, интересная исполнительница, которая известна своей, в хорошем смысле словом, упертостью. Она в опере Джакомо Мейербейра, эта певица взяла ля третьей октавы, исполняет роли в операх Моцарта, Беллини, Верди, Штрауса, очень много другого есть в ее послужном списке, обладает действительно очень красивым голосом с яркими нотами верхними. И вот если говорить об опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана», в арии «Куклы Олимпия» она выступала, она взяла соль диез третьей октавы и спела эту оперу более 6 раз. Каждый последующий, как утверждали зрители, он был иным и не похожим на предыдущий. Давайте слушать Натали Дессе, «Соловей Алябьева».

Ничего себе, хочется сказать, потому что я не знаю, как вы, я эти 5 минут просидела очарованная этим голосом и его возможностями. Следующая ария. Ария знаменитая из оперы Джакомо Пуччини «Тоска». Ну, что сказать. Поет эту арию главный герой Марио Кавародоси, который, работая в церкви над изображением Святой Марии Магдалины, сравнивает ее со своей возлюбленной и поет, если в переводе на русском, примерно так. «Скрытая гармония разной красоты, моя пылкая возлюбленная Флория Брюнетка, а у тебя, неизвестная красавица, пышные волны светлых волос, твои глаза голубые, а у Тоски черные». Так начинается эта ария, которую я предлагаю вам услышать в исполнении великого певца Марио дель Монако.

0: Надо сказать, что первым исполнителем этой роли, роли Марио Кавардоси, был Эмилио Ди Марчи. Это был 1900 год. А потом, конечно, вы можете не хуже меня вспоминать великие имена: Энрико Карузо, Бениамино Джильи, Пласидо Доминго, Паваротти, Корелли, Бьёрлинг, Карерас. И на русском языке, конечно же, был Сергей Лемешев. Прекрасная ария, ария очень красивая, тем более, когда слышишь такой голос, как голос Марио дель Монако. «Баядера» — оперетта в трех актах Имре Кальмана, который умел творить чудеса. И, конечно, эту оперетту забыть невозможно. Либретто написали Юлиус Брамер и Альфред Глюнвальд. С этой оперетты, собственно, и началось очень плодотворное сотрудничество их с Кальманом. Они выпустили вместе 5 оперетт. Оперетта вышла в свет в 1921 году. Что касается успеха, он был невероятен. И, конечно, эту оперетту ставили и ставят до сих пор в театрах мира. А музыка, она сама по себе стала очень вкусным сочетанием разных жанров, поскольку сочетала тогда современные авторы, восточные мотивы и современные для того времени танцевальные мелодии, такие как и джаз, и вальс-бастон, и фокстрот, и тустеп, ну и, конечно, шимми. Давайте вспомним эту волшебную песенку, в данном случае в исполнении Михаила Державина и Татьяны Шмыги.
1: Тот, кто светским хочет быть человеком, должен тот идти во всем в ногу с ветком. Он обязан остроумием блистать и нарядных дам беседой развлекать.
2: Безусловно, вы бы всех покорили, но о главном вы сейчас позабыли. Для того, чтобы в женском обществе всегда иметь успех, танцевать мужчина должен лучше всех.
1: Скучно вам сидеть в углу на стуле, пригласить на танец вас могу ли? По душе придется вам подобный кавалер.
2: Вижу я, что нашим кавалерам, видимо, служили вы примером в области изысканной беседы и манер.
1: Вам за комплимент я благодарен, я безумно счастлив, я в ударе, с вами танцевать готов хоть до рассвета.

0: Так ты не вправе приглашать на танец дам, кто без правил и стеснений скажет вам.
1: Скучно вам сидеть в бурлом на стуле.
2: Пригласить на танец вас могу ли, по душе придет.

0: Следующее имя. Йоганн Штраус. Давайте вспомним 1979 год. Если я спрошу, кто из вас не смотрел то, что называлось «Летучей мышью», я думаю, что я права. Мы все это смотрели, мы все смеялись, радовались и сопереживали той оперете, комедии, экранизации этой замечательной оперетты «Летучая мышь», где блистали Юрий Соломин и Виталий Соломин, Людмила Максакова и Лариса Удовиченко, Олег Видов, конечно, Игорь Дмитриев и многие другие в этом удивительном музыкальном и красивом фильме. Давайте вспомним часть этого.
1: Прощай, моя дорогая. Не знаю, что ждет меня в тюрьме, но я буду ждать встречи с тобой.

Следующая просьба возвращает нас к замечательной опере 1842 года, опере Джузеппе Верди «Набукко». И, конечно, это хор, который достаточно часто я слышу в качестве просьб, хор из третьего акта «Ва пенсьеро». Эти слова принадлежат Темистокле Солера, автору либретто «Набукко», но они сами по себе являются парафразом библейского псалма 136-го «На реках Вавилонских». И исполнители «Ва пенсьеро» представляют собой еврейских изгнанников, которые плачут в Вавилонском плену о потерянной родине, о разрушенном первом храме. Собственно, критики называли «Набукко» драмой для хора, и даже хоральной фреской. Такое большое значение в опере играет действительно хор. И хор пленных иудеев из Набукко стал, наверное, вторым национальным гимном еще и Италии. Дело в том, что именно это звучало при открытии заново отстроенного театра «Ла Скала» после Второй мировой войны. А на похоронах самого Верди, на похоронах Тосканини именно это пел народ. В 90-х годах в Италии рассматривалась идея замены излишне политизированного гимна «Братья Италии» с 1946 года, который считался временным, на «Ва пенсьеро». И только в 2005 году песня «Братья Италии», которая является гимном, приобрела уже законный статус государственного гимна. Вот такая интересная история связана с хором из третьего акта, который мы с вами услышим в исполнении хора «Ла Скала».

0: Мы попрощаемся, мы с вами сегодня немножко модифицированной версией «Хабанеры», которая родилась на английском уже языке, на Бродвее в 1943 году. Мюзикл этот назывался «Кармен Джонс». Версию я вам предлагаю в исполнении Кони Франсис. «That's Love».
1: Hi there, my name.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

This is a man's world.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 5 июня 2026 года. 20-й день месяца Сиван. Кав Бесиван Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Разрешена к публикации информация о том, что капитан бронетанковой бригады Цагаля Эйтан Шмуэль Лемберг, 21 года, погиб на юге Ливана в результате попадания противотанковой ракеты. Он командовал 75-м полком бригады Саар-Гулан. Трагический инцидент произошел к северу от реки Литани. Да будет память героя благословенна. Сразу после этого Цагаль открыл артиллерийский огонь, а также нанес удары с воздуха по объектам Хизбаллы в данном районе. Только что поступили сообщения о попытке ножевого теракта возле полицейского участка в Западной Галилее. Террорист с ножом вышел из машины и попытался напасть на бойца погранохраны, но был нейтрализован благодаря оперативным действиям пограничника. Террористом оказался житель населенного пункта Джайда-Махер, 23 лет. Об этом сообщает корреспондент КАН Руби Амершлаг. Президент Дональд Трамп заявил, что в начале войны с Ираном он взвешивал возможность направить спецподразделения армии Соединенных Штатов на территорию Исламской Республики с тем, чтобы вывести оттуда обогащенный уран. Однако затем, в свете высокого риска, он отказался от этого намерения. В ходе беседы с журналистами в овальном кабинете Белого дома президент сказал, что в конце концов было принято решение нанести бомбовые удары по атомным объектам Тегерана. Трамп подчеркнул, что американская армия ведет из космоса постоянное наблюдение за этими объектами и отметил, что если кто-то попытается к ним приблизиться, армия, как он выразился, знает, что делать в таком случае. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Опрос общественного мнения, проведенный корпорацией КАН, указывает на то, что Ликуд теряет почти 3 мандата. И если бы выборы состоялись сейчас, то Ликуд получил бы 24 парламентских места. У партии Баяхат под руководством Нафтали Беннета 23 мандата. Партия Гади Айзенкота Яшар поднимается до 14 мандатов. Касательно блока, противостоящего Беньямину Нетаньяху, у него в настоящее время около 67 парламентских мест. 10 из них – это мандаты арабских партий. Между тем, у блока во главе с Ликудом 53 мандата. Опрос был проведен институтом Кантар. К другим темам. Полиция Нью-Йорка сообщила вчера вечером о том, что в прошлом месяце почти на 70% в городе увеличилось число инцидентов на антисемитской почве по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На основании данных, зарегистрированных в прошлом месяце, было отмечено более 40 случаев проявления ненависти по отношению к евреям, которые составляют менее 10% от общего населения города. Об этом сообщает корреспондент КАН Йехескель Курнберг. И в заключение о погоде. Сегодня температура немного понизится, завтра небольшое потепление, в воскресенье вновь понижение температуры, которое будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме, в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 28 градусов, в Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 32, и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 89 и 5 агуры. Курс евро 3 шекеля 36 и 8 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.01, Тель-Авив 19.26, Хайфа 19.15, Бершева 19.22 и Эйлат 19 часов 19 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в иерусалимской студии звукооператор Алла Найденова. У микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в ходе которой мы расскажем, как и всегда по пятницам, о чем писали, о чем нам рассказывали на уходящей неделе, за последние дни, за несколько дней, различные мировые издания на английском и на французском языке. Ситуация вокруг Ирана и Ливана, беседа на повышенных тонах Трампа с Нетаньяху, американский президент, как написал сайт издания «Axios», сорвался на израильского премьера, назвав его сумасшедшим, и потребовал, чтобы Цахаль не атаковал Бейрут, ибо это может подорвать переговоры с Ираном. Вот то, о чем, собственно, писали мировые СМИ, конечно, не только об этом. Вот в четверг мировые издания написали, в частности, о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое, впрочем, нарушается. Но сперва вкратце, именно вкратце, о самом главном, в порядке хронологии. Еще в прошлую пятницу главной темой мировых СМИ стал готовящийся меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. В субботу главной темой французских СМИ, включая газету «Parisien», стала аномальная жара, установившаяся во Франции. «La chaleur extrême» – «экстремальная жара», так написали французские издания. На исходе субботы, в ночь на воскресенье, все французские газеты, телеканалы, свои основные репортажи посвятили победе в финале Лиги чемпионов по футболу клуба «Пари Сен-Жермен» ПСЖ над английским «Арсеналом» по пенальти со счетом 4-3. Основное время закончилось в ничью 1-1. Игра проходила в Будапеште. А телеканал «Франс 24», «Франция 24» вел прямую трансляцию массовых гуляний, в том числе и на Елисейских полях в Париже. Эти гуляния довольно быстро переросли в беспорядки, не менее массовые. Причем все это было, в общем, видно в прямом эфире на экранах телевизоров, то, что демонстрировало французское телевидение. В воскресенье американский канал CNN показал репортаж об обмене интенсивными ударами между Цахалем и Хизбаллой на юге Ливана. А французская газета «Le Monde» написала, что по следам продвижения Цахаля к северу от реки Литани и взятия укрепления Бафор, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к созыву Совета безопасности ООН. В понедельник взятие Цахалем крепости Бофор в Ливане стало одной из основных тем в мировых СМИ. А вот американское агентство AP сконцентрировало внимание на новом обмене ударами между Ираном и Соединенными Штатами в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Во вторник французские газеты «Parisien», «Libération», американский канал CNN и другие СМИ со ссылкой на ряд источников написали, что Трамп в приказном порядке потребовал от Нетаньяху не наносить удары по кварталу Дахия в Бейруте, чтобы не срывать переговоры с Ираном. Мы к этой теме еще вернемся и очень подробно об этом поговорим. В среду американская газета Wall Street Journal, британская Guardian вновь написали об очередных взаимных атаках американской и иранской армии в Персидском заливе. Иран атаковал Кувейт, аэропорт Кувейта и Бахрейн, и американские базы, расположенные там. В четверг британская служба BBC, агентство Рейтер, французская газета Le Monde сообщили, что на переговорах в Вашингтоне Иерусалим и Бейрут пришли к соглашению о прекращении огня в Ливане. И, наконец, сегодня утром, это самая последняя информация, сегодня утром, в пятницу, газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что Хизбалла отвергла соглашение о прекращении огня. И Цахаль также продолжил операцию в Южном Ливане. Ну, а теперь обо всем подробно и по порядку. Безусловно, важнейшей, главенствующей темой мировых СМИ, во всяком случае, ведущих, наиболее популярных и читаемых мировых СМИ, стали сообщения о готовящемся меморандуме о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами, о чем еще в прошлую пятницу сообщил сайт американского издания «Axios». Ну а затем на все лады на эту тему принялись говорить, обсуждать и обозреватели, аналитики американских каналов Fox News, CNN, газет Washington Post, Wall Street Journal, французского канала France 24, британского телеканала Sky News, агентство Reuters. И вот на сайте британской же газеты Guardian появился подробный, обстоятельный материал, который был озаглавлен так. Trump shares draft Iran peace agreement with Israel and others allies. Трамп поделился, вернее, оповестил Израиль и других своих союзников о проекте мирного соглашения с Ираном. На фотоиллюстрации мужчина и женщина поднимают флаг Исламской Республики. В статье, опубликованной на самой первой полосе на сайте английской газеты «Guardian», говорится, что Трамп «bid to end Iran war». Трамп стремится, или, если переводить даже более точно, делает даже ставку на окончание войны с Ираном. И это, подчеркивают аналитики и обозреватели газеты «Guardian», вполне понятно, учитывая то, что война против Ирана в самих Соединенных Штатах крайне, просто крайне непопулярна. Причем среди подавляющего числа американцев, в том числе и из противоположных лагерей, то есть как среди демократов, так и среди республиканцев. Большинство жителей Соединенных Штатов, пишут журналисты и комментаторы газеты «Guardian», вообще не могут понять, зачем им нужна эта война с далеким, как в переносном, так и в самом прямом смысле, Ираном. А тут еще чемпионат мира по футболу, 80-летие Трампа, 250-летие Америки и, наконец, предстоящие промежуточные выборы в Конгресс в ближайшем ноябре. Ведь если республиканцы их проиграют, то Трампу будет дальше более чем затруднительно управлять страной, ибо демократы смогут блокировать едва ли не все инициативы Белого дома. А судя по всему, именно к этому все и идет, полагают корреспонденты и обозреватели британской «Guardian». Возможно, именно все эти обстоятельства, вместе взятые, и стали одной из основных причин появления сведений о некоем меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, предполагающим прекращение на 60 дней всех военных действий и, как будто бы, начало переговоров по ядерной программе режима Аятолл. При этом не только журналисты «Guardian», но и многих других мировых СМИ написали, что, несмотря на все вот эти дипломатические усилия, в ту же самую пятницу

Fox News, агентством AP, обсуждался новый обмен ударами между Ираном и Соединенными Штатами. То же самое произошло и в среду, о чем написали, в частности, американская Wall Street Journal и британская Guardian. Иранцы обстреляли американские военные базы в Кувейте и Бахрейне, а также аэропорт в Кувейте. В среду вечером агентство France Press сообщило, что в Кувейте в результате иранских ударов один человек погиб и более 60 получили ранения. Вчера, в четверг, американская газета Wall Street Journal написала, что Палата представителей американского Конгресса опубликовала рекомендательное, скажем так, решение, ограничивающее Трампа в его военных действиях в Иране. А сам Трамп, указала Wall Street Journal, заявил, что возобновит войну, в смысле войну в Иране, только в случае гибели американских солдат. Кстати, за решение, за резолюцию, ограничивающую действия Трампа в Иране, проголосовали не только сенаторы-демократы, но и четверо республиканцев. Оно должно еще пройти через Сенат. Но даже если оно и пройдет, пишет Wall Street Journal, Трамп в принципе вправе наложить на него свое президентское вето. Хотя ничего хорошего такая ситуация администрации Трампа не предвещает, полагают корреспонденты и обозреватели Wall Street Journal. На сайте газеты New York Times появилась статья корреспондентки Фарнас Фашихи, в которой рассказывается о внутренней крайне напряженной политической борьбе в Иране. Иранские hardliners, консерваторы или даже рьяные консерваторы, ястребы, стремятся подорвать или вовсе сорвать соглашение с Соединенными Штатами, намечаемое соглашение. Small but loud faction – небольшая, но очень громкая фракция, группа иранских политиков, пишет журналистка New York Times, стремится во что бы то ни стало торпедировать переговоры Тегерана с Вашингтоном. На фотоснимке женщина во всем черном размахивает иранским флагом. Фарнас Фашихи считает, что многое, очень многое будет зависеть от того, чья позиция в конечном итоге одержит верх. Позиция реформаторов, к коим, как считается, относится и президент Исламской Республики Масуд Пазашкиян, или позиция вот этих самых ястребов, которые, видимо, полагают, что уступки Тегерана ни к чему хорошему не приведут. И что необходимо даже не то, чтобы проявлять твердость на переговорах, в контактах с американцами, а вообще отказаться от любых контактов с администрацией президента Трампа. Пока трудно сказать, пишет обозревательница New York Times, какой подход в режиме аятолл возобладает. Известно, всем известно, что и внутри самого Ирана немало противников нынешних властей. Но иранская оппозиция разрознена. У нее нет единого руководства. И в сущности, режим в Тегеране пока умудрялся подавлять, причем весьма жестко подавлять любые акции протеста, подчеркивает Фарнас Фашихи. По сообщениям некоторых зарубежных СМИ, появились слухи о том, что президент Масуд Пазашкиян, рассерженный на неуступчивость ястребов из руководства КСИР, Корпуса Стражи Исламской Революции, намеревается даже подать в отставку. Но затем эти слухи вроде бы были опровергнуты. Во вторник на сайте американского издания «Axios» появился репортаж, мы обещали, что к этому вернемся, репортаж израильско-американского журналиста Барака Равида, над которым он работал совместно с другим журналистом Марком Капуто. И в нем рассказывается не только о ситуации вокруг Ирана и Ливана, но и о том жестком, чрезвычайно жестком телефонном разговоре, что произошел между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху. Дональд Трамп, пишут авторы статьи на сайте Axios, lashed out at Benjamin Netanyahu over Israel's escalation in Lebanon. Трамп набросился, или, точнее будет сказать, сорвался на Нетаньяху из-за израильской эскалации в Ливане. Президент Соединенных Штатов, подчеркивают Барак Равид и Марк Капуто, даже назвал израильского премьера сумасшедшим и сказал, что если

если бы не он, Трамп, то Нетаньяху уже сидел бы в тюрьме. Трамп потребовал, чтобы Цахаль не атаковал Бейрут, и в частности квартал Дахия, ибо это может сорвать переговоры с Ираном. При этом журналисты и обозреватели сайта Axios указывают, что руководство Ирана, в свою очередь, пригрозило не только прекращением переговоров с Соединенными Штатами, но и возможным возобновлением военных действий, если Цахаль атакует Бейрут. Все должны прекратить стрелять. Израиль больше не будет бомбить Бейрут, а Хизбалла прекратит обстрелы севера Израиля, заявил Трамп. Кстати, не только сайт издания Axios, но и целый ряд других мировых изданий отмечают, что Трамп сказал, что он беседовал на эту тему с некими уважаемыми политиками в Ливане. И они как будто бы заверили его, что если Израиль прекратит бомбежки, то и Хизбалла воздержится от обстрелов. При этом упоминается имя председателя ливанского парламента Наби Бери, который представляет в нем мусульман-шиитов, правда, не Хизбаллу, а как раз, в общем-то, альтернативное движение, можно сказать, альтернативное движение Амаль. Между тем, сайт американского агентства Associated Press, да и некоторые другие СМИ, сообщили, что уже после объявления Трампа о деэскалации в Ливане, о новом прекращении огня, там в результате ударов Цахаля были убиты несколько человек. И Хизбалла, в свою очередь, тоже продолжала обстрелы севера Израиля. А в ночь на среду многие зарубежные издания написали об очередном раунде переговоров в Вашингтоне между Иерусалимом и Бейрутом. В среду некоторые иностранные СМИ указали, ссылаясь при этом не на кого-нибудь, а на госсекретаря Марко Рубио, что на переговорах как будто бы был достигнут определенный прогресс. Ну а в четверг, как мы уже сказали в самом начале программы, новость о том, что Израиль и Ливан пришли к договоренности о прекращении огня, стала одной из основных тем большинства ведущих мировых СМИ, включая французский канал «Франс 24», британскую службу BBC, агентство «Рейтер» и так далее. Некоторое время назад на интернет-сайте французского агентства «France Press» появился материал, целиком и полностью посвященный ситуации в Ливане. В подзаголовке статьи авторы пишут, что Ливан – это страна «un pays en morceaux». Эта страна дословно «разобранная по кускам». Собственно, репортаж на страницах сайта «France Press» перемежается и событиями, происходящими, непосредственно происходящими и внутри Ливана, и вокруг него. И плюс к тому, выдержками из интервью на ливанскую тему журналиста Шоли Домата, журналиста «Франс Пресс», который работает в Бейруте. А еще журналиста и обозревателя Артура, по-французски «Артюр», Сарадина. Он сотрудничает как с газетой «Либерасьон», так и с «Радио Франс», с французским радио. Оба эти журналиста и комментатора высказывают, прямо скажем, довольно пессимистические мнения относительно будущего страны кедров. И дело не только в противостоянии шиитской Хизбаллы с Израилем. И даже не только в том, что внутриливанские отношения напряжены до предела. Дело еще и в том, считают корреспонденты и аналитики французских изданий, что перевес, просто элементарный демографический перевес в Ливане складывается не в пользу демократических сил. Тут, конечно, явный намек на Хизбаллу, да и вообще на ливанских шиитов в целом, включая и сторонников движения Амаль, которых в парламенте в Бейруте, как известно, представляет Наби Бери. И, что самое печальное, несмотря на явный рост недовольства действиями Хизбаллы со стороны ливанских христиан, мусульман-суннитов, друзов, все равно, учитывая удельный вес мусульман-шиитов в Ливане, учитывая то шиитское влияние, какое заметно возросло за последние годы, можно прийти к довольно мрачным выводам, считают французские журналисты. Собственно, отсюда и столь упертое, непоколебимое противостояние Израилю, Соединенным Штатам, Франции, да даже и Саудовской Аравии, Эмиратам, кому угодно, со стороны ливанских шиитов, чувствующих, что их сила, несмотря ни на что, неизбежно
и неуклонно растет. Отсюда, именно отсюда, и aucun plan de paix не envisagé. Никакой долгосрочный мирный план между Иерусалимом и Бейрутом на самом-то деле не рассматривается. В этом корень проблемы, полагают французские журналисты. Но в четверг Рейтер, агентство Рейтер, как мы уже говорили в начале, не только оно, и многие другие мировые СМИ написали, что на соглашение в Вашингтоне о прекращении огня в Ливане между Иерусалимом и Бейрутом, что оно все же было достигнуто, при условии, что и Хизбалла прекратит обстрелы, написала в частности британская «Гардиан». Позже, уже сегодня утром, в пятницу, та же самая газета «Гардиан», да и не только она, написали, что «Хизбалла» отвергла соглашение о прекращении огня с Израилем, и, в свою очередь, Цагаль тоже продолжил военные действия на юге Ливана по ликвидации террористической инфраструктуры «Хизбаллы». А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем и послушаем немного музыки.

Продолжаем. И теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим самым-самым разным темам в мировой прессе. Их тоже было огромное множество. Некоторое время назад на интернет-сайте французской газеты «Le Monde» появился весьма такой любопытный и, в общем, довольно серьезный репортаж корреспондентки и обозревательницы этой газеты по военно-политическим вопросам или, быть может, даже геополитическим вопросам Элиз Винсент. В частности, журналистка и аналитик газеты «Le Monde» пишет, что последние войны во всем мире, прежде всего в Украине, на Ближнем Востоке, да и в других регионах, тоже вынуждают руководство Франции неким коренным образом пересмотреть, быть может, даже ключевые аспекты французской безопасности. Речь идет, отмечает Элиз Винсент, речь идет именно, прежде всего, о военных угрозах. Ведь, собственно, до февраля 22 года, когда Россия напала на Украину, причем напала без всякой на то причины, по крайней мере, веской причины, так вот, до того европейцы в целом и французы в частности жили себе в неком надуманном вакууме, видимо, полагая, надеясь на то, что с ними уж точно ничего не случится. В смысле, ничего дурного. Что никто на них не нападет. Никто их даже не атакует. Хотя в этой связи корреспондентка «Le Monde» напоминает читателям про теракты. Страшные теракты, что потрясли буквально всю Францию в 2015 году. И тем не менее, все это были не, что называется, государственные угрозы. В том плане, что они не требовали создания некого «état d'alerte de sécurité nationale», некоего государственного органа по национальной безопасности. Имеется в виду, поясняет автор статьи на сайте «Le Monde», имеется в виду некая структура, параллельная с армией, с полицией, с жандармерией. Но после событий февраля 22 года, да и после бурных ближневосточных событий в Париже, по-видимому, склоняются к тому, чтобы заново пересмотреть, заново взвесить всю концепцию французской безопасности. Хотя, конечно же, это может engendrer plus de discussion, породить острейшие дискуссии в Пятой Республике. Но, как бы там ни было, а для того, чтобы французы все же спали более спокойно, судя по всему, кабинет Макрона согласится, будет вынужден согласиться с предложением резко увеличить военные расходы до 30-го года на 36 миллиардов евро. Не миллионов, миллиардов. И в общей сложности к 30-му году эта сумма, в смысле расходы Франции на оборону, должна превзойти отметку в 413 миллиардов евро. Что поделать? Такова нынче ситуация во Франции, в Европе, да и во всем мире в целом, констатирует журналистка газеты «Le Monde» на фотоиллюстрации учения тренировки французских сил самообороны. Некоторые французские СМИ, кстати, написали на этой неделе, что президент Эммануэль Макрон, ну, если не запретил, то существенно ограничил участие Израиля в оружейной выставке во Францию. Кстати, по поводу общеевропейской ситуации. В ночь с пятницы на субботу, на прошлую субботу, та же самая «Le Monde» написала об ударах России по неким объектам на территории Румынии. В Москве, указала французская газета, категорически отвергли эту информацию. А во вторник британское агентство «Рейтер» написало о новых массированных российских ударах ракетами и дронами по Украине. В среду американский канал CNN сообщил как об очередных российских атаках на украинские города, так и о запуске ВСУ по Петербургу и Московской области нескольких дронов. Это произошло в преддверии открытия в Петербурге форума по экономическим вопросам, добавила в среду к поступившей уже информации британская служба BBC. А вот сегодня утром, в пятницу, BBC сообщила, что Владимир Зеленский предложил провести диалог с Владимиром Путиным, прямой диалог, face-to-face, об окончании войны. На самом первом плане на сайте BBC Зеленский выступает на трибуне на пресс-конференции.
Некоторое время назад на интернет-сайте американской газеты «Нью-Йорк Таймс» появился репортаж такого аналитического характера, в каком-то смысле это репортаж размышления. Некоторые размышления на тему того, какое будущее ожидает самую крупную страну Европы, Германию. Не просто самую крупную, можно сказать, самую весомую с точки зрения экономики, развития в целом и социального развития в частности. Авторы материала на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» высказывают такое предположение, что в Восточной Германии «far right could soon take power», что в Восточной Германии к власти вскоре могут прийти в восточных землях ультраправые. Вскоре? Да, возможно, это произойдет уже в обозримом будущем, полагают журналисты и аналитики американской газеты. При этом они придерживаются той точки зрения, что все это происходит в Европе в целом, и в Германии особенно, и в Восточной Германии в частности, все эти тенденции появляются, проявляются потому, по той причине, что многие жители европейских стран все больше высказывают недовольство политикой властей, причем на всех уровнях, и на федеральном, и на региональном. И это недовольство, в том числе и в Восточной Германии, не в последнюю очередь, связано с неослабевающим наплывом в страну эмигрантов из стран третьего мира, или как сейчас принято говорить, из стран глобального юга. Это с одной стороны. Но с другой, подчеркивают корреспонденты «Нью-Йорк Таймс», с другой стороны, а какие еще решения могут принимать власти европейских государств, включая Германию, когда уже сейчас столь явно, столь явственно ощущается нехватка и даже острая нехватка рабочих рук, притом во всех сферах, начиная от самого обычного производства до сферы обслуживания, работы в больницах, в домах престарелых, в сельском хозяйстве, да где угодно. Так что претензии жителей Восточной Германии, наверное, можно понять, но и действия властей тоже. И, кстати, именно этим недовольством рядовых граждан, считают авторы статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», именно этим и намерены воспользоваться ультраправые на выборах в Восточной Германии, в восточногерманских землях. На фото иллюстрации ночной митинг ультраправых в одном из восточногерманских городов. Некоторое время назад на интернет-сайте французской газеты «Le Figaro» появился репортаж, или, пожалуй, лучше будет сказать, такая историко-геополитическая статья, посвященная тому, что не так давно ряд стран Африки, и в первую очередь Гана, инициировали в ООН обсуждение вопроса о рабстве, о работорговле, о колонизации африканского континента в XVIII и XIX веках. Более того, авторы материала на сайте французской «Фигаро» пишут, что этот вопрос, вообще вся вот эта тема, вся вот эта проблема муссировалась и продолжает муссироваться и по сей день многими лидерами африканских стран. Их цель, ну или, по крайней мере, одна из целей, считают корреспонденты и обозреватели французской газеты, ссылаясь при этом на мнение ряда историков и ученых, состоит в том, чтобы «recevoir des réparations», чтобы получить репарации, деньги за то, что когда-то эти страны сделались колониями. В основном Франции, да и Англии тоже. И это понимают очень многие политики, как в той же Франции, так и в той же Англии, отмечают комментаторы и эксперты газеты «Фигаро». Но и это еще не все. Для того, чтобы добиться своей цели, в основном касающейся получения вот этих самых репараций, финансовых компенсаций от развитых стран, ряд государств Африки, представители ряда государств Африки стали чуть ли не в один голос говорить, что вот эта колонизация, вот эта колонизация стала самым-самым чудовищным преступлением за всю историю человечества. Собственно, преступлением против человечества. И вот тут ряд историков, на которых ссылаются авторы публикации, приводит весьма любопытные факты, на которые не очень-то любят ссылаться представители африканских, а в особенности африканских мусульманских стран. А факты эти, если вкратце, сводятся к тому, говорят о том, что на самом-то деле, во-первых, многие лидеры местных африканских племен сами продавали
Разумеется, за деньги. За украшения, за виски, за еду, да за что угодно. Своих же людей, ненавистным колонизаторам. И это, как указывают историки, было повсеместным явлением. А во-вторых, выясняется, что многие коренные африканские племена боялись и, соответственно, ненавидели куда больше не французских захватчиков, колонизаторов, а совсем других захватчиков и колонизаторов, которые пришли из арабо-мусульманского мира и в самом буквальном смысле огнем и мечом насаждали там, в Африке, ислам. Вот об этом пишет журналист французской правоконсервативной газеты «Фигаро», почему-то как-то меньше принято говорить. А еще из газеты «Фигаро», но уже совсем на другую, что называется, внутрифранцузскую тему. Надо заметить следующее. Сегодня утром, буквально вот, собственно, полчаса, там, 40 минут тому назад, сегодня утром «Фигаро» сообщило, что было найдено тело 11-летней девочки Лианны, которая была объявлена пропавшей 7 дней назад. Собственно, об этой истории говорила вся Франция. Тело Лианны нашли в районе Флоренс. И некоторое время назад и «Фигаро», и другие французские СМИ написали, что французская полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки. В течение сразу нескольких недель подряд, мы знаем об этом очень хорошо, внимание мировой прессы приковано напрочь просто, вплотную приковано к Ормузскому проливу, что, впрочем, совершенно понятно. Ведь это было на фоне войны в Иране. Войны, которая, собственно, по некоторым данным прекращена, по некоторым как раз продолжается, но есть в мире и другой, тоже весьма важный пролив, от функционирования которого также зависит очень-очень многое. Хотя, конечно, не в такой степени, как от Ормузского, через который проходит львиная доля мировой нефти. В данном же случае речь идет о Панамском проливе. И вот не так давно на сайте американского агентства Associated Press появился репортаж корреспондентов этого агентства в Центральной и Латинской Америке, в котором рассказывалось о весьма тревожном случае, произошедшем именно в районе Панамского пролива, который ведь соединяет не больше, не меньше, а два океана, и по которому, соответственно, ежедневно огромное количество судов проходит из одного океана в другой. Некоторое время назад в грузовике, который ехал по мосту через Панамский канал, прогремел мощный взрыв, по всей видимости, из-за технической неисправности. Рабочий, находившийся в кузове грузовика, погиб. И еще несколько человек, включая пожарных, получили травмы и ожоги. А пожарные прибыли туда в экстренном порядке, чтобы потушить вспыхнувший огонь. В конце концов, им это удалось. Собственно, по этой-то причине Панамский канал и продолжил функционировать, ведь поврежденной оказалась только небольшая часть моста. Но, как бы там ни было, а владельцы крупнейших судоходных и торговых компаний, по крайней мере, на некоторое время, впали в настоящую панику, видимо, решив, что их бизнес под серьезной угрозой. Впрочем, под угрозой могла оказаться и вся мировая экономика, ну или, во всяком случае, значительная ее часть, констатируют корреспонденты агентства Associated Press. В самом начале репортажа фотоснимок с места события, и мы видим густые клубы дыма, что поднимаются над загоревшимся грузовиком. И в заключение, уважаемые радиослушатели, поговорим сейчас не об актуальных политических или геополитических событиях и не о событиях в сфере безопасности или экономики, а о чем-то совсем-совсем другом. Не так давно на интернет-сайте американского издания «Yahoo» появился весьма необычный репортаж, который, в общем-то, наверное, можно было бы отнести к рубрике «Защита прав животных». А произошло следующее. Некоторое время назад руководство полиции штата Техас отдало распоряжение некоему подразделению полиции заняться отловом бездомных собак. Не то чтобы их в Техасе было слишком много, но, тем не менее, они все же есть. И даже иногда представляют определенную угрозу для местных жителей. Собственно, потому-то, надо полагать, и был отдан такой приказ. И он был выполнен. Действительно. Выполнен. Действительно, группа бездомных собак была схвачена и отправлена в специальный собачий питомник. Но,
Тут выяснилось, что каким-то не очень понятным образом одна из собак во время этой операции лишилась хвоста. И, видимо, так переживала из-за этой утраты, что очень серьезно исхудала. Потеряла до 40% веса. Разумеется, сие обстоятельство не ускользнуло от внимания ветеринаров, которые хвост, конечно, восстановить не смогли, но зато откормили собаку вполне прилично. А вот командующий подразделением полиции, который проводил операцию, был задержан. Потом, правда, его отпустили, но на ограниченных условиях и под залог в $1000 за то, что не проявил чуткого отношения к животному. Ну и уже совсем напоследок, уважаемые радиослушатели, вновь, буквально в нескольких словах, все-таки главным темам вернемся в иностранной прессе, а о ней мы об этом весьма подробно говорили в первой и в большей части программы. Они связаны с происходящим вокруг Ирана и Ливана тоже, особенно в свете взятия Цахалем крепости Бафор и переговоров между Иерусалимом и Бейрутом, которые продолжились на этой неделе в Вашингтоне. И вроде бы был достигнут прогресс, но соглашение о прекращении огня все равно нарушалось. И, видимо, они, вот эти темы, останутся основными и на следующей неделе тоже, разумеется, параллельно с началом чемпионата мира по футболу в Северной Америке, включая Соединенные Штаты, Канаду и Мексику. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Алла Найденова, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья, удачи, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Десятки молодых ультраортодоксов перекрыли минувшей ночью шоссе номер 1 в районе развязки Шаар-Агай в знак протеста против ареста уклониста от воинской службы. По истечении примерно 2 часов, на протяжении которых шоссе было закрыто для движения транспорта, полиция разогнала собравшихся, применив шоковые гранаты, когда прибыла к месту инцидента. Силы Цахали ликвидировали палестинского террориста, который забрасывал бутылками с зажигательной смесью израильские автомашины возле Квар-Бейтин в окрестностях Рамаллы. Бойцы спецподразделения 636-й бригады заметили группу террористов, действовавших в данном районе, и открыли по ним огонь. Один из них был уничтожен, остальные скрылись с места инцидента. В настоящее время наши военнослужащие заняты их преследованием. Сегодня утром был предотвращен ножевой теракт в Галилее, где 23-летний террорист попытался напасть на полицейский участок, но был нейтрализован сотрудником погранохраны. Как мы уже передавали ранее, была разрешена к публикации информация о том, что капитан бронетанковой бригады Цагаля Эйтан Шмуэль Лемберг, 21 года, погиб на юге Ливана в результате попадания противотанковой ракеты. Он командовал 75-м полком бригады Саргулан. Трагический инцидент произошел к северу от реки Литани. Да будет память героя благословенна. Сразу после этого Цагаль открыл артиллерийский огонь, а также нанес удары с воздуха по объектам Хизбаллы в данном районе. Президент Дональд Трамп заявил, что в начале войны с Ираном он взвешивал возможность направить спецподразделения армии Соединенных Штатов на территорию Исламской Республики с тем, чтобы вывести оттуда обогащенный уран. Однако затем, в свете высокого риска, он отказался от этого намерения. В ходе беседы с журналистами в овальном кабинете Белого дома президент сказал, что в конце концов было принято решение нанести бомбовые удары по атомным объектам Тегерана. Трамп подчеркнул, что американская армия ведет из космоса постоянное наблюдение за этими объектами и отметил, что если кто-то попытается к ним приблизиться, то армия, как он выразился, знает, что делать в таком случае. Об этом сообщает корреспондент корпорации Кан Рам Брандес. Опрос общественного мнения, проведенный корпорацией Кан, указывает на то, что Ликуд теряет почти 3 мандата. И если бы выборы состоялись сейчас, то Ликуд получил бы 24 парламентских места. У партии Баяхат под руководством Нафтали Беннета 23 мандата. Партия Гади Айзенкота Яшар поднимается до 14 мандатов. Касательно блока противостоящего Беньямину Нетаньяху, у него в настоящее время около 67 парламентских мест. 10 из них – это мандаты арабских партий. Между тем, у блока во главе с Ликудом 53 мандата. Опрос был произведен институтом Кантар. И в заключение о погоде. Сегодня температура немного понизится, завтра небольшое потепление, в воскресенье вновь понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 28 градусов, в Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля – 89,5 агуры. Курс евро 3 шекеля 36,8 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:01, Тель-Авив 19:26, Хайфа 19:15, Бершева 19:22 и Эйлат 19:19. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами». С Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и, как обычно, мы подводим итоги недели. Накануне вечером была разрешена публикация информации о том, что в ходе боевых действий на юге Ливана погиб капитан Эйтан Шмуэлемберг, 21 года, из поселка Мишмара-Шива. Он был офицером 75-го батальона в 7-й бронетанковой бригаде Сарми Голан. Сообщение о гибели офицера передано его семье. 7 октября 2023 года с начала войны «Железные мечи» в различных районах погибли 953 военнослужащих ЦАЛа. Вечная память. Своими словами, мы будем говорить о ситуации в Ливане, о соглашении по поводу прекращения огня и о перспективах его реализации. Поговорим о том, как живут на севере и какое внимание северу уделяют министры правительства. На этой неделе вступил в должность новый глава службы внешней разведки Моссад Роман Гофман. На этой неделе стало известно и о беседе между премьер-министром Бениамином Нетаньяу и президентом США Дональдом Трампом. Беседе, сопровождавшейся далеко не всегда дипломатической лексикой. Обо всем этом мы будем говорить в первом часе программы. Второй час будет больше посвящен внутренней политике. Поговорим мы о предстоящих выборах. Поговорим о юридических дискуссиях и распрях, которые сопровождали всю уходящую неделю. Поговорим об экономике и о войне между Россией и Украиной. Однако обо всем по порядку. Как обычно, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, это наш обычный пятничный вопрос. Мы вам его всегда задаем по пятницам. Вопрос, который мы вам задаем, касается события уходящей недели. Как обычно, в пятницу мы вас спрашиваем, какое событие во внешней или внутренней политике с вашей точки зрения на уходящей неделе было наиболее важным. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте. Комментируйте то, что вам кажется важным. Те темы, которые мы будем обсуждать по ходу нашей сегодняшней программы, возможно, какие-то темы, которые ускользнули от нашего внимания, привлекли ваши. Пишите нам, спорьте, дискутируйте, все приветствуется, критикуйте, если мы того заслуживаем с вашей точки зрения. Единственная просьба, пожалуйста, конечно, делайте все это вежливо. Сейчас 8:08, короткая пауза, и переходим к первой теме.
1: Своими словами.
0: Итак, на этой неделе было объявлено, что Израиль и Ливан пришли к соглашению о прекращении огня. Для танго в данном случае, однако, нужны трое, а третья сила – это Хизбалла. И Хизбалла уже дала понять, что в этом танце участие не примет. Вот что сказал на этой неделе президент США Дональд Трамп. Мы пытаемся отделить Иран от ситуации в Ливане. Мы беседовали с Хизбаллой. Мы не знали, что они готовы разговаривать. По сути дела, первый раз мы говорили с Хизбаллой. Вчера они согласились прекратить огонь. Вот что сказал посол Израиля в США Ихей Лайтер. Есть соглашение о прекращении огня между двумя государствами. Мы полны надежды, что это соглашение будет выполнено. Мы готовы его выполнять. Если Хизбалла думает, что ей удастся безнаказанно нарушать это прекращение огня, то она ошибается. Мы сделаем все, чтобы прекращение огня сохранилось. С нами в эфире Яков Кац, старший научный сотрудник Института еврейской национальной стратегии, в прошлом главный редактор «Джерусалем Пост», в настоящее время обозреватель издания «Ньюзвик». Яков Кац, амид бахир бе махон лемединиот ама иуди, бааль тор бе «Ньюзвик», лешавар орех бе «Джерусалем Пост». Шалом бокер тов.
2: Бокер тов.
0: Им анахну мистаклим על אותו הסכם שדונלד טראמפ הצהיר עליו, הפסקת אש בין ישראל לבין לבנון. קודם כל, האם אנחנו יודעים מה בעצם המסגרת המיישמת של ההסכם הזה? מה קורה עכשיו?
2: בלבנון האמריקאים מאוד רוצים שיש שם שקט כדי שזה יעזור להם או יסייע להשיג עסקה והערכה של הפסקת האש מול איראן. ולכן מבחינת דונלד טראמפ, לבנון זה זירה משנית. היא מאוד חשובה, לא רלוונטית כמעט. מדינה קטנה, אין לה משמעות לאמריקאים. חוץ מזה, שהיא פשוט מפריעה היום בניסיון שלו להביא את השקט מול איראן וסוף סוף לסיים את המלחמה שהתחילו בה ב-28 לפברואר.
0: ובמובן הזה, האם יש, הרי אנחנו יודעים שישראל וממשלת לבנון בהחלט מעוניינות בהפסקת אש, אבל יש גורם נוסף שהוא מרכזי ומשפיע שזה חיזבאללה. האם הוא במשחק?
2: חיזבאללה בהחלט במשחק, וזה תמיד, הבעיה עם לבנון הייתה עשרות שנים אותו בעיה. יש ממשלה ויש ארגון טרור, והממשלה אין לה שליטה על ארגון טרור, ולכן אתה פועל במקביל, אתה מדינת ישראל פועל נגד הארגון טרור עם יד אחת, ומנסה ביד השנייה גם לנהל מסע ומתן, כמו שהיינו אתמול בוושינגטון, והשמעת עכשיו את הדברים של שגרי ישראל בארצות הברית, יחיאל הייתה שמנהל את המסע ומתן. אבל גם המסע ומתן הזה מול לבנון, מה הוא ישיג אם הוא לא משפיע על חיזבאללה, וכרגע זה לא משפיע על חיזבאללה. ולכן אנחנו קצת, גבי, חוזרים לתקופה שלפני השביעי לאוקטובר, מהזווית שהכוונה שלי זה, אנחנו מנסים להכיל את האירוע, להביא שקט, לנסות להטיע את חיזבאללה, לעבוד עם הממשלה, ממשלת לבנון, לימוד שאין לה באמת השפעה גדולה על חיזבאללה, ולנסות לשמר את השקט הזה לכמה שיותר זמן. זה עכשיו אסטרטגיה.
0: קצת עושים בכאילו,
2: קצת הרבה עושים בכאילו, כי אין בסוף, זה דילמה אמיתית, כי אין באמת למדינת ישראל פתרון לבעיה של חיזבאללה. אם היא רוצה להשמיד את חיזבאללה, היא צריכה לכבוש את כל לבנון ולתאר את כל המדינה הזאת. אנחנו לא הולכים לעשות את זה. ואם אנחנו רוצים

0: сорвет возможность переговоров и достижения какого бы то ни было соглашения. Именно поэтому он навязывает сейчас Израилю это соглашение, которое совершенно очевидно зависит только от Хизбаллы, зависит только от того, будет Хизбалла или не будет его соблюдать. И в этом отношении, открытым остается вопрос ближайшего будущего. Однако, судя по всему, Хизбалла уже заявила, что не собирается принимать участие в этом договоре. Вопрос, что будет происходить, если Хизбалла будет соблюдать, если мы окажемся поскольку мы в настоящий момент, по сути дела, возвращаемся к модели, существовавшей перед 7 октября. Иными словами, тишина в обмен на тишину. Это то, что та модель, которую США навязывают и которую Израиль принимает. Если будет тишина, то совершенно очевидно, что через очень короткое время мы услышим от Соединенных Штатов Америки требования к Израилю прекратить нарушать суверенитет Ливана и покинуть ливанскую территорию. Если военные действия или если атаки Хизбаллы будут продолжаться, то, возможно, эта ситуация будет иной. Однако на данный момент очень сложно понять, как будут развиваться события. В любом случае, говорит наш собеседник, совершенно очевидно, что даже если мы сохраним определенного рода свободу действий, то о полном разоружении или ликвидации Хизбаллы речь не идет. Для того, чтобы это сделать, необходимо полностью оккупировать территорию Ливана. Мы знаем, что Израиль не собирается это делать. И поэтому сейчас в известном смысле Хизбалла победила в этом круге противостояния. Потому что если мы посмотрим на то, что происходило в ноябре 2024 года после первого прекращения огня, во-первых, не было связи между ливанской темой и Ираном, говорит наш собеседник. А во-вторых, Израиль сохранил за собой свободу действий, практически каждый день наносил удары по Хизбалле. Сейчас ситуация совершенно иная. А если мы посмотрим на все три фронта, больше, чем три фронта, которые есть, Газа, Ливан, Иран, хуситы в известном смысле, то мы увидим, что ни на одном из этих фронтов не достигнута окончательная победа. Есть продвижение, есть ослабление противника, однако нету решающих достижений. Хамас контролирует почти половину территории сектора, восстанавливает свой военный потенциал. Хизбалла диктует нам условия прекращения огня. В Иране ситуация половинчатая и не очень понятно, как будет развиваться. То же самое касается Йемена и всех остальных фронтов. Мы находимся в ситуации половины пути, половины работы, которая сделана к настоящему моменту. Однако дальнейшие действия диктуют Соединенные Штаты Америки, и Израиль вынужден этому следовать. С нами в эфире был Яков Кац, старший научный сотрудник Института еврейской национальной стратегии, в прошлом главный редактор «Jerusalem Post», а в настоящее время обозреватель издания «Ньюзвик».
1: Своими словами.
0: 8:22 продолжаем программу. На данный момент ЦАЛ остается на территории Ливана. Как надолго, каков шанс на реализацию этого соглашения, как выглядят военные аспекты. Вот что сказал на этой неделе по поводу укрепления Буфор, который вновь занял ЦАЛ, глава пресс-службы армии Эфи Дефрин. Речь идет о стратегической точке, позволяющей Хизбалле контролировать район Галилейского выступа и Метулы. Только за последнее время было не менее 400 запусков из этого района. ЦАЛ продолжит атаковать по всей территории Ливана в том случае, если будет представлена угроза израильской территории жителям Израиля или солдатам ЦАЛа. Офер Шелах с нами в эфире, ведущий исследователь Института вопросов национальной безопасности АНСС. Офер Шелах, хокер бахир бе махон лемехкар битахон леуми АНСС. Шалом, бокер тов.
2: Бокер.
0: Анахну бефетах шел эскем, улай эскем בלבנון. Шамати ראיון שלך באחד מערוצי רדיו, אמרת, הסכם הזה פשוט חסר משמעות. למה?
2: לא, אני לא אמרתי שהוא חסר משמעות. אמרתי שהמשמעות שלו איננה בפרטים שלו. ובטח לא אי אפשר לצפות שלבנון, שהיא לא באמת ממשלה שבאה, ממשלה שולטת בכל מקום, בטח לא בכוחות החמושים שנמצאים בה, תיישם אותו ככתבו וכלשונו. איפה יש משמעות? סך הלחצים שעובד, והדוגמה שיש לנו לזה הייתה בנובמבר 24, אחרי המכה שצהל הנחית על חיזבאללה בקיץ תו 24. בנובמבר 24 הגענו להסדרה, ובהסדרה הזאת יצרה הרבה מאוד לחצים על חיזבאללה, כולל הלחץ הפנימי בלבנון, כי בפעם הראשונה יש לנו בלבנון ממשלה שרוצה לפרק את חיזבאללה מנשקו, יש לנו נשיא שתובע מחיזבאללה להתפרק מנשקו, וסך הלחצים הזה בעיניי הוא הרבה הרבה יותר אפקטיבי, גם מהפעולות של צהל. ולכן, להסכם הזה יש חשיבות, אבל רק אם שמים אותו במסגרת כוללת שבה צירוף של סיוע בינלאומי, לחץ פנימי, ופעולה של צהל למניעת התקפות על הגליל, מייצרים את הוקטורים שמשפיעים על חיזבאללה ומרסנים אותו. פה ההסכם הוא חשוב, אבל כמובן שתוך 24 שעות, גם חיזבאללה וגם ישראל שבו לירי, אז בינתיים אנחנו צריכים לראות מה הוא שווה.
0: במסגרת של אותו הסכם בהינתן והוא יושם בצורה כזאת או אחרת, האם אנחנו מבינים מה הצעד הבא של צהל? זאת אומרת, האם יש נסיגה, האם צהל נשאר באותו מקום? נתניהו אמר שאנחנו נמשיך לפעול בחופשיות בדרום לבנון, אני בספק. אז איך הדברים יראו לדעתך?
2: לא, אנחנו פעלנו בחופשיות בדרום, בניגוד אולי לדימוי שיש להרבה מאוד אנשים, אנחנו פעלנו בחופשיות בדרום לבנון, אבל לא מתוך השטח, ופה התפיסה המקובלת.
0: פעלנו בחופשיות, אתה מדבר על אחרי נובמבר 24.
2: על אחרי נובמבר 24, בוודאי. התפיסה המקובלת, שלפיה אנחנו צריכים להחזיק עוד שטח, וככה להגן על הגליל, היא מופרכת בעיניי. גם רצועת ביטחון, מה שקוראים, לא תגן על הגליל. אש יכולה ליפול על הגליל מכל רחבי לבנון, ובפועל מעט מאוד מכוח האש של חיזבאללה נמצא בדרום לבנון, והנוכחות של צהל תייצר, ויש לנו על זה לצערנו ניסיון מר של 15 שנה, מ-85 עד 2000, למעשה מ-82 עד 2000, שזה מייצר התנגדות לכיבוש הישראלי של דרום לבנון, שההתנגדות הזאת סופה לזלוג גם לירי על הגליל וגם אפילו לניסיונות חדירה על הגליל, והיא תהיה לה לגיטימציה פנימית בלבנון, אפרופו הדברים הראשונים שאמרתי, בגלל שישראל היא כובשת דרום לבנון, גם אמר את זה נשיא לבנון באופן מאוד מפורש. ולכן ההגנה על הגליל צריכה להיות שילוב של הדברים שאני אמרתי קודם, והתפיסה שלפיה את כל הדברים האלה ניתן להשיג בכוח צבאי ובכוח צבאי בלבד, הוכחה פעם אחרי פעם כלא נכונה. אנחנו ממשיכים להחזיק בה מטעמים הן פוליטיים והן שאנחנו לא יודעים כבר מה לעשות, אז אנחנו ממשיכים להחזיק בה, אבל היא לא עובדת.
0: בהיבט הצבאי, הגנה על הגליל מפני ירי נונטט וחדירה, לא מצדיקה נוכחות בדרום לבנון לדעתך? כי זה ההיגיון שאני שומע לפחות על פי האנשים שתומכים ברעיון הזה.
2: תראה, ב-1982 יצאנו למלחמה כדי להגן על הגליל מהקטיושות, והייתה אמירה שזה מלחמה ל-40 קילומטר. בפועל, אני באופן אישי, ביום השני למלחמה כבר הייתי יותר מ-40 קילומטר בתחום לבנון, כקצין בצנחנים במילואים, וכך היה כל צהל עד שהגענו לביירות. ההתעלות באמצעי טקטי כזה או אחר של האויב היא מופרכת, כי בכל פעם לאויב יהיה אמצעי אחר. זה הרי ברור. אתה לא יכול לקבוע את המדיניות שלך לפי איזשהו נשק שיש לאויב, בטח כשהאיום העיקרי הוא איום תלול מסלול, שכאמור יכול להיות מכל מסלול במקום בלבנון. אבל האמירה היותר, שצריך יותר להתמודד איתה ולחשוב עליה, היא שזה מגן על הגליל מפני תרחיש השביעי באוקטובר, שבו נזכור, לו היה מתממש, וזה לא היה תלוי בנו בכלל, לו היה מתממש בשביעי באוקטובר, היה מביא עלינו מכה עוד יותר קשה מהמכה האיומה שספגנו בדרום. ואני טוען שהדבר הזה אפשר למנוע, בלי להיות נוכח בשטח, באופן של רצועת ביטחון מוחזקת על ידי אלפי חיילי צהל, אפשר למנוע אותו בסט הדברים שאני אמרתי, כולל פעילות של צהל, אני לא אומר שלא צריך פעילות צבאית, אבל פעילות של צהל בלי שיהיה כזאת בשטח, ואז אתה מונע את האספקטים השליליים של נוחות בשטח, שהם ודאיים, והם לא יביאו רצועת ביטחון כזאת, לא מגינה על הגליל מהאיומים שנמצאים עליו. אני חושב שתושבי הגליל יודעים את זה יותר כן, טוב ממך וממני.
0: אז אתה אומר סיוע לממשלת לבנון, מגעים איתה ופעילות של צהל בעצם מהשטח שלנו.
2: ולגיטימציה בינלאומית, ובעיקר בעיניי משוואת הלחצים על חיזבאללה. עכשיו חיזבאללה לא במצב טוב. והוא לא במצב טוב, לא בגלל שהרגנו לו אנשים. אנשים אתה מחליף. חיזבאללה כן. לא במצב טוב, מפני שהפטרונית שלו איראן, לא במצב טוב. הסכם בין ארצות הברית לבין איראן הוא הרי בוא נגיד את האמת, יש עכשיו הפסקת אש בלבנון, כי לא כי לבנון מעניינת את טראמפ, אני בספק אם הוא יודע איפה זה נמצא. יש הפסקת אש בלבנון לכאורה,
0: כי הוא רוצה הסכם עם איראן כדי לא להפריע.
2: כן, האיראנים מקלים את זה, כי האיראנים יודעים שחיזבאללה לא במצב טוב, כל הציר האיראני לא במצב טוב. אנחנו צריכים את משוואות הלחצים האלה לחזק, ואני רוצה להגיד דבר כללי. כל המחשבה שבפיה אתה בכוח צבאי בלבד משיג משהו שהוא יותר מקצר מועד, שיש לו משהו ארוך טווח, היא מופרכת, היא לא הוכחה אף פעם בתולדות מדינת ישראל, וכדאי להיגמל ממנה, כי היא מובילה את החשיבה שלנו הרבה יותר מדי.
0: עופר שלח, לשעבר חבר כנסת, היום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, NSS, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה לך, שבוע טוב. שבת שלום.
0: שבת שלום. Я спросил нашего собеседника о, собственно говоря, реализации этого соглашения. В одном из интервью вы сказали, что это соглашение вообще не имеет особого смысла. Я сказал, что это соглашение не имеет, имеет смысл, оно не имеет смысла непосредственно буквы, которые формируют это соглашение. Я хочу напомнить, что на Хизбаллу с 2024 года оказывалось мощное давление. Хизбалла оказалась в ситуации, в которой она не была никогда. Впервые появилось ливанское правительство, которое было заинтересовано и готово было разоружать Хизбаллу, было заинтересовано в разоружении Хизбаллы. Международное давление, внутреннее давление, все это создавало ситуацию, при которой Хизбалла оказывалась в позиции защищающейся стороны. И, собственно говоря, к этому нужно стремиться. И сегодня, говорит Офер Шелах, давление на Хизбаллу, легитимация, международная легитимация действиям Израиля, которую мы не будем иметь, если продолжим атаковать на территории всего Ливана, оказание помощи ливанскому правительству и, безусловно, говорит Офер Шелах, продолжение военных действий с целью защиты населенных пунктов Галилеи, но правильные действия, все это вместе может привести к тому, что это соглашение будет иметь смысл. Те, кто говорят о том, что присутствие ЦАЛов на территории Южного Ливана каким-то образом обеспечивает безопасность Галилеи, это не имеет под собой никаких, это движение не имеет под собой никаких оснований. Зона безопасности мы переживали это с 85 по 2000 год, говорит наш собеседник. Мы видели, что Хизбалла все время, наши противники все время получают или создают новые и новые средства, которые позволяют им атаковать израильскую территорию. Основная угроза населенным пунктам Галилеи находится за пределами Южного Ливана, говорит наш собеседник. И поэтому мы свободно действовали, вопреки тому, что кажется, мы свободно действовали на территории Южного Ливана после ноября 2024 года. Это не принесло спокойствия населенным пунктам Галилеи. И те, кто полагаются только на военную силу, раз за разом эта концепция доказывает свою несостоятельность, говорит наш собеседник. Необходим целый комплекс мер для того, чтобы ситуация в Ливане изменилась. Когда мне говорят о том, что это защищает нас, присутствие в зоне безопасности защищает населенные пункты из севера, я возвращаюсь в 82-й год. Мы начали войну, которая потом получила название операции «Мир Галилеи» или «Первая Ливанская война», которая была направлена на то, чтобы обеспечить спокойствие северу Израиля. Говорили о 40 километрах. Через два дня этой войны я лично, как офицер-резервист десантных войск, был в глубине ливанской территории больше, чем на 40 километров. А потом, и очень быстро мы дошли до Бейрута. Спокойствие Израиля Израилю это не принесло, как мы все видели. Мы теряем легитимацию, мы теряем военнослужащих, и ситуация на севере не улучшается. Да, защита от проникновения 7 октября, безусловно, есть, но 7 октября произошло на юге и не произошло на севере не по нашей, не по нашему решению, а по решению Хизбаллы не начинать эту войну. Мы бы, если бы это произошло, мы бы оказались в еще более тяжелой ситуации. Сегодня Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы война в Ливане прекратилась, не потому, что ему важен Ливан, или я не уверен, что он знает, где он находится. Дональд Трамп заинтересован в соглашении с Ираном, а Иран увязывает это соглашение с прекращением военных действий в Ливане, говорит Офер Шеллах. И он говорит о том, что необходимо правильно маневрировать и добиваться того, чтобы ситуация в Ливане стабилизировалась, и таким образом, при помощи всех тех инструментов, о которых я говорил раньше, отмечает наш собеседник, международная легитимация, поддержка ливанскому правительству, давление на Хизбаллу и военные действия. Никто их не отменяет, но они не могут быть главным и единственным инструментом. С нами в эфире был Офер Шеллах, в прошлом депутат Кнессета, а ныне старший исследователь Института вопросов национальной безопасности АНСС.
1: Своими словами.
0: 8 часов 34 минуты, продолжаем программу. Как жители Севера относятся к заключенному соглашению? На этой неделе правительство провело специальное заседание на Севере. На самом деле говорить о правительстве в данном случае трудно, так как в заседании приняли участие не более 3 министров. Вот что сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Правительство приняло сегодня драматические решения в том, что касается развития Севера, в первую очередь 9-километровой зоны. Этот район стремился к своему развитию и получил эту возможность. Эту возможность получил при помощи новых инфраструктур, расширения населенных пунктов и защищенности. С нами в эфире Дмитрий Шульман, житель Мушава Шарей-Ешув, создатель музея Шульман-Шоколад в кибуце Дафна. Господин Шульман, доброе утро.
3: Здравствуйте. Мне тяжело сказать, что оно доброе, но я скажу вам здравствуйте. Рад вас слышать.
0: Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Прошло 1.5 суток примерно, около 2 дней с того момента, как было объявлено о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Вы, как житель Севера, чувствуете какую-то разницу, что-то изменилось за эти сутки?
3: Что изменилось за эти сутки? К сожалению, за эти сутки изменилось только число на календаре. Ничего другого я лично не увидел, потому что продолжают погибать солдаты. Вчера вечером опять были сильные выстрелы, сбивали ракеты, которые были со стороны Ливана. Вот, их было не одна, то есть было где-то 8-9 выбухов сильных в небе, ты видел, и это было вечером, то есть буквально каких-то 8-10 часов назад. К сожалению, пока не меняется ничего.
0: Что вы, как человек, который живет на севере, думаете о соглашении о прекращении огня между Израилем и Ливаном?
3: Ну, с моей точки зрения, это ни о чем. Почему ни о чем? С одной стороны, все стараются и со стороны Ливана, и со стороны Израиля, чтобы прекратить этот беспредел. С другой стороны, мы понимаем, что если же мы сейчас прекратим и не положим конец этой организации, как Хизбалла, это вопрос времени, когда это снова все вернется. Пока не существует спокойствия Израилю, и тем более спокойствия на севере страны, не будет. Мы должны понять, Израиль должен понять, что террористическая организация Хизбалла, она находится на территории Ливана. И это говорит о том, что в тот момент, как что-то вылетает со стороны Ливана, я не должен уточнять, кто это сделал. Хизбалла или же кто-то другой со стороны Ливана. Для меня это государство Ливан. Если нужно его бомбить так, чтобы у них дрожала кровь в венах, значит, это нужно делать.
0: Дмитрий, сколько лет вы живете на севере?
3: С 93-го года.
0: Вау. То есть вы, собственно говоря, пережили все. Гроздья гнева, Вторую Ливанскую войну и так далее.
3: Да.
0: И Есть мнение, мне интересно ваше мнение как старожила, как человека, который давно там живет, что, собственно говоря, нету чудесного рецепта, который раз и навсегда решит эту ситуацию. Мы живем от войны к войне, и задача государства Израиль – это увеличить эти промежутки, сделать их как можно более протяженными для того, чтобы обеспечить жителям нормальную жизнь.
3: Я с вами согласен, с одной стороны. С другой стороны, давайте посмотрим на американского президента Трампа. Что о нем говорят? Что он неадекватный, что он сумасшедший, что непонятно, что он сделает, да? Его начинает бояться весь мир. Угу. Вы согласны со мной?
0: Ну, так говорят о нем, по крайней мере.
3: Ну, так он показывает о себе во всем мире. То есть человек, который может сейчас сказать «да», через полчаса передумать, и стрелять, не стрелять, творить, в принципе, что он хочет. У него есть сила, у него есть, как говорится, железные яйца, скажем так, есть такое израильское выражение. Поэтому если же Израиль начал бы поступать то же самое, притом не раздумывая два раза, стирать вперед 100 километров, 200 километров, никого не интересует. Прилетела ракета, это цена.
0: К сожалению, разница заключается в том, что Израиль — это не Соединенные Штаты Америки, но это та реальность, в которой мы живем. Несколько слов о ситуации в Шар-Йешув. Расскажите немного о поселке. Сколько там людей живет? Как выглядит сегодня повседневная жизнь в Шар-Йешув?
3: Вы знаете, Шар-Йешув потихонечку вернулся в свою жизнь, в свое русло. Ты видишь детей на улицах, естественно, как слышишь закот. Все разбегаются в разные стороны, и жизнь на какой-то момент прекращается. Самое обидное происходит с тем, что это становится нашей действительностью. То есть я шел с коляской, на днях гулял с внуком, начались ракеты, и ты просто спокойно продолжаешь идти в сторону бомбоубежища. Вот это спокойствие — это нехорошее спокойствие, это привыкание
0: к ненормальной ситуации. Да?
3: Да, это очень плохо. Я скажу больше, ребенок, которому сегодня 1 год и 8, заходит в бомбоубежище, и каждый раз, когда он видит, он туда тянется зайти. То есть ему это уже близко. Это нехорошо.
0: На этой неделе, собственно говоря, было заседание правительства на севере.
3: В Шломе.
0: После этого премьер-министр заявил, что приняты драматические решения, я цитирую, по развитию севера. С вашей точки зрения, какой главный вопрос, какие главные нужды, если можно так сказать, у севера на сегодняшний день?
3: Вы знаете, чтобы северу существовать, посмотрим на, наверное, центральный город на севере, Кирьят-Шмона, где от 24 тысяч человек осталось порядка 9 тысяч. То есть большая часть населения этого города съехала. Не из-за того, что они хотели сильно это сделать. Я разговариваю, встречаюсь практически каждый день с жителями Кирьят-Шмона и с разными бизнесами, обсуждаем разные вопросы, что делать дальше. И для того, чтобы спокойно жить, нам просто нужна эта возможность. Нам не нужны какие-то льготы, что-то еще дополнительное. Нам нужно, чтобы восстановился здесь мир. В тот момент, как восстановится здесь мир, людям здесь появится трафик, появится туризм, все начнет снова работать. Пока это все не происходит, бизнесы не могут существовать, люди не могут жить, люди не могут развиваться. Это ненормальная ситуация. Ты отъезжаешь немножко от Кирьят-Шмона, 20-30 километров, абсолютно другая жизнь. Жизнь идет, все работает, кафе, рестораны, не знаю, туристические места, мусорхим, все работает. Приезжаешь на Дальний Север, ты видишь тишину. То есть это неправильно, это нереально, это люди не совсем понимают, в какой реальности на сегодняшний день мы находимся на Дальнем Севере. С другой стороны, да, мы здесь, мы вернулись, но работать ты не можешь. Работать ты не можешь, кто-то за это должен все платить. И люди становятся перед фактом или закрывать бизнесы, или же идти брать снова новые суды в банках, которые потом человек должен как-то выплачивать. Но государству на сегодняшний момент на все это просто наплевать.
0: Дмитрий Шульман, житель Мушава Шар-Йешув, создатель музея Шульман Шоколад в кибуце Дафна. Огромное вам спасибо за эту беседу. Всего доброго.
3: Спасибо, что нам хорошего мирного неба.
0: Дай Бог. Спасибо.
3: До свидания.
1: Своими словами.
0: 8:42. На этой неделе была опубликована информация, согласно которой состоялась крайне напряженная беседа между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Позднее Трамп подтвердил, что назвал Нетаньяху, я цитирую, сумасшедшим, и пояснил, что был опять же, цитирую, слегка встревожен ситуацией в Ливане. И тут же Трамп добавил: «Я очень люблю Биби, мы прекрасно работаем вместе» и так далее. Шайба Зак с нами в эфире, эксперт по отношениям с Европой и США, бывший консул Израиля в Майами и Бостоне, а также советник премьер-министра. Шайба Зак, мумхели хасимим Европы в Арцута Брит, лишавар консул Клали Шерисель бе Майами в Бостон, в ЮЭЦ Тикшорет, шел Роша Мемшела лишавар. Шалом, бокетов.
4: שלום, בוקר טוב.
0: בניסיון ארוך שנים שלך, אני מניח שנתקלת בלא אחת שיחות מתוחות בין ראש ממשלת ישראל לבין נשיא ארצות הברית. אנחנו לא הגזמנו קצת בתגובה לשיחת הצעקות שהייתה בין נשיא ארצות הברית לבין נתניהו?
4: לא, כנראה שלא, בכל זאת. מנהיגים לא נוהגים להגזים לדבר בשפה הזאת, אבל אם אנחנו יכולים בכלל לכלול את טראמפ איזשהו דפוס שאפשר לדבר עליו, כי הוא באמת בידוע אדם לא שגרתי. זה הסגנון שלו. אני מסכים שכנראה מצד אחד זה לא מעיד על איזשהו ריב גדול שיש לו עם נתניהו, או איזשהו בעיה עם היחסים ביניהם כמו שהם. אבל זה בשורה מאוד רעה למי שהאמין, ואני לא בין אלה שהאמינו, שאפשר להישען על טראמפ במשבר שיש לנו פה עכשיו במזרח התיכון. אני חושב שאמרנו את זה, גם אצלך אמרתי את זה הרבה פעמים.
0: אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך על, קצת לחזור אחורה. אתה יכול להחזיר אותי לאיזשהו אירוע דומה בעבר בשיחות ממש לא דיפלומטיות בין נשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלת ישראל, כל ראש ממשלת ישראל שהוא?
4: בשיחות בין הנשיאים לראש הממשלה לא היה סגנון כזה, אף פעם. מעולם לא היה גם טראמפ עם הסגנון שלי. אבל בהחלט ידוע לנו על התבטאויות מאוד לא דיפלומטיות.
0: צ'יקן זה, כמו שאמר אובמה לדעתי על נתניהו וכל מיני.
4: אובמה בזמנו, כשהוא דיבר עם, אני חושב, עם פיצרפת, הם אמרו שאי אפשר להאמין לו בשיחה ונקלט במיקרופון. יש לנו, אנחנו יודעים על שיחה שהייתה בין שר החוץ האמריקאי בייקר, שאמר משהו כמו F the Jews, כן, או לדפוק אותם את היהודים. היה ודאי שהיו הרבה פעמים מתחים בין המדינות, בין מנהיגים, לפעמים הסתדרנו יותר, לפעמים הסתדרנו פחות. אבל נחזור לנקודה העיקרית, יש הבדל גדול בין מה שהיה פעם לבין מה שהיום פה. הבדל עצום. ההבדל הוא שנתניהו, בניגוד לאזהרות או למה שהיה אמור לעשות, ולמה שאתה ואני דיברנו פה בעבר, בקרנו, החליט שהוא שם את כל הקלפים שלו ושל מדינת ישראל על טראמפ. מההתחלה ועד הסוף. אני הזהרתי ואמרתי לישראל, יש יחסים ארוכים עם ארצות הברית, עם הציבור שלה, עם הקונגרס, עם בתי הנבחרים, עם הסנאט, עם העיתונות. יש לנו יחסים גם חשובים עם מדינות אירופה. ואנחנו צריכים לשמור את התמיכה משתי המפלגות, משני הצדדים של הבית הפוליטי בארצות הברית בישראל. ואסור. ונתניהו הלך והתחיל עם זה, בעיקר כשהוא הלך לקונגרס ב-2015, על הראש של אובמה.
0: זאת הייתה טעות, שי בזק?
4: זו הייתה טעות עצומה.
0: למה?
4: איומה.
0: למה?
4: כי נשיא ארצות הברית, כשאתה תחשוב על מנהיג זר,
0: כן.
4: אוקיי, היום,
0: כן.
4: שרב עם נתניהו, בסדר? הנשיא מקרון, רב עם נתניהו, נשיא צרפת, רב עם נתניהו, הם לא מדברים ביניהם, הם פועסים, whatever, לא מסכימים. בא הנשיא מקרון ומבקש מיושב ראש הכנסת ומחבריו בכנסת לבוא לנאום בכנסת. והם שונאים אחד כשני. את מקרון ונתניהו, ובא ונואם בכנסת, כי רוב חברי הכנסת קמים ומוחאים לו כפיים ואומרים לו אנחנו הרוב פה, האופוזיציה, whatever, ותעשה. אתה חושב שהמפלגה של נתניהו, האוהדים שלו, אי פעם יסלחו לנשיא הצרפתי שבא ודיבר מעל הראש של ראש הממשלה שלהם? זה מה שקרה סתם. הדמוקרטים לא סלחו לנו אף פעם, לנתניהו, וכתוצאה מזה גם לישראל, כי הוא מנהיג את ישראל עד היום, על מה שעשינו להם. עכשיו, ברגע שאנחנו הפכנו את ישראל לסוגיה של צד אחד במפה הפוליטית, אז אין לנו על מי לסמוך יותר שיאזן את זה. בעבר, כשהיה לנו מריבות, עם קיסינג'ר וניקסון, ועם ג'ורג' בוש, ועם אחרים, ועם אובמה, ועם הביידן, תמיד היה תמיכה של הצד השני, גם של הדמוקרטים, גם של הרפובליקנים. נשיא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, הוא מאוד חשוב. אבל לא כל זה, ויש לו לחצים פוליטיים פנימיים. היום, נתניהו בבחינה הזאת היום צודק, מה זה צודק? הוא הביא אותנו למצב שבו טראמפ, עם המזג הפכפך שלו,
0: הטראמפי, כן.
4: מחליט מחר שהוא לא מוכר יותר נשק, שהוא עוצר את כל משלוחי הנשק לישראל, אין מי שיעמוד נגדו,
0: okay.
4: כי הדמוקרטים גם ככה אומרים לו לעשות את זה, חלק מהרפובליקנים אומרים לו לעשות את זה, מדינות אירופה ימחאו לו כף, כי גם הם לא אוהבות יותר את ישראל.
0: חייבים לסיים.
4: אין לנו על מי להישאם.
0: הבנתי. שי בזק, המון המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
4: תודה לך.
0: תודה רבה. להתראות. יש פרסיל נשווה סביסדניקה או высказываниях президента США Дональда Трампа. Вашим долгим опытом можете ли вы вспомнить какое-то подобное мероприятие, подобное событие, подобные высказывания в отношении лидера одной страны в отношении другой? Я не могу вспомнить вот таких вот подобного рода высказываний прямых на переговор, в ходе прямого разговора, однако надо дать должное, надо сказать правду, говорит наш собеседник, никогда не было лидера такого, как Барак Обама, такого, как Дональд Трамп, с его стилем, с его формой высказываний и так далее. Были разного рода истории. Был Барак Обама, который, по-моему, в беседе с президентом Франции очень, очень недоброжелательно высказывался о Бенямине Нетаньяху, говорил, что нельзя полагаться ни на одно его слово. И микрофоны записали эту беседу. Был госсекретарь Соединенных Штатов Америки Бейкер в свое время, который очень некрасиво говорил о том, что нужно сделать с Израилем и так далее. Но подобного рода высказываний не было. Но проблема же не в высказывании, говорит наш собеседник. Проблема в том, и я предупреждал, и я говорил об этом неоднократно, отмечает он, что Нетаньяху положил, бросил все карты, все жетоны только на одну, на один, на одного кандидата, то есть только на Дональда Трампа. У Израиля всегда были очень хорошие отношения в Конгрессе, были всегда очень хорошие отношения в Сенате, всегда были очень хорошие отношения с прессой в США и так далее. Нетаньяху все это разрушил. Это началось в 2015 году, когда Нетаньяху выступил в Конгрессе против Барака Обамы. Представьте себе, что Макрон, у которого очень плохие отношения с США, приезжает в Израиль и просит выступить перед Кнессетом с нападками на наше правительство. Простили ли бы мы кто-нибудь из сторонников Нетаньяху Макрону? Да никогда в жизни. Так же, как и демократы никогда не простили Нетаньяху, а через него не простили и нам, говорит Шай Базак. А теперь представьте, говорит он, что завтра Трамп решает перестать продавать оружие Израилю. Вспышка Трампа, его настроение мы хорошо знаем. Если нам кому жаловаться, если нам кому идти просить о помощи, Нетаньяху всего этого нас лишил. С нами в эфире был Шай Базак, эксперт по отношениям с Европой и США, бывший консул Израиля в Майами и Бостоне и советник премьер-министра Бенямина Нетаньяху.
5: Своими словами.
0: 8 часов 51 минута. Продолжаем программу. На этой неделе вступил в должность новый глава Моссада Роман Гофман. Бесконечная политико-юридическая сага вокруг его назначения завершена. Какие вызовы его ожидают? Вот что сказал на церемонии вступления в должность сам Роман Гофман. Я говорю сотрудникам Моссада, вы тихий, но полный мощи голос государства Израиля и еврейского народа. Я вхожу со смиренным сердцем в это святое место, опираясь на ваши знания и гигантский опыт. Полковник запаса Моше Гевати, военный историк и писатель, бывший командующий бригады «Хеврон» с нами в эфире. Алуф Мишне Бамилуэ Моше Гевати, историон, поэт свои, суфер, лешавар, мефакет, хативат «Хеврон». Шалом бокетов.
6: בוקר טוב, גבי.
0: איך אתה רואה את, קודם כל, את הסאגה שליפתה את מינויו של רומן גופמן?
6: בושה וחרפה.
0: למי?
6: בושה וחרפה למדינה, לשמאלנים ולימנים ולכל מי ולבגץ. איך לוקחים איש כזה, גיבור ישראל, לוחם, שנפצע בשבעה באוקטובר, שהוא בדרגת אלוף, ו- ומעבירים אותו כזה מסלול עינויים עד שהוא הגיע לתפקיד הנכבד, ראש המוסד. זה פשוט בושה וחרפה שבמדינה דמוקרטית ככה מתנהלים הדברים.
0: לא היה צורך לבדוק את החשדות, את ה, את, את, את הדברים ש, ש, שעלו במהלך ההכנה למינויו?
6: אבל תראה, כשהוא היה מזכיר צבאי של ראש הממשלה, זה אומר שהוא חשוף לסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל. אז מה עכשיו, למה עכשיו בודקים אותו בציציות? מה קרה? זה פשוט, אני איש ותיק, ואני לא זוכר שאי פעם עשו למישהו שהיה מיועד להיות ראש המוסד, שעשו לו כאלה בדיקות.
0: אז איך אתה מסביר את זה, את כל מה שעברנו?
6: אני מסביר את זה בצורה פשוטה. ההגמוניה המשפטית שרוצה להמשיך, זה לא שהיא רוצה לנהל את המדינה, רוצה להמשיך לנהל את המדינה, לא מקובל עליהם. ועוד רומן גופמן, שהוא לא משלנו כביכול, הוא לא נולד כאן, הוא בא מרוסיה או מאוקראינה, לא משנה. מה, אנחנו ניתן לו להיות ראש המוסד? כאילו, מי אתם בכלל?
0: עכשיו הוא ראש מוסד, אלוף משנה במילואים משה גבעתי, והוא יצטרך ללמוד תחום מאוד מאוד מורכב שאין לו שום ניסיון בו. אתה לא מודאג מהדבר הזה שמונה בן אדם לגמרי מחוץ למערכת?
6: וכשמינו את דני יתום, שגם היה אלוף,
0: אני חושב שגם היה מקום להיות מודאגים.
6: תקשיב, אין בכלל, תראו, קודם כל, ברגע שהוא היה מזכיר צבאי של ראש הממשלה, אלוף בצבא, אז ברור שהוא יודע את כל הסודות של מדינת ישראל. עכשיו, כשהוא התמנה לראש המוסד, מה, הוא מפעיל סוכנים? מה, הוא עושה הערכות מצב? עובדים תחתיו מאות אנשים, כולם מיומנים, כולם כבר הרבה זמן בתפקיד. מי שלא נהל לו לעבוד עם רומן גופמן, שילך הביתה, שלא יעשה טובות. מה זה הדבר הזה? זה פשוט, זאת בושה וחרפה, לא משנה אם זה האופוזיציה או הקואליציה, שעושים לאדם דבר כזה.
0: לא, אבל אני שואל מקצועית, אתה איש צבא, אתה קצין בכיר, חקרת המון דברים, ראית המון דברים, אתה רגוע כשבן אדם ללא שום רקע מודיעיני מתמנה לתפקיד, אולי הכי רגיש במערכת הביטחונית הישראלית?
6: מה זאת אומרת אני לא מודאג? אני לא מודאג. כל אדם, הנה, מינו נגיד את זיני מילו לראש השבק, מה, הוא היה קודם איש מודיעין?
0: לא, וגם שם עלו הרבה מאוד שאלות. דווקא, אני לא נכנס עכשיו לכל הספקולציות וכל הרכילויות. מקצועית נטו. ניסיון מקדים, ניסיון מוקדם, זה לא תנאי חובה למינוי לתפקיד הזה?
6: לא, ממש לא. כי ראש המוסד, ראש השבק, הם לא מפעילים בעצמם סוכנים במדינות אויב, הם מפעילים סוכנים פה בתוך הארץ. הוא צריך להיות מנהיג שמקבל החלטות, הוא צריך לקיים מערכות מצב, אז הוא כבר עשה את זה, הוא כבר היה ליד ראש הממשלה, הוא ראה את ראש הממשלה מקבל החלטות מדיניות הרות גורל, הוא נשלח למשימות במדינות שונות, אם הוא היה נכשל בהם, אז לא היו ממנים אותו. אבל אני סומך על רומן גופמן בשתי ידיים, אני גם מכיר אותו אישית.
0: אתה מכיר אותו אישית?
6: כן, אני גם יצא לי להסתובב איתו, הוא ביקש פעם שאני אדריך אותו ברמת הגולן באיזה, במורשת קרב, על שאני חקרתי והשתתפתי על קרבות החרמון, ועברתי איתו יום שלם מהבוקר עד הערב, איש רציני, איש יסודי, שואל שאלות, מתעניין, לא, באמת, באמת איש משכמו ומעלה. ראיתי כבר ראיתי כאלה שהיו ראשי מוסד והיו הרבה פחות ממנו.
0: אלוף משנה במילואים משה גבעתי, היסטוריון צבאי, סופר, לשעבר מפקד חטיבת חברון, המון המון תודה. בוקר טוב.
6: כל טוב, בשורות טובות.
0: אמן ואמן, תודה. יא ספסיל נשו סביסדניקה או... Потому что он думает по поводу вот всей саги, которая предшествовала назначению Романа Гофмана, это стыд и позор. Стыд и позор всем, правым, левым, неважно. Стыд и позор, что такого человека, как Роман Гофман, героя страны, генерала, человека, который был ранен 7 октября, протаскивают через весь этот ад, который ему пришлось пройти для того, чтобы стать главой Моссада. Нету никаких причин для того, чтобы это, чтобы он переживал то, что пережил. Жил, говорит наш собеседник, гегемония, юридические силы, которые контролируют жизнь в стране, не могут себе позволить, чтобы такой человек, как Роман Гофман, который не из их круга, который родился не в Израиле, родился за рубежом и так далее, стал главой Моссада. Они пытались этого не допустить, говорит наш собеседник. Что касается отсутствия у Гофмана изначального опыта разведывательной деятельности, он не будет задействовать агентов лично, говорит наш собеседник. Под ним работают сотни людей, имеющие гигантский опыт, как он сам сказал, и которые будут выполнять его распоряжения. Он должен быть лидером, он должен вести за собой, а у него это, поверьте, у него это есть, говорит наш собеседник. Я видел Романа Гофмана, я общался с ним немного, но общался, говорит Моше Гевати. Я хорошо знаю, что он в состоянии... И он был рядом с премьер-министром, он был военным секретарем премьер-министра. Он знаком с самыми секретными сведениями, он принимал участие в самых секретных переговорах, выполнял самые секретные распоряжения премьер-министра. Я уверен, что он справится. С нами в эфире был полковник запаса Моше Гевати, военный историк и писатель, бывший командующий бригадой «Хеврон». Сейчас 8 часов 59 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Вацлав Проченко и Мирьям Гилевич, продюсер, Людмила Ермакова, редактор. За пультом в иерусалимской студии Алла Найденова. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Своими словами». Оставайтесь на Канрек.

0: Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Насилие в арабском секторе. 3 человека были убиты там вчера вечером. В Тамре в Галилее был застрелен мужчина 40 лет. Перед этим в населенном пункте Яфия, расположенном возле Нацерета, были застрелены двое молодых людей 25 лет. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давида Дом была вынуждена констатировать их смерть. Полиция приступила к проведению расследования. Капитан бронетанковых войск Цагаля Эйтан Шмуэль Лемберг, 21 года, из Мушава Мишмар-Ашива, погибший вчера в Южном Ливане, будет похоронен сегодня в 12 часов 30 минут на военном кладбище в Ришон-Ле-Ционе. Он погиб в результате попадания противотанковой ракеты. Трагический инцидент произошел к северу от реки Литани. Да будет память героя благословенна. Его брат Шахар сказал в интервью корпорации «Кан», что Эйтан Шмуэль отдавал всего себя делу защиты граждан страны. После трагедии 7 октября и до вчерашнего дня он ни на один день не прекращал службу. У него даже ни разу не было отпуска. 7 октября он закончил курсы подготовки командиров танков и с тех пор непрерывно был в строю. Как мы уже передавали ранее, силы Цагаля ликвидировали палестинского террориста, который забрасывал бутылками с зажигательной смесью израильские автомашины возле Кфар-Бейтин в окрестностях Рамаллы. Бойцы спецподразделения 636-й бригады заметили группу террористов, действовавших в данном районе, и открыли по ним огонь. Один из них был уничтожен, остальные скрылись с места инцидента. В настоящее время наши военнослужащие заняты их преследованием. Сегодня утром был предотвращен ножевой теракт в Галилее, где 23-летний террорист пытался напасть на полицейский участок, но был нейтрализован сотрудником погранохраны. Десятки молодых ультраортодоксов перекрыли минувшей ночью шоссе номер 1 в районе развязки Шаар-Агай в знак протеста против ареста уклониста от воинской службы. По истечении примерно 2 часов, на протяжении которых шоссе было закрыто для движения транспорта, туда прибыла полиция, и она разогнала собравшихся, применив при этом шоковые гранаты. В результате дорожно-транспортного происшествия в Хайфе на бульваре Мурия тяжелые травмы получил 17-летний молодой человек, управлявший мотоциклом. Еще один молодой человек, 16 лет, был ранен легко. Корреспондентка корпорации «Кан» Михаль Вассерман передает, что оба пострадавших были доставлены в городскую больницу Рамбам. И в заключение о погоде. Сегодня температура немного понизится, завтра небольшое потепление, в воскресенье вновь понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 70 сантиметров, температура воды 24 градуса. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:01, Тель-Авив 19:26, Хайфа 19:15, Бершева 19:22 и Эйлат 19 часов 19 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: קריאה של לפיד לאייזנקוט להצטרף. אני מניח שאייזנקוט לא הלך על זה עכשיו, אבל אנחנו רואים בסקרים שהוא כל הזמן מצמצם פער בינו לבין בנט לפיד. איך אתה רואה דינמיקה בגוש הזה?
1: כן, אז משהו מעניין לגבי אייזנקוט, שלפחות אני מזהה, זה שהתקפה עליו, בגלל שהדמות שלו היא דמות שהיא די מוערכת ואהובה, גם בקרב מי שלא מצביע לו דרך אגב, התקפה עליו, או קריאת תיגר עליו, דווקא עובדת הפוך, זאת אומרת, מחזקת אותו. יש דמויות שעדיף לא לתקוף אותם, ולגשת לסוגיה מולם בדרך חיובית ולא שלילית. ואתה ראית את זה, גם אחרי הפגישה של אייזנקוט, מה שהודלף, איזושהי פגישה של אייזנקוט עם גפני, ואז הייתה התקפה גדולה עליו בתוך הגוש, בגלל הפגישה הזאת, הדבר הזה לא רק שלא הוריד לו מנדטים, זה עדיין המשיך את זה גם בהתחזקות שלו. לכן, יש דמויות שעדיף לא לתקוף.
0: מבחינה הזאת, אולי לגוש הזה יותר נוח שאייזנקוט תהיה הדמות המובילה, יהיה מועמד שלהם לראשות הממשלה. כי לתקוף את בנט זה מאוד נוח, גם את לפיד, זאת אומרת, זה לא...
1: נכון לעכשיו, כן, כן. אני חייב לומר לך שגם בסקרים אנחנו מזהים שדווקא גדי אייזנקוט מושך מצביעי ליכוד.
0: מושך מצביעי ליכוד.
1: כן. לא הרבה, אבל מושך.
0: מעניין. ויש עוד הרבה זמן עד הבחירות. יוסי טטיקה, יוצא אסטרטגי, המון המון תודה לך. בוקר טוב.
1: המון תודה, אדוני. תודה.
0: יא ספרסיל нашего собеседника о прежде всего вот об этом скандале вокруг назначения государственного контролера. Насколько это производит на кого-то еще впечатление в нашей переполненной и насыщенной скандалами стране? Я могу вам сказать, говорит наш собеседник, что на уровне избирателя это не очень важная история. Эта история важная на уровне премьер-министра Бенямина Нетаньяу, который перед выборами не может позволить себе утратить контроль и потерпеть поражение. Неважно, насколько существенным является это назначение с этой точки зрения, говорит Йоси Татика, мы находимся в ситуации, когда необходимо, премьер-министру необходимо одерживать победу на всех направлениях. Поэтому он вел себя так, как вел. Про премьер-министра Бенямина Нетаньяху можно много чего сказать, однако с одним никто не спорит. Его страсть к победе, его страсть одерживать победу в любом противостоянии известно, и эта страсть не утихает, так он себя вел, так он себя ведет, так он продолжит себя вести. Именно этим я объясняю то, что мы видели в зале заседаний Кнессета. С точки зрения избирателей, это не особо важная история, говорит наш собеседник, не она повлияет на решение людей, за кого голосовать. В настоящий момент, подчеркивает ее цитатика, и мы это видим в вопросах, есть примерно 7%, это очень много, 7% избирателей, которые голосовали на прошлых выборах за партии нынешней коалиции, и до сих пор не приняли решение, за кого голосовать. И поэтому, с моей точки зрения, отмечает наш собеседник, судьба выборов будет решена именно благодаря этим голосам. Сейчас идет обсуждение вопроса даты выборов. Это не особо для кого-то важная история, однако с точки зрения участия в выборах тех или иных групп населения, это может быть существенно, потому что речь идет о выборах в дни осенних праздников. Что касается вмешательства Нетаньяу, попытки Нетаньяу вмешаться или, возможно, даже отменить праймериз в Ликуде, о чем идет речь, шла речь на этой неделе. С одной стороны, праймериз приводят к тому, что появляются самые разные экстравагантные фигуры, не очень государственно ориентированные, говорит наш собеседник. С другой стороны, это палка о двух концах, и отмена праймериз выпускает воздух из парусов, и люди перестают интересоваться происходящим и так далее. Поэтому я не думаю, что Нетаньяу пойдет на отмену праймериз. Он попытается ввести людей в список тех людей, которых он хочет. Это влияет, но это не влияет слишком сильно, говорит наш собеседник. Люди в основном голосуют за...

0: за лидеров. Да? Люди не голосуют сегодня за тех, кто в списке, люди голосуют за лидеров. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, он полагает, что многие из этих 7% колеблющихся в итоге проголосуют за партию «Наш Дом Израиль», считает Йоси Татик, и поэтому, по его мнению, электоральный потенциал этой партии недооценивается в сегодняшних опросах, он выше, чем выглядит в настоящий момент, говорит Йоси Татика. Он также говорит о том, что есть важность в том, как выглядят предвыборные списки. А что касается Гади Айзенкота, то он является очень популярной фигурой, и атаки на него ни со стороны Ликуда, ни со стороны партии собственного блока его подвергали критике за встречу, например, с Муше Гафни, но эта критика не только не ослабила его в известном смысле, усилила, и поэтому атаки на Гади Айзенкота не имеют силы и не имеют смысла. С нами в эфире был Йоси Татика, стратегический советник.
1: Своими словами.
0: Продолжаем программу. Вопрос отношений политической и юридической системы, судя по всему, будет одним из главных на предстоящих выборах. Только на этой неделе мы видели целую серию конфликтов в этой плоскости. Багац утвердил назначение Романа Гофмана, вопреки мнению юридического советника правительства. Министр юстиции назвал незаконным решение Багаца обязать его созвать комиссию по назначению судей. А о назначении государственного контролера мы уже говорили. Вот что сказала Гали Бара Авмиара на всеизраильской коллегии адвоката в Эйлате. Мы продолжим выполнять свои обязанности по оказанию помощи правительству в реализации его политики. Такова идеальная ситуация, так мы действуем каждый день. В то же время продолжим следить за выполнением закона. Мы не допустим нормализации невыполнения решений суда, политизации правоохранительной системы, причинения ущерба механизмам демократического режима. А вот что сказал по этому поводу депутат Кнессет Цви Суккот, партия Циунут Датит. Мы два года на каждой сцене, у каждого микрофона проясняем, что нас втягивают в ситуацию конституционного кризиса. Для танго нужны двое. Есть структура, которая пытается взять себе полномочия, которых у нее нет. Это означает лишить полномочий народных избранников, тех полномочий, которыми нас наделил народ, а это значит отобрать у народа его силу. С нами в эфире профессор Йоав Дутан, юридический факультет Еврейского университета в Иерусалиме. Профессор Йоав Дутан, факультет Алим Шпатим, университет Иврит Бирушалайм. Шалом, бокер тов.
2: Бокер тов.
0: אתה שמעת, אני מניח, כמו כולנו, נאומים מאוד חריפים, גם של גלי בהרב מיארה וגם של יצחק עמית באילת. אתה מתחבר לדברים שנאמרו שם?
2: תראה. אנחנו ראינו, בנוסף, לא רק כנס באילת, אנחנו ראינו שלשום את ההתקפה הפיזית שנעשתה על הבית של השופט המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג, בבית שלו באפרת, שהוא תקף על ידי עשרות חרדים שעשו שם ממש פוגרום בחוץ. כלומר, יש אווירה של הקצנה והתקפות כמעט בלתי נתפסות על מערכת המשפט. זה דבר שאם היו אומרים לנו שיקרה לפני 3-4 שנים, היינו אומרים שזה לא יכול להיות, אבל בתקופת כהונה של הממשלה הזאת זה קורה, וזה קורה לא במקרה, משום שהממשלה והקואליציה הנוכחית נוקטות שורה של צעדים שהמטרה שלהם היא למעשה לחסל את המבנה של מערכת המשפט בישראל כמו שהכרנו
0: אותה. אולי לשנות ולא לחסל?
2: תראה,
0: אתה מדבר עם גר.
2: כן, אם לא יחסלו את בתי המשפט ככאלה, יודעת שגם בסין וגם ברוסיה יש בתי משפט, אבל בתי משפט שקיימים במדינות האלה הם לא דומים לבתי משפט שקיימים בדמוקרטיות ליברליות.
0: בוא נהיה פרקטיים, פרופסור דיוב דוטם, בוא נהיה פרקטיים. אנחנו כרגע, יש על סדר היום הצעת חוק לפיצול סמכויות של יועצת המשפטית לממשלה. אתה לא חושב שהדמות הזאת, לא דמות גלי בהרב מיארה ספציפי, אלא פונקציה הזאת, צברה כוח שאין לו אח ורע?
2: תראי, אני אגיד לך משהו. חלק גדול, אני בעצמי במשך שנים, הייתי אחד מאלה שאמרו שצריך לעשות כל מיני שינויים במערכת המשפט. ולכן לא צריך לשכנע אותי שיש רפורמות מסוימות שצריך לעשות. אבל אני אגיד לך דבר שני, אני מתנגד לכל הרעיונות האלה שמועלים על ידי הממשלה הנוכחית, שהם לא מתכוונים לעשות שינויים, נגיד נקרא לזה מדודים או פרופורציונליים במערכת הזאת. הם מתכוונים להתפטר מהביקורת השיפוטית לחלוטין. לכן, שוב, בוא ניקח את ההצעה של פיצול היועצת המשפטית. הצעה שכשלעצמה היא בסדר גמור. כן, העלו אותה לפני 5-6 שנים, 10 שנים, אני תמכתי בה.
0: ולא הזיזו. הורידו, כל ההבדל שהממשלה הזאת מקדמת את זה.
2: העובדה שלא עשו את זה לפני כמה שנים לא נבעה דווקא מהתנגדות של המערכת המשפטית.
0: אלא למה?
2: המערכת הפוליטית באותה תקופה לא כל כך רצתה לקדם את זה. אבל ההצעה הזאת כשלעצמה, גם כשהיא עלתה במקור על ידי גדעון סער, וגדעון סער, אני מזכיר לך, רצה בעצם מינה את גלי בערב מיירה, כן, בזמן ממשלת השינוי, מתוך כוונה לבצע איזה רפורמה שמה. וזה היה בסדר גמור בתקופה הזאת. אבל הממשלה הזאת עושה את זה, היא לא עושה את זה במטרה לעשות את השינוי הזה, שהוא כשלעצמו הגיוני, כן, ולעצור שם. המטרה שלה היא לגמרי שונה.
0: במחילה, פרופסור דתן, אני מנסה להבין את ההיגיון. מה שאתה אומר בעצם, גם אם הרעיון הוא נכון, מכיוון שהמטרה של הפעולה הזאת היא לא ראויה, לא צריך לעשות את זה?
2: נכון, משום שהפעולה הזאת היא חלק ממשהו הרבה יותר רחב, והמשהו הרבה יותר רחב הזה שהאדונים לוין ורוטמן מובילים, יוביל אותנו למצב שהביקורת השיפוטית כאן תהיה דומה לביקורת שיפוטית במדינות לא דמוקרטיות.
0: למשל, אותה פשרת לוין שר לגבי ועדה למינוי שופטים, נשמעת לך, נראית לך, כפי שאתה מכיר אותה.
2: אני ספציפית, מה זה פשרת לוין שר ומתי, תזכירי לי, כי אני הייתי בהמון דיונים, בקשר להצעה המקורית של לוין, אני מזכיר לך.
0: לא, לא,
2: זה... המקורית של לוין ורוטמן, במהפכה המשפטית, הם שינו את זה 20 פעם, אחר כך, ולוין בעצמו הודעה, שזה היה קיצוני מדי ולא דמוקרטי.
0: הדבר היחיד שעבר בעצם זה שינוי של ועדה למינוי שופטים, בדרך הזאת שיוצאו משם נציגים של לשכת עורכי הדין.
2: לדעתי, אז בוא אני אגיד לך משהו. א', שלושה דברים אני אגיד לך על השינוי הזה. א', שזה לא שינוי גדול מאוד, ב', שזה שינוי רע מאוד, שאני מתנגד לו, לגופה של עניין, לא בגלל שזה שינוי כזה גדול, אלא שזה כשלעצמו שינוי רע, משום שהוא מכניס פוליטיזציה, שגם לא תועיל לפוליטיקאים אגב. זה לא, זה סתם, זה משהו שהם הגיעו אליו בסוף, זה פתרון די טיפשי, שהוא רק שלעצמו, הוא לא כל כך משנה דרמטית. זאת אומרת, אם צריך לעשות שינוי בוועדה למינוי שופטים, ויכול להיות שצריך לעשות שינוי, זה לא השינוי הזה.
0: אלא?
2: השינוי הזה הוא שינוי, אין שום סיבה להוציא את נציגי לשכת עורכי הדין. הסיבה היחידה שלוין רצה להוציא את נציגי לשכת עורכי הדין, זה משום שהוא הפסיד בבחירות ללשכת עורכי הדין. אני מזכיר לך, הנציג שלו, אפי נווה, הפסיד בבחירות ללשכת עורכי הדין, למי שמכהן שם כעת, ליור הלשכה הנוכחי, ולכן עשו את השינוי הזה, שהוא מוציא מרכיבים מקצועיים מהוועדה, והופך אותם למרכיבים פוליטיים, ואגב, גם לוין לא ירוויח מזה כלום.
0: פרופסור דותן, אני שומע אותך, ולפני סיום אני ככה חוזר במחשבה לאותו משפט שמיוחס לך, אני לא שמעתי אותו ממך, שאתה מעדיף ילקוט גזבים של ברק על פני דיקטטורה של בן גביר. אני לא יודע אם אמרת או לא אמרת.
2: כן, בהחלט אמרתי משהו דומה, כן.
0: משפט מיוחס לך.
2: נכון, וזה בדיוק.
0: ילקוט גזבים של ברק לא מביא אותנו לדיקטטורה?
2: לא אמרתי ילקוט הגזבים, זה לא משנה. תראי, אני... בואי נגיד את זה בצורה מסודרת. כן? אני במשך שנים הייתי אחד המבקרים החריפים של אהרון ברק.
0: נכון.
2: אוקיי? ואני חשבתי, ואני לא חושב שטעיתי, שהמערכת המשפטית הלכה רחוק מדי ברמת המעורבות שלה במערכת קבלת ההחלטות במדינת ישראל. זה היה הביקורת המרכזית שלי. ולכן אני חשבתי שצריך להפחית את רמת המעורבות של בית המשפט בקבלת החלטות. עכשיו, מה שהקואליציה, אבל מה שהקואליציה הנוכחית מבקשת לעשות, זה לא הדבר הזה. זה לשפוך את התינוק עם מי האמבט.
0: הבנתי.
2: זה להתפטר כליל מהביקורת השיפוטית, אגב, תוך כדי זה שנעשים שהממשלה עצמה עושה צעדים שהם אי אפשר לתאר אותם אחרת מאשר פשיזם. כן, למשל בשטחים המוחזקים. כן, בוא נחליש, בוא ניקח, נצטט את פרופסור יואב דותן מלפני 5, 7, 8, 10 שנים, כי זה מה שהוא אמר, וננצל את זה כדי שנתפטר לחלוטין מהביקורת השיפוטית בשטחים המוחזקים, ששם אנחנו עושים תיאור אתני.
0: פרופסור...
2: בסגנון של הקוקלוס קלאן. אז אני בעד זה? לא, אני נגד זה.
0: פרופסור יואב דותן, אוניברסיטה העברית בירושלים, פקולטה למשפטים, המון המון תודה. להתראות.
2: תודה לכם.
0: Я спросил нашего собеседника о... спросил нашего собеседника о его комментарии к последним шагам, последним высказываниям, точнее говоря, на конференции коллегии адвокатов Гали Баравмяра, Исхак Амид с резкими выступлениями выступили. Дело не только в выступлениях, говорит наш собеседник. Я вижу то, что происходит на улицах. Посмотрите на нападение на дом судьи Ноама Солберга, говорит наш собеседник. Говорит о том, что это все звенья одной цепи, это все результаты действий нынешнего правительства, которое поставило перед собой цель просто разрушить все, что имеет отношение к судебному контролю за действиями властей, говорит профессор Йоав Дотан. Он говорит о том, что речь не идет об изменениях, речь идет о сломе, речь идет не о реформах, речь идет об уничтожении всего того, что каким-то образом связано с контролем за действиями властей со стороны юридической системы, говорит наш собеседник. И даже если... нужны реформы, а я говорю, что нужны реформы, они не должны делаться с той целью, с которой они проводятся, потому что эти цели гораздо более далеко идущие, нежели те, о которых господа Левин и Ротман заявляют. Их цель — обеспечить полностью независимую ни от кого и ни от чего политическую систему, дать правительству полную возможность делать то, что оно хочет. Если мы говорим о разделении функций юридического советника правительства, например, говорит наш собеседник, об этом говорилось уже очень давно, 5, 10, 15 лет тому назад. Это не проводилось не потому, что юридическая система была против, утверждает Йоав Дотан, а потому что профессор Йоав Дотан, а потому что политическая система тогда не хотела, не была готова, не была настроена на подобного рода реформы. Сейчас они не хотят изменения, они хотят разрушения института юридического советника правительства, и этого допустить нельзя. Я не знаю конкретно, какое изменение в комиссии по назначению судей они внесли, говорит наш собеседник, но вывод оттуда членов коллегии адвокатов, во-первых, не особо существенен, во-вторых, не особенно неправилен, я его не поддерживаю, потому что это политизация комиссии по назначению судей, и, в-третьих, не достигнет той цели, которой хочет Левин. Левин решил вывести членов коллегии адвокатов из состава комиссии по назначению судей, потому что он проиграл выборы в коллегию адвокатов. Его представитель Эфи Наве проиграл выборы нынешнему коллегии адвокатов Бехеру, и с этой точки зрения Левин не простил этого и поэтому попытался просто разрушить коллегию адвокатов, отмечает наш собеседник. Он говорит о том также, что изменения, которые сегодня... Он согласен с тем, что он говорил в прошлом о необходимости реформ. Я был одним из наиболее резких критиков Аарона Барака, говорит Йоав Дотан, профессор Йоав Дотан. Он говорит о том, что он считал и считает, что юридическая система зашла слишком далеко во вмешательстве в принятие политических решений, во вмешательстве в политические решения. Однако это не означает, что я говорил о превращении нашей судебной системы в то, что мы видим в России или то, что мы видим в Китае. И там есть суды. Однако эти суды не действуют так, как они должны действовать в демократическом государстве, говорит профессор Йоав Дотан. Он говорит о том, что есть есть очень много того, что правительство хочет, свобода действий хочет получить, например, на контролируемых территориях. Там совершаются акты этнических чисток в стиле Ку-клукс-клан и пытаются в том числе моим именем, говорит профессор Юавдот, именем человека, который возражал против концепции Аарона Барака, прикрыть эти действия. И это совершенно недопустимо. Профессор Йоав Дотан с нами был в эфире. Юридический факультет Еврейского университета в Иерусалиме.
1: Своими словами.
0: 9:34. Продолжаем программу. Демонстрации и протесты ультраортодоксов, о которых говорил Йоав Дотан, приняли на этой неделе особо агрессивный характер. Перекрытие дорог, блокирование железнодорожного сообщения, разумеется, нападение на дом заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. Вот как звучали голоса на одной из демонстраций. «Умрем, но не призовемся». Так звучали голоса. И вот что сказала Мира Сольберг, жена Ноама Солберга.
3: כלום לא שווה לשואה, אבל יהודי שלוקח אבן וזורק על בית של יהודי אחר, זה דבר מצער, זה דבר...
0: Ничто не может сравниться с Холокостом, но когда еврей берет камень и бросает в дом другого еврея, ничто не может сравниться с этим. Это совершенно недопустимо и неприемлемо. С нами в эфире Равин Хаим Бриск. Равин Бриск, шаббат шалом.
4: Шаббат шалом, доброе утро.
0: Доброе утро. На этой неделе мы уже привыкли, на самом деле, к демонстрациям протестов и к акциям протестов, в том числе бурным акциям протестов. Но складывается впечатление, что на этой неделе ситуация вышла из-под контроля, вышла из берегов. У вас есть объяснение тому, что происходит?
4: Честно говоря, я не думаю, что ситуация на этой неделе вышла из-под контроля, потому что она вышла из-под контроля уже много времени. Как? Она изначально должна была быть такой. И, естественно, чем дальше идет эта анархия, действительно анархия. Анархия это началась намного раньше. Напомню то, что сказал юридический советник правительства, что не бывает...
0: Нет эффективного протеста
4: нет без... протеста без... И это то, что дало, в принципе, сначала на Каплан. Естественно, демократическое право человека действительно выражать свое мнение и так далее. Но есть демократическое право у других на базовое, на свободу передвижения, и так далее, и так далее. И как бы это пошло и пошло и пошло. И докатилось до того, что более крайние, скажем так, фланги определенных групп людей взяли это слишком уже далеко.
0: И все-таки я возвращаюсь к ультраортодоксальной среде, к ультраортодоксальному сегменту. Как вы объясняете, как вы понимаете процессы, которые там происходят?
4: Смотрите.
0: Ведь те, кто митинговали, те, кто напали на дом Ноама Солберга, это все-таки вряд ли мейнстрим ультраортодоксальной среды. Или я ошибаюсь?
4: Понятно, что это не мейнстрим. Это далекий от мейнстрима. Если мы возьмем и послушаем то, что говорят все раввины, то все раввины, включая те раввинов, которые очень тяжело высказываются против призыва, они все запрещают... То есть одним голосом, это один голос звучит, все запрещают участие в таких демонстрациях, тем более запрещают перекрывать дороги, запрещают нападать на людей, запрещают применять насилие. Более того, не все говорят это, даже если кто-то из этих крайних особых, то есть ультраортодоксов, которые это делают, думает, что это как-то помогает борьбе с их борьбе за, в их понимании за непризыв учеников Ешив, то наоборот, это только портит, только вызывает осквернение в имени Всевышнего. По этой причине, то есть как бы вся эта деятельность, она не только не мейнстрим, она очень далеко от мейнстрима, и она делается не по воле раввинов, а против воли раввинов.
0: И именно продолжая вашу мысль о том, что это далеко не мейнстрим, это в том числе против воли раввинов, как вы понимаете, что происходит в ультраортодоксальной среде? Идет ли там то же самое расслоение, которое в других, что и в других сегментах?
4: Смотрите, я не являюсь, то есть я сразу признаюсь, я не являюсь частью ультраортодоксальной.
0: Нет.
4: Поэтому мне очень тяжело судить, что происходит внутри. Но понятно, как в любом обществе, и это в любом обществе, есть люди, которые... К сожалению, у нас сегодня все больше и больше идет, люди идут на крайности. Mm-hmm. Как в любом обществе есть те, которые, как скажем так, центральная так сказать, называемое молчаливое большинство. И есть те, которые стоят по краям, и они более крикливые, назовем это так. Это есть и в светском обществе, это есть и в религиозном сионизме, это есть, естественно, в ортодоксальном обществе. Поэтому вопрос, как тут есть проблема другая с ортодоксальным обществом, вот этих крайних. Они не признают государство, они не признают власть. По этой причине они не видят себя ограниченной вообще как бы законом в каком-то смысле, что приводит к анархии намного более страшной. И того, что они не слушают и раввинов, и никого. В принципе, они делают то, что хотят, как сказали когда-то, что нет судьи, то есть царя в народе Израиля. И каждый делает то, что хочет. То есть когда нету кого-то, кто управляет и скажет им людям остановиться, кто останавливает их, и, чтобы они вообще его слушали, то они делают, что хотят. И это, к сожалению, есть в любом обществе.
0: С вашей точки зрения, как складываются сейчас, или какая динамика сейчас, последний вопрос, отношений между сегментом религиозного сионизма, который вы представляете, и ультраортодоксами? Потому что, по моему наблюдению, при такой напряженности, как сейчас, не было, наверное, никогда.
4: Смотрите, это не совсем верно. По причине того, что снова, если мы берем отношение к крайним, скажем так, и идеологический вопрос призыва, это, естественно, вопрос призыва, это идеологический спор, который идет между религиозным сионизмом и харидимным обществом множество лет. Естественно, что религиозный сионизм, как известно, то есть в последнюю войну, то есть когда я говорю по цене войны, имею в виду 7 октября и дальше, понес очень много потерь и нес очень сильно, скажем так, это бремя. Если мы зайдем в ешивы религиозного сионизма, как у моего сына, например, то, что происходит, ребята не вылазят из Милуим. И понятно, что хочется, чтобы харидимное общество присоединилось. С другой стороны, есть понимание у многих, что так и работает. Ты не можешь прийти и сейчас всех силой заставить поменять идеологию, которая строилась. Причем идеология харидим, нужно понимать, настроилась не в последние 20-30 лет, а настроилась, начиная с Хатам Софера, то есть ей уже лет 200. То есть, да, как бы, и ломать ее таким образом не получится. Поэтому есть те, которые, естественно, говорят на эмоциях, а есть те, которые говорят, ребят, нужно это решить как-то по-другому. И можно решить это по-другому. Мне лично кажется, что конфронтация, состояние конфронтации, и я тебя сейчас заставлю, она ни к чему никогда не приведет. Она приведет к тому, что вторая сторона будет больше занимать свои баррикады и стоять на баррикадах намного более мощнее. И все это эмоционально. Нужно эту эмоцию немножко спустить и опустить, и начинать
0: слишком
4: разговор.
0: Нужно
4: развивать какой-то диалог.
0: Равин Хаим Бриск, на этой оптимистической фразе по поводу необходимости диалога мы остановимся. Большое вам спасибо за участие в программе «Шаббат шалом».
4: Хорошего дня, «Шаббат шалом».
1: Своими словами.
0: 9:41. Мы продолжаем программу. Поговорим немного об экономике. Организация экономического сотрудничества и развития OECD опубликовала новый прогноз по экономике Израиля, существенно ухудшив его по сравнению с предыдущим. Новый прогноз экономического роста на 2026 год снижен с почти 5% до 3,3% из-за военного противостояния с Ираном и Хизбаллой. Тем временем премьер-министр Бениамин Нетаньяу продвигает предложение по снижению налога на добавочную стоимость. Роман Гурфинкель, специалист в области макроэкономики и антикризисного управления, с нами сейчас в эфире. Господин Гурфинкель, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Итак, с одной стороны, я все время слышу от специалистов, в каком прекрасном положении находится наша экономика, и как мы прекрасно преодолеваем кризис 2,5 лет войны, и вдруг приходят господа из OECD и снижают наши прогнозы. Поясните мне это противоречие.
5: Ну, во-первых, надо понимать, что когда мы говорим о прекрасном состоянии нашей экономики, мы говорим о ситуации перспективы, и проход тех кризисов, которые у нас был. То есть в данном случае, да, когда проходит заболевание, если хорошая иммунная система, то оно происходит в легкой форме, но оно по-прежнему есть и на что-то еще и влияет. Это действительно та же ассоциация. То есть у нас мы проходим всевозможные сложности, но проходим достаточно в легкой форме, в отличие от других экономик, которые были бы в этой ситуации.
0: То есть вы хотите сказать, что все относительно, да? То есть, когда мы говорим о прекрасном состоянии экономики, то оно прекрасное относительно ситуации войны, в которой мы находимся.
5: А, безусловно, но на самом деле есть абсолютные значения, то есть по-прежнему в абсолютных значениях, если не брать выборочно полгода или год, все-таки мы берем пятилетки, или мы берем даже последние 2-3 года, и, включая ситуацию войны, мы все равно находимся в очень хорошей ситуации по отношению к странам OECD. Вот. Но надо просто понимать, что любое объявление того или иного органа, в том числе кредитная история нашей страны, которая не пошатнулась никаким образом по-прежнему, да, после, скажем, первых дней войны с Ираном, прошу прощения, после первой войны, после 7 октября, у нас показатели кредитные не меняются, только улучшаются. Mm-hmm. Это наша является визитная карточка по отношению к другим странам в мире. Не стоит реагировать на то или иное заявление той или иной организации, которая анализирует все, что происходит в споте. То есть вот конкретно в данную секунду времени.
0: Иными словами, заявление OECD это, ну, скажем так, это не обязательно научный прогноз нашей экономики?
5: Безусловно.
0: Как?
5: У нас есть другие серьезные проблемы, которые, к великому сожалению, не решаются. И я не хочу ни в коем случае говорить, что это какой-то политический теракт и так далее. Все-таки будем верить, что наши профессиональные органы, в частности Центробанк, чем-то ведомы.
0: Например, о чем вы говорите?
5: Ну, все, что связано с резкой ревальвацией шекеля, это является одной из самых больших угроз.
0: То есть вы поясните людям, которые не понимают в экономике так, как вы не понимаете вы?
5: Все очень просто, все примитивно просто. Дело в том, что наша экономика экспортозависимая, она импортозависимая, но в основном экспортозависимая. Главные наши приходы в страны, если мы исключаем сервисные...
0: Это продажи, да?
5: Это продажи за границу. Дело в том, что укрепление шекеля... Может, это звучит, укрепление шекеля для людей, которые не сведущие в экономике.
0: Вот именно.
5: Звучать положительно. Угу. Это в тех процентах, которые это происходит из-за периода времени, это крайне отрицательная вещь. Мы становимся супер неконкурентоспособными.
0: Я просто помню, простите, я просто помню, когда в Израиле был период политической нестабильности, противостояния и так далее, курс доллара резко вырос. И нам говорили, вот посмотрите, из-за того, что происходит, из-за политической ситуации в стране, курс доллара растет, шекель слабеет, и это плохо. Сейчас шекель усиливается, и нам опять говорят, что это плохо.
5: Знаете, всегда есть какие-то временные реакции обменного курса на то или иное событие. Это называется шумы. То, что происходит на самом деле, особенно в последний год, укрепление шекеля более чем 20-25%, вы должны просто представить себе, что это не сокращение прибыли для компании, а это сокращение дохода. Тем самым очень большое количество компаний просто не в состоянии конкурировать и проигрывают деньги. Сколько они готовы проигрывать? Месяц, два, три, четыре, пять. Далее эти компании закрываются, далее идут увольнения. Мы видим уже увольнения в IT, часть из которых приходит из-за так называемого AI и рационализации производства. Нестабильность других рынков, которые потребляют нас, которые сокращают покупки. Но к этому всему самый главный эффект – это, конечно же, укрепление шекеля. С этим можно было еще бороться полгода назад, год, 8 месяцев назад. Резкое сокращение процентной ставки. На это не пошел директор Центробанка. И сегодня у него патовая ситуация, потому что, с одной стороны, он все равно это будет делать, но это уже поздновато, потому что сегодня есть и инфляционные процессы, связанные с энергетической нестабильностью мировой. И, как вы видите, к великому сожалению, многие скажут, что сильный шекель, слабые валюты – это дешевый импорт, но мы этого особо не видим. Подешевление продуктов в силу того, что продукты за границей, в основном себестоимость производства из-за энергетики идет наверх. Поэтому мы этого тоже не ощутили, этого плюса сильного шекеля.
0: С вашей точки зрения, намерение премьер-министра Бениамина Нетаньяху сейчас понизить уровень НДС, налога на добавочную стоимость, до 17%. Я понимаю, что это проще всего назвать предвыборной экономикой. Возможно, что так это и есть. Но с профессиональной точки зрения, это хорошо, плохо?
5: К великому сожалению, да. Так, чтобы убрать популизм, да. Говорить сугубо о экономике, есть то, что называется прямые налоги и непрямые налоги. Всегда для здоровой экономики, если существуют налоги, то лучше варьировать прямыми налогами. НДС, будем называть, это все-таки прямой налог. И это правильно, он квази-прямой, но понижение НДС по книгам это неплохое действие.
0: Неплохое действие.
5: Неплохое действие, безусловно. Вопрос принципиальный. То есть всегда, когда повышали НДС, все кричали, что это неправильно, тра-та-та. Это повышение квазипрямого налога, это плохо. Когда его понижают, будут кричать, тоже плохо. Это действие действительно книжно правильное, но я не думаю, что это то, что поможет нам на сегодняшний момент решить вопрос.
0: Нет, скажем так, у меня другой вопрос. Понятно, зачем это делается, да? Причиняет ли это какой-то ущерб экономике, может быть, в долгосрочной перспективе и так далее?
5: Понижение налогов...
0: Бесплатных обедов нет.
5: Понижение налогов, особенно косвенных, это всегда очень хорошо. Вопрос только в одном, какой минус, это сокращается доход в казну государства. То есть откуда-то нужно брать эти деньги. Эти деньги при растущей экономике, когда говорят, что есть 2% роста, 3%, 4% роста, это как раз тот плюс, который может уходить, первое, на инвестиции дополнительные, второе, на сокращение налогов. То есть ожидание то, что после военного времени экономика Израиля будет расти. И это действительно так. Уже сегодня показываются прогнозы 4,5, 5, 6, 7%. Этого будет достаточно, чтобы компенсировать понижение этого налога.
0: Роман Гурфинкель, специалист в области макроэкономики и антикризисного управления. Большое спасибо за участие в программе.
5: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: Своими словами.
0: 9:51. Последняя на сегодня тема. Украинские дроны атаковали Санкт-Петербург в день открытия Международного экономического форума. Одно из самых заметных попаданий, согласно сообщению BBC, было по петербургскому нефтяному терминалу. Атаку на который подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. С нами в эфире Александр Мамай, журналист и военный обозреватель Украина. Господин Мамай, доброе утро. Спасибо, что вы с нами.
6: Доброе утро.
0: Немного об этой истории, об этой атаке, которую западные СМИ, по крайней мере, назвали одной из самых мощных атак украинскими дронами на территорию России.
6: Да, я хотел бы сказать, что вот этот удар по, даже серия ударов по Санкт-Петербургу, это очень такое знаковое событие, потому что, как российские руководители очень любят символизм, так и, как мне кажется, офис президента и Зеленский, они сыграли в такую же игру с Кремлем, тоже против них, сделали вот такой символизм, когда был экономический форум, и там это главное событие экономическое для Путина и его свиты, ударили как раз по Петербургу. И ударили по нефтевому терминалу, и ударили по Кронштадту. Это место, это, по сути, порт, это верфь возле Санкт-Петербурга, и очень сильно повредили российское судно военное, то есть там корвет бойкий. Вот. Это все говорит о том, что Зеленский посылает сигналы Путину, очень открытые на весь мир и очень простые, что Путина уже никто не боится, его можно и нужно унижать, таким способом показывая, что он уже не является субъектом геополитики.
0: И какими были практические результаты? То есть каков был результат этой атаки?
6: Ну, результаты практически, может быть, не такие, как ожидаются во всем мире, потому что, по сути, выведение из строя одного крейсера, точнее, корвета, и уничтожение одного, например, резервуара и нарушение инфраструктуры нефтевого терминала на несколько дней — это не есть стратегическая задача, но здесь мы понимаем, что больше цель идеологическая была — показать, по сути, Путину сейчас его место и его возможности, и то, что я, как сказал, уже его не боятся, как раньше.
0: Накануне появилось сообщение о том, что Владимир Зеленский направил письмо Владимиру Путину: «Вы можете остановить войну». Как вы понимаете это обращение, открытое письмо, в котором
6: встретиться? Я читал это письмо. Это письмо, оно очень сильно отличается от тех мессенджей, которые были в 2019 году, когда Зеленский обращался к Путину во время нормандской встречи. Это кардинально другой тон, кардинально другие месседжи. И мы понимаем, что Зеленский, опять же, в этом письме показывает открытое уже и неуважение к Путину, так как он не держит слово и есть недоговороспособным. Он показывает в этом письме, что, по сути, Путин уже не является единственным субъектом политики России, и если это будет не Путин, то можно будет договариваться с кем-то другим. Это он намекнул в предпоследнем предложении в этом письме.
0: В чем выражается этот намек?
6: Этот намек выражается в том, что Путину стоит побеспокоиться о своей безопасности, и что в любом случае нужно завершать войну, и что не только на Путине, как говорится, мир сошел клином.
0: Что вообще сейчас происходит с точки зрения перспектив завершения этой войны? Для танго, как мы любим говорить, нужны несколько сторон. Какова ситуация на этом направлении?
6: Сейчас самое главное о том, что на фронте есть реально паритет. Фронт, по сути, остановился. В нашем случае, получается, в первую очередь, благодаря мидлстрайкам и нарушению логистики Российской Федерации, Российской Армии. Это первое. Второй момент — это нарушение стратегической артерии до Крыма, сухопутного коридора. Также сейчас третий корпус Андрея Белецкого берет под огневой контроль логистику возле Луганска. И очень близко там стратегическая российская дорога идет. В то же время мы понимаем, что Украина наращивает middle strike и deep strike. В России сейчас эту карту нечем бить. И когда появится еще оружие, которое будет держать паритет по КАБам, и Су-34, это Гриппены, с дальнобойными ракетами воздух-воздух, вот тогда, мне кажется, ситуация может серьезно пошатнуться, и это уже будет геймченджером.
0: Вы говорите сейчас о военной стороне вопроса. Есть ли, есть ли какой-то дипломатический канал?
6: Я считаю, что сейчас это только разговоры, которые, к сожалению, не приведут к конкретному результату, потому что дипломатия, она начнется только тогда, когда будет сдвиг на фронте. По-другому не может быть.
0: То есть, иными словами, в тот момент, когда Украина добьется какого-то преимущества, тогда можно будет говорить и о дипломатии?
6: Однозначно. Все другое — это просто, извините, треп.
0: Но этот треп, когда за ним стоит президент Соединенных Штатов Америки, очень может быть не просто трепом. Где сейчас находятся эти контакты? Есть они вообще? О чем-то идет речь?
6: Да, мы понимаем, что письмо такое Зеленского не было бы написано, если бы дипломатический корпус Украины не был подстрахован дипломатическим корпусом Соединенных Штатов Америки, это однозначно. Но в то же время мы понимаем, что Трамп очень много делал заявлений, он очень много ставил терминов, когда война может и должна завершиться, и эти термины, к сожалению, постоянно переносились.
0: И последний вопрос. Были публикации, не знаю, насколько они верны, о том, что Украина ожидает расширения военной помощи со стороны различных западных стран. Насколько это действительно так? Насколько Украина получила дополнительную помощь?
6: Как мы понимаем, в Соединенных Штатах Америки есть сейчас ожидание на большой пакет помощи. Это вопрос стоит за Конгрессом. В то же время мы понимаем, что Трамп может даже наложить вето, он играет этим рычагом. Ну и мы ожидаем, очень сильно ожидаем коллабораций серьезных с такими компаниями, как норвежские, как шведские. И в то же время очень ожидаем получения самолетов «Гриппен» и дальнобойных ракет воздух-воздух, которые, как я уже сказал, могут переломить ситуацию с КАПами.
0: Окей. Александр Мамай, журналист, военный обозреватель «Украина». Большое спасибо за участие в нашей программе. Всего доброго.
6: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Сейчас 9:59 в Израиле. Программа «Своими словами» подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии были сегодня Рами Феликс и Алла Найденова, продюсеры этой программы Вацлав Проченко и Мирьям Гилевич. Редактор этой программы Людмила Ермакова. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Хороших и теплых вам выходных. И недельная глава Торы Шлах. Шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Нападение ультраортодоксов на заместителя председателя Верховного Суда Ноама Солберга в его доме в поселении Алон-Швуд. Депутат Кнессета Эли Даляль от партии Ликуд призвал предать нападавших суду и отметил, что руководство ультраортодоксальной общины должно самым однозначным образом осудить действия погромщиков. «Я спрашиваю представителей общины Харидим, которые все время говорят об изучении Торы. Где в Торе написано о необходимости применения насилия? Если у погромщиков есть время на то, чтобы устраивать беспорядки и нарушать нормальную жизнь граждан страны, то почему у них нет времени на службу в армии?» – заявил депутат Кнессета от Ликуда Эли Даляль в интервью корпорации «Кан». Система ПВО «Железный купол» выпустила сегодня утром несколько ракет-перехватчиков в воздушное пространство Южного Ливана. При этом системы раннего оповещения задействованы не были. По всей видимости, ракеты-перехватчики были направлены против воздушных целей, угрожавших нашим военнослужащим в Южном Ливане. Между тем, ливанские средства массовой информации сообщили сегодня утром о том, что Цагаль атаковал с воздуха двоих человек, ехавших на мотоциклах. Удар по одному из них был нанесен в Набатии, другой был атакован Кфар-Харуф. Атаки Цагаля осуществлялись еще в трех деревнях, расположенных неподалеку от Набатии. Кроме того, поступили сообщения о том, что минувшей ночью Цагаль нанес удары и по банковскому СНИФу в городе Тир. Данную информацию передали корреспонденты КАН Руби Амершлаг и Омер Шахар. Как мы уже передавали ранее, капитан бронетанковых войск Цагаля Эйтан Шмуэль Лемберг, 21 года, из Машава Мишмар-Ашива, погибший вчера в Южном Ливане, будет похоронен сегодня в 12 часов 30 минут на военном кладбище в Ришон-Ле-Ционе. Он погиб в результате попадания противотанковой ракеты. Трагический инцидент произошел к северу от реки Литани. Да будет память героя благословенна. Его брат Шахар сказал в интервью корпорации КАН, что Эйтан Шмуэль отдавал всего себя делу защиты граждан страны. После трагедии 7 октября и до вчерашнего дня он ни на один день не прекращал службу. У него даже ни разу не было отпуска. 7 октября он закончил курсы подготовки командиров танков и с тех пор непрерывно был в строю. К другим темам. Насилие в арабском секторе Израиля. Три человека были убиты вчера вечером. В Тамре, в Галилее, был застрелен мужчина 40 лет. Перед этим в населенном пункте Яфия, расположенном возле Нацерета, были застрелены двое молодых людей 25 лет. Прибывшие к месту инцидента, бригада Маген Давида Дом была вынуждена констатировать их смерть. Полиция приступила к проведению расследования. И в заключение о погоде. Сегодня температура немного понизится, завтра небольшое потепление, в воскресенье вновь понижение температуры, которое будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме, в Тель-Авиве сегодня днем 28 градусов, в Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 70 сантиметров, температура воды 24 градуса. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:01, Тель-Авив 19:26, Хайфа 19:15, Бершева 19:22 и Эйлат 19 часов 19 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С большим удовольствием в очередной раз встречаюсь в эфире родного и любимого радио. С вами Таня Барская, Моше Москович и радио Канрека желают всем хорошего дня, настроения, исполнения желаний и в данном случае, конечно, музыки. Ее будет достаточно, и сегодня тема, которая свяжет все упоминаемые и интересные, надеюсь, для вас композиции, написанные в разное время, уже в разные века, в разных странах и на разных языках, это кавер-версии, это перепевки, ремиксы, ремейки. Есть разница в том, что я сейчас перечислила, но главное, что это не оригинальное исполнение, и я уверена в этом, не самые худшие исполнения в мире. И потому, если это покажется вам знакомым, я буду рада. Знакомые и незнакомцы можно назвать так все, что вы услышите сейчас, потому что есть очень и очень интересные версии того, что было когда-то написано. И написано подчас очень и очень давно. Оставайтесь с нами, радио Канрека ждет вас.

Что касается этой композиции, которая открыла наш сегодняшний эфир, то Энди Уильямс, прекрасный исполнитель, на мой взгляд, был не первым для этой композиции, но в его устах и благодаря его чудесному голосу она звучит потрясающе. Она настолько хороша была, что очень многие коллективы, которые даже не поют, но играют только обработки, разумеется, делают аранжировки и инструментально подают все известные на свете композиции, такие как, например, коллектив The Ventures, замечательный. Я думаю, многие из вас, по крайней мере, могут себя назвать знатоками музыки, поклонниками, в частности, поклонниками группы Ventures, которые подарили нам с вами в разное время очень и очень красивые обработки разных композиций из разных совершенно жанров. Они тоже играли эту мелодию, в частности. Следующее. Тут просто самый настоящий твист родом из Советского Союза. Он благополучно переехал и в другие страны, в данном случае во Францию. Ингрид.

Вот так. Ну что, давайте продолжим. Следующая композиция. Ой, как много же ей лет. С одной стороны, нас просто относят с вами в другие времена. И с точки зрения истории, с точки зрения географии, когда Истамбул еще назывался Константинополем. Да? Вы помните, о какой песне идет речь? Она действительно хорошо многим известна из вас. Песня десятилетия уже. Эту песню исполняют на разных языках. Исполняют очень разные певцы или коллективы, потому что она очень хороша. Предлагаю вам услышать русскую, одну из нескольких существующих версий. Александр О'Шеннон в эфире.

На разного рода вокальных конкурсах, вроде конкурса, который существует уже во многих странах, и называется конкурс «Голос», «Войс». То же самое происходит и в России. Все, что исполняется так или иначе, это кавер-версии, потому что обычно, конечно, там не поют песни, которые написаны исключительно под того или иного начинающего исполнителя. Обычно все-таки это только начинающие исполнители, они выбирают что-то хорошо знакомое из разных жанров, от народных песен до хард-рока, и пытаются показать свой голос, свои возможности, свои связки и так далее. Дальше вы знаете, что происходит, есть жюри, и есть слепые прослушивания, дальше те, кто прошли в другой уже тур, и далее-далее их ждет работа с их тренером, с членом жюри, ну и, соответственно, победа, либо, по крайней мере, их замечает и публика, и, конечно, профессионалы. Очень много интересного, кстати, можно услышать там, действительно отметить для себя. Я так и делала, и с большим удовольствием иногда пересматриваю просто в интернете определенные номера. Действительно, есть, они того стоят, эти ребята, разного возраста, кстати. Одно из необычных совершенно исполнений знаменитой композиции группы «Eagles» «Отель Калифорния» прозвучал как раз в российской версии проекта «Голос» последнего сезона Нана Хатнелл.

Вот такая интересная версия, плавно переходящая в рэп, в чтение рэпа. Ну, интересно, на мой взгляд, действительно. Следующая кавер-версия родом из Израиля. С одной стороны, оригинал ее живет во Франции, во всех отношениях ее исполнитель живет во Франции, написал песню. Он же «Я уже видел себя». Так назвал эту знаменитую свою песню Шарль Азнавур. В принципе, несколько, можно сказать, и песню о его жизни и о жизни тех молодых, достаточно самолюбивых и уже видящих себя в успехе и свои имена на афишах, но когда все это только-только пока в перспективе. «Я уже видел себя», вы узнаете сейчас эту песню в исполнении Ави Толидар.

Следующая песня берет свое начало в 1957 году, когда на экраны вышел фильм «Любовь и мода». Именно там Джордж Марьянович, и не только он, тогда в его стране исполняли эту песню, которая на языке оригинала называется «Маленькая девочка». В русской версии есть, например, такая. Александр Серов.

0: готов.
1: Следующая песня. Мы с вами в Италии, и где этот кавер уже исполняется. Причем исполняется Адриано Челентано и Минной Мазини. Называется «Амами». «Амами» на самом деле это песня Идана Райхеля, его проекта, и называется «Магалим». Песня из Израиля.

Следующая композиция знакома даже включая мир фигурного катания, где использовалась именно эта песня. Я объясню чуть позже, если вы сами не вспомните.

«Трудам ковбоя нет конца», так называется эта композиция 70-х годов, которую впервые исполнили Сонни и Шер, дуэт знаменитый Сонни и Шер, и потом она, эта композиция, была выпущена на сингле 72-го года, была очень популярна уже тогда в 70-х, в общем, интерес к ней не ослабевает до сих пор, потому что ее играют и поют все вновь и вновь, она входит так или иначе в качестве музыкальной темы либо в сериалы, либо в кинофильмы. Более того, интересно, что в Советском Союзе, как и многое хорошее, она стала пользоваться большой популярностью в качестве кавер-версии. Вокально-инструментальный ансамбль «Здравствуй, песня» выпустил «Миньон» с той же самой песней. Более того, они пели еще и на английском это дело. Вот, а на ярлыке пластинки даже было указано как «Песня о ковбое» Сонни и Шер, и имело место быть. А что касается фигурного катания, Игорь Бобрин в конце 70-х, начале 80-х, этот номер, под который танцевал он в одежде ковбоя, все как следует тому быть, это принесло ему просто международную известность. Замечательный российский фигурист-одиночник Игорь Бобрин, если вы помните, а если нет, очень советую присмотреть, приносит большое удовлетворение, когда смотришь этот удивительный красивый номер. Следующая песня, она появилась в Советском Союзе, и я напомню вам исполнителей, но мы слушаем кавер-версию. Это Александр Олешко и Нонна Гришаева.

Эдуард Хиль и Людмила Сенчина исполняли эту песенку, которая называется «Шутка». Такая веселая, легкая. Думаю, вы вспомнили ее не хуже меня. Следующая песня принесла Израилю первый раз к тому моменту. Это был 78-й год. Первое место на конкурсе Евровидения. Это была песня «Абаниби» в исполнении Цара Коэна. Песня тогда заворожила очень-очень многих и стала очень быстро распространяться в других странах, кроме как в нашей, которая просто эту песню очень любит до сих пор. Я одна из тех, кто эту песню обожает. Там речь шла о таком запутанном языке, зашифрованном языке. В разных странах он называется по-разному, когда за слогом мы прячем часть другого слова и так далее. Так, например, если в данном случае в песне этой поется «Абани би обо эбе обо табах», это означает на иврите «Ани оэв отах» – «Я тебя люблю». Вот одна из версий, она не единственная, песни «Абани би» на другом языке.

В 1980 году у шведской группы «Абба» вышла пластинка, где первым синглом шла именно эта песня. Случилось это 21 июля 80 года. Эта песня стала одной из самых лучших в истории этой группы. И первоначально эта песня называлась «История моей жизни». Это факт. Она была написана в соавторстве Бьорном Ульвиусом и Бенни Андерсоном, двумя солистами этой группы. Основную вокальную партию этой песни исполняла Агнета Фельдског, еще одна участница этого квартета. Ну, а как предполагают, текст был отражением развода пары Ульвиуса и Фельдскук, соответственно, который произошел год до написания песни. Правда, один из авторов это отрицал, тем не менее, песня «Победитель забирает все» живет до сих пор, в данном случае живет в исполнении Мирей Матье.

Знаменитая «Делайла» в данном случае мы ее слушаем в исполнении Дуду Фишера. Хотя, конечно же, это песня в первую очередь из репертуара Тома Джонса. Песня 68-го года, написанная Барри Мейсоном

Dragon Stojnic в нашем эфире. Вы, я думаю, узнали довольно легко в этой песне на другом языке. Goodbye, my love, goodbye, Демиса Русоса, конечно же. Интересно слушать и пытаться для себя понять смысл песен, но в данном случае есть какие-то слова, которые наш слух выхватывает совершенно точно. Следующая песня родом из Бразилии. Ее текст, разумеется, он был тогда написан на португальском языке. Все это появилось благодаря сначала литературному произведению «Капитаны песка», потом фильм «Генералы песчаных карьеров». И исполнитель, собственно, и автор этой песни, как и многих других музыкальных тем к фильму, им стал Дориваль Кайми. Он же сыграл одну из второстепенных ролей в том фильме. И, конечно, песня эта, безусловно, запомнилась. И в Советском Союзе первыми исполнителями на русском языке стал квартет «Аккорд».

Ну и завершаем мы наш этот час кавер-версии великолепной, как и многое из того, что он делал. Он много пел не своего, не писали для него вот так часто, но из того, что он делал потрясающие композиции. Джо Кокер, «Лихорадка», «Fever».

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что палестинские источники сообщили, что в секторе Газа в результате действий сил Цагаля одна женщина погибла и еще 16 человек получили ранения. Среди них, как утверждают палестинские источники, были дети. Атака ВВС Цагаля имела место в Хан-Юнусе. Политический скандал вокруг избрания Кнессетом нового госконтролера, адвоката Михаэля Равилу. Депутат от Ликуда Эли Даляль, поддерживавший изначально кандидатуру отставного судьи Юсефа Элерона, заявил в интервью корпорации «Кан», что он не участвовал в голосовании и покинул зал заседаний по причинам, связанным со здоровьем. При этом он подверг критике тот факт, что был нарушен принцип тайного голосования. «Поскольку таково было решение партийной фракции, мне бы пришлось голосовать за Михаэля Равилу. Я никогда не шел наперекор решениям руководства партийной фракции», — отметил он. На это корреспондент Кан Ури Леви сказал, что ведь для того и существует тайное голосование, чтобы каждый мог голосовать в соответствии с тем, что ему подсказывает его собственная совесть. Эли Даляль согласился с этим, отметив, что именно по этой причине он считает неприемлемым фотографирование с избирательными бюллетенями. Депутат Кнессета от партии «Демократия» Гилад Кариф заявил в интервью корпорации «Кан», что в первом туре голосования в Кнессете при избрании госконтролера, которое действительно было тайным, коалиция не смогла мобилизовать большинство голосов в поддержку своего кандидата Михаэля Равилу. «У меня есть подозрение, что чистый избирательный бюллетень был получен как раз от представителей оппозиции, и это обстоятельство надо расследовать. При этом хочу напомнить, что нынешняя правящая коалиция имеет в Кнессете 68 мандатов, однако она не смогла мобилизовать все эти 68 голосов в поддержку своего кандидата. Ей есть над чем задуматься», — указал Гилад Кариф. Нападение ультраортодоксов на заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга в его доме в поселении Алон-Швуд. Как мы уже передавали ранее, депутат Кнессета Эли Даляль от партии Ликуд призвал предать нападавших суду и отметил, что руководство ультраортодоксальной общины должно самым однозначным образом осудить действия погромщиков. «Я спрашиваю представителей общины Харидим, которые все время говорят об изучении Торы. Где в Торе написано о необходимости применения насилия? Если у погромщиков есть время на то, чтобы устраивать беспорядки и нарушать нормальную жизнь граждан страны, то почему у них нет времени на службу в армии?» — заявил депутат Кнессета от Ликуда Эли Даляль в интервью корпорации «Кан». Система ПВО «Железный купол» выпустила сегодня утром несколько ракет-перехватчиков в воздушное пространство Южного Ливана. При этом системы раннего оповещения задействованы не были. По всей видимости, ракеты-перехватчики были направлены против воздушных целей, угрожавших нашим военнослужащим в Южном Ливане. Между тем, ливанские СМИ сообщили сегодня утром о том, что Цагаль атаковал с воздуха двоих человек, ехавших на мотоциклах. Удар по одному из них был нанесен в Набатии, другой был атакован в Фар-Харуф. Атаки Цагаля осуществлялись еще в трех деревнях, расположенных неподалеку от Набатии. Кроме того, поступили сообщения о том, что минувшей ночью Цагаль нанес удары и по банковскому СНИФу в городе Тир. Данную информацию передали корреспонденты «Кан» Руби Амершлаг и Омер Шахар. И в заключение о погоде. Сегодня температура немного понизится, завтра небольшое потепление, в воскресенье вновь понижение температуры, которая будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 28 градусов, в Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 70 сантиметров, температура воды 24 градуса. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.01, Тель-Авив 19.26, Хайфа 19.15, Бершева 19.22 и Эйлат 19 часов 19 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я могу сказать, конечно, и бонжур. Ну, могу сказать и другие слова. Мы сегодня с вами во Франции. Мы путешествуем по этой замечательной стране. Многие из нас никогда там не были, но это же и не важно. Мы, как Жак или Сен-Франсуа, Мари, Паганель, да-да, можем, находясь в кресле дома, используя современные диски, пластинки, книги, вполне возможно, разумеется, и видео, путешествовать по этой потрясающей стране с уникальной историей. Собственно, у каждой страны своя. Радио предполагает возможности давать возможности именно эти вам услышать то или иное чудо из Франции, родом в основном оттуда, в данном случае сегодня. А истории с географическим уклоном во Францию сегодня от меня, с вами Таня Барска-Найденова, и Радио Река желает вам хорошего прослушивания, впечатлений. Мы начинаем наше путешествие. Я, благодаря этой замечательной музыке, «13 дней во Франции», это фильм Фрэнсис Лейм, композитор, начну вам рассказывать о той музыкальной культуре. На образование музыкальной культуры действительно огромное влияние оказала так называемая романо-итальянская традиция. К VII веку произошла полная ассимиляция Франции с романской цивилизацией. И первые века этого влияния музыка находилась практически всецело в сфере влияния католичества. Она развивалась в культовом направлении, это тоже вполне понятно. Французские монахи тогда разрабатывали теоретические основы музыки, это так называемое многоголосие, нотное письмо, они изобретали названия звуков, совершенствовали системы записи звуковой длительности. И в X только веке начали расцветать поэмы, эпические песни, которые, естественно, для того времени воспевали храбрость, доблестные заслуги рыцарей, защищающих страну Францию. Наиболее яркими представителями тогда народной музыки были жонглеры. Бродячие артисты, они собирались в таких жонглерских школах, чтобы расширить репертуар. Это не значит, что они только жонглировали. Таким образом, во Франции появилось ремесло музыканта и певца. Сочиняя стихи и музыку, жонглеры стремились к специализации. Одни пели куплеты между акробатическими номерами, другие сочиняли песни и баллады. А арабская поэзия, которая открылась миру после крестовых походов, вам, я думаю, известных еще со школьных уроков, тоже оказала большое влияние на развитие песни и искусства. Это для начала. А мы продолжаем музыкальное путешествие. Обращаемся к Иву Монтану, который напомнит нам хорошо знакомую мелодию благодаря Чарли Чаплину. С тех пор песня эта в качестве песни уже, а не только танца и не только мелодии, появилась на разных языках. Но на французском речь идет о «Титине».

13 век. Начинается расцвет французской песни. И это были уже совсем другие песни. Это были песни, которые появлялись благодаря праздникам в замках, церковным праздникам. А они уже, эти церковные праздники, естественно, вызывали в жизни бесчисленные песни. Рондо, баллады, вироле. Появлялись различные смычковые, щипковые, духовые, ударные инструменты. Все это влияло, конечно же, на музыкальную культуру и продолжение песен. А вот когда случилась одна из моих любимых, поскольку я историк, революция, французская революция конца 18 века, 1789 год, напоминаю, то песни революционного этого периода составили целую эпоху в истории французской музыки. Из нескольких тысяч песен, которые распевали повсеместно на улицах и баррикадах, в то время, я думаю, вы сами не хуже меня назовете две. Но наиболее известные – это, конечно, «Марсельеза» и «Карманьола». Первая мировая война. После нее в моду вошли американские «Фокстрот» и южноамериканские «Танго» ритмы. Это обязательно. Певцы того времени, это, например, такая леди Франции, как мисс Тингет, это Морис Шевалье, это Жозефина Беккер. Они, собственно, тогда работали в стиле ревю, что было вполне понятно. В 30-е и 40-е годы песенное искусство уже отличалось действительным разнообразием, и это в первую очередь Эдит Пиаф, разумеется, или Эдит Джоанна Гассион, так ее зовут по-настоящему, которая была более чем почитаема французами как основоположница современного песенного искусства, и к ней мы, разумеется, сегодня вернемся. А вот после войны на сцену выходит плеяда так называемых именно шансонье. В лучшем настоящем смысле слова шансон и шансонье – это Жорж Брассанс, это Жак Брель, это Азнавур, это Лео Ферре и, конечно, Борис Эвиан. Обо всех них я еще сегодня расскажу, а для вас песня от Франсуаза Арди.

Шарль Азнавур. В творчестве таких людей, как Шарль Азнавур, Жак Брель, Джордж Брассанс, Лео Ферре и других, в их как раз творчестве и соединились лучшие традиции французской авторской песни, то есть личность, камерность, музыкальность. Это другая песня, это нельзя назвать просто эстрадной песней или романсом. Да, это и баллады, но это действительно та самая авторская песня, которая по-французски для всех французов и для всего мира потом стала называться словом «шансон». В самом лучшем и высоком смысле этого слова. И чтобы их по-настоящему любить, наверное, надо как следует знать французский язык. Хотя в последнее время я только лишний раз убеждаюсь, что к определенным исполнителям это не относится, как, например, к Шарлю Азнавуру. Его хочется слушать и из-за него, из-за их исполнений и ощущений своих хочется зайти в интернет, найти перевод и понять, что ты слушаешь, и тем больше почувствовать. А я перехожу к разговору о двух гигантах, которые стоят на полюсах французской поэтической песни. Это саркастический Брель и спокойный, мудрый, насмешливый Брассанс. Единственный из французов, который, французских авторов, который получил приз Гран-при Французской академии за поэтическое творчество. Стихи его безупречны, но при этом остается впечатление, что песня написана одним росчерком пера. Настолько легко у него все это получается. Иностранцы, знающие французский, моментально влюбляются в Брассанса-поэта. Ну и, разумеется, уже потом в исполнителей немедленно передают их песни его дальше. Вообще, это очень интересные тексты, интересные песни. Я вам представлю несколько, по одной буквально песни сначала у каждого исполнителя. Давайте поговорим о Жаке Бреле. Самая, конечно, популярная его песня – это «Не ме ките па», «Не покидай меня». В тысяче и одном варианте переводов и исполнения она существует на всех эстрадах мира. Совершенно заслуженно, она признана лучшей песней Франции 20 века самими французами. Что касается Бреля, если выбирать самого-самого, то, может быть, назовут и его. Он считается лучшим не только среди авторов, среди великих исполнителей тоже. У него очень интересная карьера, вся история жизни. Он приехал из провинции завоевывать Париж, этот бельгиец. У него был тяжелый акцент, неподходящая по критериям того времени внешность. Он не потакал вкусом публики, он был тем, кем был, то есть просто Брелем. Потрясающие основы были еще не в моде. И тем не менее он стал Брелем. И он ушел со сцены в 37 лет.

вершине славы, провожаемый рыданиями поклонников, покидая сцену, Брель бросил мимоходом: «После меня во французской песне никого». Ну, можно спорить, но Брель — это Брель действительно. Что касается песни, которую я хочу вам представить, эта песня называется «Эти люди». Она не менее знаменита, чем «Никита Пай» или какие-то еще близкие к ней песни. Не настолько, возможно, растиражирована. Современные французские певцы, на удивление, часто не то что упоминают ее прямым текстом, но даже строят на ней песни, вспоминают ту самую брелевскую. Интересная песня для тех, кто из вас владеет французским. Это будет, я думаю, приятной встречей. Я же чуть позднее переведу.

0: quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là.
1: Своеобразная, да, музыкальная к этому всему подводка и просто артист перед нами. Один голос делает всю песню. Вот вам перевод. Прежде всего, этот старший. Не забудьте, песня называется «Эти люди». Этот старший, который похож на дыню, у которого длинный нос, и который не помнит, как его зовут, когда напьется, и не пошевелит пальцем, потому что уже не может, потому что уже готов и считает, что король. И накачивается всю ночь паршивым вином, а на утро дрыхнет в церкви, не гнущийся, как палка, белый, как пасхальная свечка, и что-то бормочет, и косит безумным глазом. Надо вам сказать, месье, эти люди, они не думают, месье, они молятся. И затем другой, их волосы, как мочало, который расчески никогда не видел, который зол, как мегера, но отдаст свою рубашку счастливому бедняку, который женился на Денизе, девушке из города, потом из другого города, и уже не может остановиться. Они не думают, месье, эти люди, они молятся.

Конечно, Брейля представить очень сложно одной песней, одной, кроме Немекитепа. Это было очень сложно выбрать одну песню. Невероятно сложно, диапазон у него намного шире. А вот, например, если взять песню для Овернца и представить к ней, например, песню «Умереть за идеи» и перпендикулярно еще под «Песенью мужей», так называется, еще одна песня этого певца, и найти что-то среднее арифметическое, которое явно не выводится для такого голоса и такого музыканта, для такого гиганта музыки. Ну, может быть, тогда получится какое-то приемлемое представление о Жорже Брассансе. Мы с вами сейчас говорим о нем, а послушаем песню, одну из тех, которые я назвала, а все это были названия наиболее известных песен его, «Умереть за идеи».

0: жужжан.
1: Умереть за идею. Прекрасная идея. Что касается меня, то я чуть было не умер от ее отсутствия, когда толпа народу, у которой она присутствовала, накинулась на меня, вопя смертным воем. Им удалось меня убедить, и вот моя дерзкая муза, отрекаясь от заблуждений, примыкает к их вере. С небольшой, однако, оговорочкой. Умрем за идеей, ладно, сделаем это не спеша. Рассудив, что дело терпит, отправимся на тот свет прогулочным шагом, ибо если поспешить, может случиться, что умрешь за идеи, которые завтра сильно упадут в цене. А поскольку, согласитесь, мало приятно, отдавая Богу душу, констатировать тот факт, что пошел не той дорогой и ошибся идеей, то умрем же за идеи, ладно, но сделаем это не спеша.

0: Такие, требующие славного самопожертвования, предлагаются на выбор в большом количестве. И перед жертвой новичком ставят вопрос: умереть за идеи. Это здорово, но за какие? А поскольку все они друг на друга похожи, то, завидя, как они шествуют по знаменами, расшитыми белыми нитками, разумный человек подтопчется вокруг собственной могилы в сомнении. Умрем за идеи, ладно, но мы сделаем это не спеша.
1: Et la question se pose aux victimes novices.
0: Джордж Брассенс был необыкновенно образованным, эрудированным человеком, видимо, наверное, я так думаю, самым литературным из французских авторов 20 века. Но переводчики, по крайней мере, их большая часть, насколько я поняла из текстов, в основном любят браться за его легкие и даже фривольные песенки. Так что слушателя не удумевает, почему автор этих веселых куплетов называют великим. Так что я надеюсь, что эта песня по тексту своему что-то вам хотя бы частично объяснила. Он очень и очень непрост, этот Брассенс.
1: Au paradis sur terre, on y serait déjà.

многие могут узнать настоящие меломаны Фрэнка Синатра. Это его голос, и вы будете правы. А речь здесь идет о Жильбере Беко. Однажды он возвращался из аэропорта на такси вдвоем со своей попутчицей. Это была актриса Эльга Андерсон. Девушка была очень расстроена из-за расставания со своим возлюбленным и всю дорогу повторяла: «Что же я буду делать теперь? Что же я буду теперь делать?» Ну и в том же духе всю дорогу. Фраза эта настолько запала, как песенка в голове у Жильбера Беко, что, прибыв домой, он сразу сел за фортепиано и симпровизировал мелодию под впечатлением именно этих слов. В тот же день он встретился с поэтом-песенником Пьером Делануэ. Это, на мой взгляд, поэт-песенник номер один во Франции. И в итоге они вместе очень быстро написали песню в ритме болеро, которая стала называться «А теперь». Это песня 1961 года. Успех превзошел все ожидания. Эта песня в течение первых же 4 недель возглавляла французский хит-парад. Ее потом полюбили в Америке. Результат вы слышите. Появилась песня на английском языке «What Time I Love». Ее пели Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Арета Франклин, Барбара Страйзен. Но песня, я думаю, вы хотите услышать и оригинал в ритме болеро. Извольте, Жильбер Беко в нашем эфире.

Что же я буду делать теперь с этим временем, которым будет моя жизнь? С этими людьми, которые мне безразличны. Теперь, когда ты ушла, все эти ночи зачем, для кого? И утро это, что наступает, ни для чего. И сердце бьется зачем, для кого? Что же я буду делать?

Такой темперамент, да, Жильбера Беко вложен в эту песню, но о темпераменте это отдельная песня, это было известно всем. Слушаем дальше.

Никакой загадки нет. Жизнь в розовом цвете. Love in the world. И, конечно, сама Эдит Пиаф, великая Эдит Пиаф. Она была не только великой исполнительницей песен, она обладала талантом автора-композитора. И песню «Жизнь в розовом цвете» она написала в подарок своей приятельнице, певице Марианне Мишель. Эту песню она поначалу сама не воспринимала серьезно, как некий шедевр музыкальный или что-то в этом духе, и даже позволила своему пианисту Луиги подписаться под авторством музыки в благодарность за переложение мелодии в партитуру. Марианна Мишель начала исполнять эту песню, похвасталась успехом публики при буквально следующей же встрече с Эдит Пиаф. Но Пиаф, поняв истинную цену своего подарка, тут же включила и в свой репертуар эту песню, но и, разумеется, прославила ее гораздо больше. Песня «La Vie en Rose» стала одной из самых известных песен Эдит Пиаф, которую потом очень и очень исполняли большое количество певцов, причем пытались на разных языках, но предпочитали в основном французский. Более того, ну, конечно, Марлен Дитрих, Далида, Патрисия Кас, Донна Саммер, Грейс Джонс, очень многие вокалисты. Инструментальная версия, например, в исполнении Луи Армстронга вообще стала джазовым стандартом. Что касается текста, ну, это сплошная романтика, это любовь, и пока в песне все происходит, это счастливая любовь. Глаза, которые заставляют меня опускать свои, смех, который теряется на его губах. Вот портрет без прикрас мужчины, которому я принадлежу. Когда он обнимает меня, он говорит со мной совсем тихо, я вижу свою жизнь в розовом цвете. Вот о чем.

А сейчас вы услышите голос великого, на мой взгляд, Сержа Гейнсбура, который споет на русском языке песню, хорошо всем нам с вами, безусловно, хорошо знакомую.

0: так, Серж Гейнсбург. Надеюсь, что это была приятная встреча для вас. Но вы еще сегодня его услышите, я думаю. А сейчас встреча с израильским исполнителем. Это режиссер, драматург, актер, поющий актер. Замечательный Йоси Банай, который принес в Израиль, по крайней мере, привнес в нашу культуру здесь культуру Франции. Он очень любил шансон, очень хорошо в нем разбирался. И, в частности, записал достаточное количество песен Брассанса и Бреля уже в адаптации на иврите, благодаря тем поэтам, например, Номи Шемер или Дану Армагору, тех или иных песен этих великих шансонье. А вот одна из песен Брассанса о дурных словах, о бранных словах, стало очередным его номером. Давайте послушаем. Йоси Банай, израильская версия, текст на иврите, это Дан Альмагор.
1: Атем бевадай самтем эт либхем якирай лаувдаа шебапизмон шепузман зе ата айу шеислах ли Элохим хофен шел милим кцат йоцот דופן. כן, כן, כן, נונים להם הטרומבונים כהד, כן. כי הם יודעים את הסיבה. זה בגלל המצב. רק בגלל המצב. אחרת פה ועוד פה מבית מסורתי לא היה מרשה לעצמו להוציא מהפה כאלה מילים של פויה. אלא אם כן זה מישהו שרוצה להציג את המועמדות שלו לכנסת הבאה. אז הוא מוכרח, אין לו ברירה, כי אחרת היושב ראש לא יבין על מה הוא מדבר. זה בגלל המצב, זה בגלל המצב. מתחילים לשמוע אי פה אי שם ניצני סובסידים, מחירים.

Разумеется, проникновение, слияние культур всегда бывает неизбежно, и железный занавес во время не спасал, но тем больше уважения заслуживают французские музыкальные традиции. Французские песни проникали в Америку, и хотя в переработанном варианте, я могу вам напомнить, например, песню «My Way» Фрэнка Синатры, которая была изначально написана Клодом Франсуа и называлась «Comme habitude», или та песня Жильбера Бико, которую вы только что слышали в исполнении самого Бико и Фрэнка Синатры. Есть французские песни-переводы с английского, гораздо более известные, чем оригиналы. И ярчайший пример – это всем известная песня Джо Дассена «Елисейские поля». Кто знает оригинал, называется «Waterloo Road». Или «Великолепное бабье лето» – «Let Indian». Оригинал называется «Африка», и пришел он из Италии благодаря все тому же Тото Кутуньо, который написал блестящие песни изначально, и они ушли во Францию, они ушли к Джо Дассену. Когда я с вами говорила о таких грандиозных исполнителях, действительно, это я не бросаюсь эпитетами, я иначе, наверное, не смогу характеризовать этих людей, как Брассанс и Брель, я не могу назвать, собственно, имя уже было названо, я не рассказывала о нем, Лео Ферре. Добрались. Лео Ферре прежде всего композитор. Он писал не только музыку, он писал оркестровки, он писал оратории, он дирижировал оркестрами вплоть до Миланского. С этим оркестром он записывал свои альбомы, и этим они очень ценны. Музыка сама по себе, музыка камерная для шансонье, она звучит иначе. Ферре положил на музыку наивысшие достижения 19-20 веков, я имею в виду стихи Верлена, Рембо, Бодлера, Аполлинера, Арагона. Представьте себе самого Арагона. Это действительно великолепно. В случае Ферре с выбором песни проще никуда. Те, кто хорошо знают музыку, и я думаю, что это стоит послушать. Эта песня называется «С течением времени». Она просто великолепна. Я не знаю никакой другой в его репертуаре, которая бы с ней сравнилась. Именно этой песней, на этой ноте Ферре заканчивал все свои концерты. Перед песней он просил публику воздержаться от аплодисментов. После нее и молча удалялся в небытие кулис, не выходя на поклоны.

Ну, а сейчас я назову вам сразу два имени, блестящих имени. Мишель Сарду. Он родился в семье артистов Фернана и Жаки Сарду, является на данный момент одним из самых популярных французских исполнителей. И, возможно, сейчас я не сравниваю его с Азнавуром, одним из тех, которые занимают первые места по количеству проданных дисков. Ну а в репертуаре самого Сарду, по крайней мере, несколько лет назад насчитывалось 300 песен, ну как минимум треть из них стала такими хитами, которые не нужно повторять дважды их название, чтобы вспомнили и тут же одарили аплодисментами. С другой стороны, еще более молодой его коллега Гару. Это франко-канадский музыкант, он родился в Канаде, в Шербруке, певец и актер, который просто проснулся знаменитым после того, как сыграл роль Квазимода в мюзикле «Нотр-Дам-де-Пари», это был 98 год. Сейчас это популярнейший актер, певец, он поет и поет замечательно, он очень эмоционален, это всегда в тех песнях, когда это нужно, очень и очень ему помогает. Вместе они исполнили, на мой взгляд, блестяще песню, которая называется «Река нашего детства». Очень нежно и очень пронзительно.

В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Только что американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные разведывательные источники указал, что в начале войны с Ираном Израиль разместил в Азербайджане и в Сомалиленде сотрудников элитных спецподразделений и некую разведывательную аппаратуру, которая помогла Цагалю в ведении военных действий. Израиль и Соединенные Штаты работают в последние дни над новым соглашением между двумя странами в сфере безопасности, которое заменит предыдущее соглашение. Срок его действия истекает через 2 года. В израильском Министерстве обороны указали, что новое соглашение позволит значительно увеличить инвестиции, в частности, в такую сферу, как военные исследования. Кроме того, речь идет и о закреплении принципа, который должен будет обеспечить качественное военное превосходство Цагаля в регионе. Израильскую рабочую группу возглавляет генерал-майор запаса Амир Барам. Он поддерживает тесную связь и координацию с послом Израиля в Соединенных Штатах, Йехиэлем Лейтером. Корреспондентка КАН Кармела Минаше передает, что на уходящей неделе израильская группа осуществляла контакты с американской группой. Ее возглавляет советник Госдепартамента Даниэль Хоулер и посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби. В ближайшие недели ожидаются дополнительные контакты в сфере безопасности между Иерусалимом и Вашингтоном. Некоторое время назад пресс-служба Цагаля на арабском языке обратилась с призывом к жителям нескольких деревень, прилегающих к ливанскому городу Сайда, покинуть свои дома и отдалиться от них на расстояние как минимум в километр. В этом же заявлении указывается, что действия Хизбаллы в данных районах вынуждают и Цагаль прибегать к ответным действиям, направленным против инфраструктуры этой террористической шиитской группировки. В этом же заявлении Цагаля указывается на то, что часть объектов террора Хизбаллы находится в жилых кварталах, расположенных в том числе и к северу от реки Захарани. Через полчаса на военном кладбище в Ришон-Лиционе начинаются похороны капитана Цагаля Эйтана Шмуэля Лемберга, 21 года. Он служил в бронетанковых войсках и погиб в результате взрыва противотанковой ракеты, выпущенной боевиками Хизбаллы. Это произошло к северу от реки Литани. Да будет память героя благословенна. Политический скандал вокруг избрания Кнессетом нового госконтролера адвоката Михаэля Равило. Как мы уже передавали ранее, депутат от Ликуда Эли Даляль, поддерживавший изначально кандидатуру отставного судьи Йосефа Элирона, заявил в интервью корпорации КАН, что он не участвовал в голосовании и покинул зал заседаний по причинам, связанным со здоровьем. При этом он подверг критике тот факт, что был нарушен принцип тайного голосования. «Поскольку таково было решение партийной фракции, мне бы пришлось голосовать за Михаэля Равило. Я никогда не шел наперекор решениям руководства партийной фракции», — отметил он. На это корреспондент КАН Ури Леви сказал, что ведь для того и существует тайное голосование, чтобы каждый мог голосовать в соответствии с тем, что ему подсказывает его собственная совесть. Эли Даляль согласился с этим, отметив, что именно по этой причине он считает неприемлемым фотографирование с избирательными бюллетенями. Депутат Кнессета от партии «Демократия» Гилад Кариф заявил в интервью корпорации КАН, что в первом туре голосования в Кнессете при избрании госконтролера, которое действительно было тайным, коалиция не смогла мобилизовать большинство голосов в поддержку своего кандидата Михаэля Равило. «У меня есть подозрение, что чисто избирательный бюллетень был получен как раз от представителей оппозиции, и это обстоятельство надо расследовать. При этом хочу напомнить, что нынешняя правящая коалиция имеет в Кнессете 68 мандатов, однако она не смогла мобилизовать все эти 68 голосов в поддержку своего кандидата. Ей есть над чем задуматься», — указал Гилад Кариф. И о погоде. Сегодня температура немного понизится, завтра небольшое потепление, в воскресенье вновь понижение температуры, которое будет обычной для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов.
Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.

የዚያኔ ኮኖ ፈራይ ላይ ለፈራይ ለእግዚአብሔር አልባ

В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Капитан Иттан Шмуэль Лемберг, погибший вчера на юге Ливана, был похоронен сегодня в полдень на военном кладбище в Ришон-ле-Ционе. Капитан Лемберг, 21 года, офицер бронетанковых войск из Мошава Мишмар-а-Шива, был командиром в 75-м батальоне формирования Саарми Голан. Да будет благословена его память. Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Председатель ливанского парламента Набих Бери заявил, что можно было бы достичь позитивного соглашения, если бы оно начиналось со слов о безоговорочном прекращении огня в воздухе, на море и на суше. По словам Бери, нынешнее соглашение содержит ловушки из-за пунктов, предусматривающих полное прекращение огня со стороны Хизбаллы и отход всех ее боевиков к северу от реки Литани. Вместе с тем председатель ливанского парламента подчеркнул, что согласен на отход Хизбаллы к северу от Литани одновременно с выводом израильских войск из занятых районов. 9 военнослужащих армии обороны Израиля задержаны по подозрению в жестоких и систематических издевательствах над солдатами младшего призыва. Корреспонденту КАН Кармеле Минаше стало известно, что военная прокуратура вменяет подозреваемым нанесение побоев палками, а также другие акты насилия и унижения. Военный суд продлил на 3 суток срок содержания под стражей 7 из 9 подозреваемых. Арест оставшихся 2 продлен на 4 дня. В пресс-службе армии обороны Израиля подтвердили, что по данному факту ведется расследование, однако отметили, что не могут предоставить дополнительные детали, пока оно продолжается. Армия со всей серьезностью относится к любым проявлениям насилия и полна решимости привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона. Телеканал CNN сообщает, что Израиль тайно разместил в Азербайджане и Сомалиленде элитные подразделения и сотрудников разведки, которые оказывали содействие в ходе войны с Ираном. В репортаже, основанном на данных 4 информированных источников, отмечается, что израильские силы действовали на нескольких объектах на юге Ливана, вблизи границы с северной частью Ирана. Сведения о размещении контингента в Азербайджане дополняют появившиеся ранее в зарубежной прессе сообщения о подобных шагах, предпринятых Израилем в ряде других стран региона, включая Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. База в Сомалиленде использовалась в качестве промежуточного пункта для израильских самолетов, наносивших удары по Ирану. Мужчина в возрасте около 80 лет погиб под колесами грузовика недалеко от Мошава Нирбаним в районе Кириат-Гата. Погибший был сотрудником заправочной станции. Предварительное расследование полиции показало, что незадолго до происшествия между ним и водителем грузовика вспыхнула ссора. Инспекторы дорожно-транспортных происшествий выясняют обстоятельства случившегося. Водитель, 50-летний житель Хайфы, задержан. Корреспондент КАН Асав Пузайлов передает, что сегодня полиция обратится в мировой суд Ашкелона с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей. Новости спорта. Вратарь сборной Израиля Даниэль Перец подпишет 4-летний контракт с Саутгемптоном и покинет Мюнхенскую Баварию. 26-летний Перец последние 2,5 года выступал за Мюнхенскую Баварию и Гамбург, однако редко выходил на футбольное поле. Корреспондент КАН Йоав Барович передает, что Саутгемптон приобретет израильского голкипера примерно за 7 миллионов фунтов стерлингов, а его заработок за ближайшие 4 года составит около 8 миллионов евро. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в настоящий момент в Иерусалиме составляет 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 25. В Аждоде температура достигла 26 градусов, а в Бейершеве 31. В Эйлате воздух прогрелся до 36 градусов. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат, в течение субботы на частотах 92.5 FM и 100.7 FM радиостанции Кан Мурешет будет работать беззвучный режим. Трансляция тихой волны будет прерываться только в случае экстренных сообщений службы тыла. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом, Миру Шалаем.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Как всегда, в пятницу в этот час мы беседуем о недельном разделе Торы с раввином Цви Патласом. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели!
1: Сегодня у нас глава Шлахлыха, довольно сложная глава. Давайте вкратце расскажем о том, что есть в этой главе.
2: Итак, евреи приблизились к земле Израиля. И прежде чем войти в страну, народ потребовал от Моше, чтобы отправили разведчика высмотреть землю. И 10 из 12 разведчиков сказали, что в нее невозможно войти. И евреи приняли этот дурной отзыв и у самой цели отказались от своей мечты. И только благодаря защите Моше Творец сдерживает свой гнев на народ и не истребляет его, и обрекает их на 40-летнее скитание по пустыне. А утром часть евреев, которые раскаялись в своем малодушии, решила пойти и воевать, завоевывать землю, которую указал им Творец. Но Моше объясняет им, что сейчас это невозможно сделать, что Творец не будет им помогать. И несмотря на это, они пошли, получили поражение от амалеков и от кнаанейцев, и конец главы посвящен заповедям, две из которых мы должны исполнять уже, когда войдем в землю Израиля. Это мучное приношение, которое добавляется к жертвам Ола и Шламим, и отделение халы от теста из зерна, выращенного в земле Израиля. А завершается глава заповедью о цицит. О нитях, которые каждый еврей, если у него есть четырехугольная одежда, должен носить. И они должны напоминать ему о всех заповедях, которые мы получили с горы Синай.
1: Ну, давайте с самого начала. Да? Всевышний говорит Моше, отправь от себя людей, чтобы осмотреть землю Кнаан, которую я даю сынам Израиля. И Моше отправляет не просто случайных людей, да? Он отправляет глав сынов Израиля. И вот здесь вопрос, почему они все приходят с такими разными показаниями о том, что они там увидели.
2: Только двое говорили хорошее про землю, да. А 10 говорили дурное. И если мы начнем читать главу, то вот слова, и говорил Бог с Моше, отправить себя людей, чтобы вас высмотреть землю Кнаан, которую я даю сыновьям Израиля. Как будто это повеление Творца, но в книге Дворим мы учим, что весь народ подошел к Моше и требует послать разведчиков. А тогда в ответ на эту просьбу говорит Творец: если ты хочешь, пошли. Но это ты решаешь. И, казалось бы, странная вещь. Ведь Творец уже говорил, что эта земля, текущая молоком и медом, зачем нужно посылать и проверять? И, казалось бы, евреи говорят: ты учил нас, что если мы, например, захватим у неевреев изображение идолом, то обязаны будем их уничтожить, но только те, которым они на самом деле поклонялись. Но те, которые вышли из употребления, мы можем взять себе, а в Кнане полным-полно предметов идолопоклонства, так пошлем разведчикам, чтобы установить, каким именно идолам они поклоняются, а каким уже нет. И тогда мы узнаем, что нам нужно будет уничтожить. И Творец обещал изгонять жителей Кнана не сразу, а постепенно. Надо решить, на какие города следует напасть в первую очередь. Дальше разведчики узнают, на каком языке говорят в той земле, чтобы мы выучили их язык и выведали их военные тайны. И на самом деле, по сравнению с многочисленными и хорошо обученными войсками семи кнанских народов, мы представляли тогда горстку неопытных бойцов. И, казалось бы, с точки зрения логики, все нормально.
1: Ну, то есть они скажем так, 10 разведчиков интерпретируют это в одну сторону, а двое в другую.
2: И не просто так. И мы должны понять, выбранные, как вы сказали уже в начале, важных людей, и от каждого колена выбраны люди. А Баля Турим говорит, это главы 50. И обратите внимание, даже Йошуа бен Нун, он только глава 50. А как распределяется? Есть главы колена, есть главы 1000, главы 100, главы 50 и главы 10. Так это только вторая степень важности. И при всем при том, мы должны понять, Творец говорит Моше, до каких пор будет гневить меня этот народ? И не будут верить всем моим знамениям, которые я сотворил среди них. И в 106-м псалме царь Давид говорит, и пренебрегли они этой желанной землей, не поверили его слову. Но ведь они были важные люди, видели чудеса, которые Творец сотворил в Египте, рассечение Красного моря в пустыне. И открывается эта книга Зор, то, что было внутренним посылом, причиной. Все эти мужи были праведниками, но они задумали дурное. Почему? Они сказали, они увидели пророчески, если еврейский народ войдет в землю Израиля, здесь, под предводительством Моше, мы изучаем Тору, а там мы уже не будем предводителями. Йошуа бен Нун назначит новых вождей. Здесь, в пустыне, мы вожди, а в земле Израиля мы не удостоимся. И они видели пророчески, но не понимали пророчества. Ведь и Йошуа бен Нун, и Калев бен Ефуне, которые говорили хорошее про землю, они вошли. Эта ошибка была на уровне понимания пророческого дара, Руаха Кодеш. И, казалось бы, мы можем понять, великие люди, но задета была их честь. А написано у великого каббалиста Рамхаля в Месилат Йешарим, в путей, прямо идущих с Творцом, что жажда почета движет людьми, и невозможно ее вытерпеть и видеть себя в униженном состоянии по отношению к другим. Из-за этого многие согрешили и пропали. И, по мнению мудрецов, именно вот эта жажда заставила разведчиков клеветать на святую землю. И из-за этого они погибли. Они боялись, что оказанный им в пустыне почет уменьшится при входе в землю. И они больше не будут вождями Израиля. И другие займут их места. Но, казалось бы, ну ведь мы говорим о важных людях, о праведниках, о мудрецах. И Раши говорит, первый момент, когда они вошли в страну, они были праведниками. И добавляет великий комментатор Сфат-Эмет то, что они сказали. Они думали, что действуют не ради собственной выгоды. Не из-за того, что они понимали, что задета их честь. А ведь поколение, которое вышло из Египта и слышало речение Творца на горе Синай, и они были во главе, а если евреи войдут в землю Израиля, они должны будут воевать с 31 царем кнанских народов. Они здесь, в пустыне, они как бы на облаках славы Творца. Творец несет их на своих крыльях. А когда войдут в страну, они спустятся. Земля Израиля, ну, как другие земли, значит,

0: Иудеем, Ашем Элокеха. Цельным, непорочным будь с Богом твоим. А сказано в Елкут Шимоне, человека и скотину спасет Ашем. Сказал Раби Иуда, это говорится о людях, чей разум оголен, и поведение их похоже на поведение скотины. Итак, первый момент говорит им, когда посылает их Моше, что они должны посмотреть. Задание для разведчиков. Посмотрите, поднимитесь на юге и зайдите на гору, и осмотрите страну, и выясните, какая она, каков народ, который там живет, слабый, малочисленный или могучий и многочисленный, какова земля, на которой он живет, хороша она или плоха, какие города, в которых он обитает, в открытых или в крепостях. А что это значит? Если они могучие, они надеются на свою силу, они не будут укреплять города стенами. И какая земля, она тучная или тощая? И есть ли там дерево или нет? Непонятно ничего. Дерево, надо было бы сказать, деревья. Почему же сказано дерево? А сказано, что праведник, он похож на дерево в поле. Да. И посмотрите, нет ли праведников, которые защищают своими заслугами эту землю. Намекает он на Иова. А как раз, когда входят разведчики, Иов умирает, и все праведники из земли Уц, сказано про Иова, и этот свиток Иов тоже записал наш учитель Моше, и он умирает, и все идут его хоронить. Удивительная вещь. Творец делает особенное чудо. В любое место, в любой город, куда они заходили, умирают главы городов. И все выходят их хоронить, чтобы не обращать внимания на этих разведчиков. А потом они скажут, это земля, поедающая своих жителей, героев, могучих гигантов, великанов мы видели там. И устращает народ тем, что они видели Амалека. А уже у нас была война с Амалеком, первый, кто на нас напал. И вот они возвращаются. Но удивительная вещь, написано так, что перед тем, как послать разведчиков, только одного разведчика выделяет Моше. И Моше назвал Ошея Бенуна Иошуа. И отправил их осмотреть землю Кнан. Что это такое? Ошея, он становится Иошуа. Юткей – это первые две буквы из святого имени Творца. Он спасет тебя от замысла разведчиков. Так что это такое? Его ученик, у него особенные отношения с ним, так он его выделяет, а других нет. Так? Мы можем такое сказать?
1: Угу.
0: Почему он молится и изменяет даже имя только одному, своему близкому ученику?
1: Почему?
0: О, и здесь большая опасность заключена в потомке Йосефа. А ведь он Йошуа бен Нун, потомок Ефраима, потомок Йосефа. А давайте вспомним, что сказано было, что когда Йосефу было 17 лет, он приносил дурное о братьях своему отцу. А чтобы он не поддался этому своему внутреннему корню от Йосефа. С другой стороны, ведь Йошуа бен Нун, когда Моше назначал 70 старейшин, двое, Эльдат и Мейдат, остались в стане, и они пророчествовали. Помните, что они пророчествовали?
1: Что?
0: Моше умрет, и только Йошуа ведет на...

0: землю. Так что, есть опасность, что Иешуа, чтобы продлились дни его учителя Моше, может поддаться на сговор разведчиков и скажет: да, земля плохая, только чтобы спасти Моше от смерти. И поэтому особенная должна быть у него защита. И Моше просит за него, и Ашем спасет его. Юд-Кей Ошея. Хорошо, но как же спасся Калев бен Ефуне? А вы знаете, он же был свояком Моше и Аарона. Он женат был на сестре Моше и Аарона, Мирьям. И сказано, что когда они пришли и были недалеко от Хеврона, только он один идет на могилу праотцев, Маарата Махпела, падает там на могилы их и просит: за заслуги праотцев защити меня, Творец, от замысла разведчиков. И вы знаете, у нас на наших винах везде изображены двое разведчиков, которые несут гроздь винограда.
1: Это еще эмблема Министерства туризма.
0: А, ну вот вы знаете, я...
1: Да.
0: Но на самом деле, что я скажу, эта гроздь винограда весила несколько тонн, поэтому ее несли 8 человек. По 4 спереди на двух палках и 4 сзади. Один взял гранат, а один инжир, а Иешуа бен Нун и Калев бен Ефуне не несли, потому что они знали, что это будет явным доказательством, что эта земля порождает такие плоды, порождает великанов. И вот они возвращаются и говорят: действительно, земля текущая молоком и медом. Но вы знаете, ни одна ложь не может выдержать, если не присоединить к ней правду. И они говорят: однако народ, который живет в этой земле, могучий, города укрепленные, и также великанов мы видели там. И спрашивает Рамбан. Казалось бы, они ответили все, что нужно. Увидели укрепленные города, увидели могучих людей. В чем же была их неточность? Или то, что они сказали от себя? Эпес «Ки азаам айошев баарец» – «Эпес», но только народ, который живет в этой земле, могучий. Что значит «эпес»? То есть «однако». Это, говорит Рамбан, абсолютное отрицание. Никакой возможности задуманного нами завоевать эту землю невозможно. А тем более, Амалек живет на юге. А, и с юга мы не можем войти. И, казалось бы, уже народ начинает сомневаться. И в этот момент хочет что-то сказать Иешуа. Они не дают ему сказать. Потому что он ученик Моше, а с другой стороны, у него только дочери, а дочери не выходят на войну. И тогда выступает Калев бен Ефуне и говорит им: разве только это сделал нам бен Амрам? И все народ думает: ну вот сейчас он будет говорить, продолжать то, что говорят разведчики, и будет говорить плохое про землю. А он говорит: он во главе был нашим, когда мы вышли из Египта. По его жезлу рассечено было море. Он спустил нам с неба ман. Даже если бы эта земля была на небе, ведь Творец ведет нас. Ведь Творец будет вести войну. Да, физически, как сегодня, против миллионов арабов, против нас. Как мы можем выстоять? Но так как Творец будет вести эту войну, так как Творец защищает нас. Они, отошла от них защита. Нету Иова. Творец передал их в наши руки. Они лахмейнугем, они как наш хлеб. Какая разница, большой каравай, маленький каравай? Это то, что мы видели в этой стране. И уже народ начал колебаться. И тогда они продолжили. Нет, невозможно, невозможно завоевать. И это то, что они сказали. Землю, которую мы прошли, это земля, поедающая своих обитателей. И что они сказали? Этот народ сильнее нас. Как бы сказано, мимену. А наши мудрецы учат, что они сказали хазак мимено. То есть этот народ сильнее самого Творца. Конечно, победить одного фараона он мог. А вот этих могучих великанов, 31 царя Кнана, он не сможет. Это уже...
1: И в этом, видимо, и состояло самое страшное прегрешение.
0: И клевета, и бунт против Творца. Но, вы знаете, Мидраш открывает... Почему они такое говорят? Как они, верующие, мудрецы и так далее, могли спуститься до такой ступени? И открывает Мидраш, что Моше Рабейну передает разведчикам особенное 12-буквенное имя Творца, которое защитит их от опасности. И вот, когда в... Это называется долина виноградной лозы. Там, где они срезали эту гроздь винограда. Они увидели, что три великана приближаются к ним. И они произнесли это 12-буквенное имя, и оно не подействовало. И они, 10 из них, потеряли сознание. И только Йошуа бен Нун и Калеб остались... стоящими. И когда они пришли в себя, великаны закричали: «Что вы делаете в наших виноградниках? Подождите, когда Творец отдаст вам эту землю, тогда вы сможете брать из нее что хотите». Но почему же не подействовало это особенное имя Творца? Потому что когда они вошли в страну, они сказали: давайте высмотрим дурные стороны у этой земли, чтобы нам не нужно было сейчас сходить, чтобы мы остались в пустыне. И у каждого из них была своя буква из этого святого 12-буквенного имени Творца. Почему же не подействовало? Потому что они отступили от этого. И здесь открывается великая тайна, которая открывает Шло Кадош, Шнейлю Хот Абрит, Рав Горовиц. Он говорит, что каждый еврей – это буква Торы. Чтобы эта буква из имени Творца сияла, это выбор в руках у каждого человека. Он выбирает для себя служить тем, через кого проявляется царская власть Творца, либо наоборот. И оклеветали они Творца, и при Моше и Аароне они не могли говорить, а ночью они ходили по палаткам и говорили: страшная страна, великанов мы видели, мрут как мухи, невозможно, кто мы, простые, как мы сможем там выжить? И отодвинули сердце еврейского народа эти разведчики. И действительно, оклеветали они страну. И открывает Талмуд, трактате Таанит, 29-й лист. Сказал Рова от имени Раби Йоханана, это была ночь накануне 9-го Ава. И сказал Творец: за то, что вы плакали в эту ночь напрасно, я заставлю все ваши будущие поколения плакать каждый год в эту ночь, если вы согрешите и заслужите наказание. Оно осуществится именно в этот день. Вы понимаете,
1: да,
0: что произошло? И мой учитель Рав Ицхак Зильбер, он приводит все точные даты нашей истории. 9 ава 3338 года от сотворения мира, через 889 лет после описанных в этой главе событий, в Вавилонине Навуходоносор захватил землю Израиля и разрушил и сжег первый Иерусалимский храм. А жители были угнаны в Вавилон. 70 лет продолжалось вавилонское изгнание, пока царь Персии Корыш Кир не захватил Вавилон и не разрешил нам вернуться в страну. И во главе с Эзрой мы вернулись и построили второй храм. И 9 ава, ровно в тот же самый день, 3828 года от сотворения мира, через 420 лет после возведения второго храма, он также был разрушен и сожжен, но уже римлянами. И Иосиф Флавий, который не знал слова устного предания, он не знал, и он удивляется, почему именно 9 ава и второй храм был разрушен в тот же день, как и первый.
1: То есть это именно из-за греха разведчиков?
0: Если мы повторим их грех, если мы... А вы знаете, первый храм разрушен из-за трех страшных наших нарушений идолопоклонства, разврата и убийства, а второй из-за напрасной ненависти. Но Творец сказал: ваш плач был напрасен, не было причины, вы поверили лжи разведчиков, теперь будет причина. И вот то, что происходит. Прошло около 50 лет после разрушения второго храма, и вот герой Бар-Кохба отбивает Иерусалим у римлян, и 2,5 года он царствовал и успел отчеканить даже свою монету. Но 9 ава 135 года до новой эры последний оплот Бейтара пал, и Бар-Кохба был убит. И римский историк Дион Кассий говорит, что в этом сражении погибло 580 тысяч евреев. Было разрушено 50 укрепленных городов. Почти вся Иудея превратилась в пустыню. Продолжает Рав Ицхак: 9 ава, спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы, римляне распахали храмовую гору и исполнились слова пророка Михи: «Из-за вас Цион будет распахан, как поле, а Иерусалим станет руинами, а храмовая гора — лесистым холмом». Римляне запретили евреям жить в Иерусалиме, а нарушившему запрет грозила смертная казнь. И вот проходит еще около 1200 лет, и вот 18 июля 1290 года евреи именно в этот день изгнаны из Англии. А на следующий день, после 9 ава 1306 года, евреи изгнаны из Франции. Им запретили взять что-либо с собой. 9 ава известного, это 2 августа 1492 года, император Фердинанд изгоняет евреев из Испании. Несколько раз и день изгнания, пока не остановились на 9 ава. И более 300 тысяч евреев покинуло страну. Многие совершили грех и крестились, но втайне придерживались еврейской веры и надеялись, что найдут возможность выехать из Испании. Но был создан Институт инквизиции, и Маранов, так на испанском называются свиньи. Так испанцы называли евреи, которые приняли еврейство. Их сжигали на кострах. Если обнаруживали, что тайно они соблюдают еврейский закон. Ни Англия, ни Франция, ни Германия евреев не принимала. Им предстояло идти в Турцию или в Италию. А 9 ава, 26 июля 1555 года евреи Рима были переселены в первое в истории гетто. И вот уже 20 век. 1 августа 1914 года, вы помните, началась Первая мировая война и объявлена мобилизация в России. Это было 9 ава. И война, первая война, разрушила устоявшийся быт еврейских общин Литвы, Латвии, Польши, Белоруссии, Украины, Австро-Венгрии. Трудно подсчитать, сколько было убито и замучено евреев, сколько разрушено синагог, ешив, сколько уничтожено свитков Торы и святых книг. А как следствием этого Первой мировой войны стала революция, большевистская революция в России, и началась гражданская война. Банды Петлюры, Махно, Деникина, Колчака, всевозможные военные отряды того времени уничтожили около 300 тысяч евреев. А с другой стороны, и Красная армия вела себя не лучше. И когда раввин Мазо пришел к Троцкому в Кремль и сказал, почему Красная армия убивает евреев так же, как и Белая армия, а тот сказал, почему вы пришли ко мне? Потому что вы еврей. Я не еврей, я интернационалист, ответил Троцкий. И тогда великий мудрец, он сказал, революцию делают Троцкие, а убивают Бронштейнов. Это фамилия, да, Троцкого.
1: Настоящая фамилия Троцкого. Но на самом деле вот эта цепочка событий, которая на самом деле корнями уходит к нашей главе, да, это потрясающе, как Рав Зильбер сложил все эти события воедино.
0: Более того, 9 ава, именно 1941 года, началась концентрация евреев Польши в гетто. Этот список не исчерпывает всех примеров. До сегодняшнего дня мы постимся 9 ава. И несмотря на то, что пост 9 ава входит в число постов, связанных с историческими событиями, что это значит? Среди дней поста в еврейском календаре есть такие, когда мы постимся из-за бед, которые произошли сотни и даже тысячи лет назад. Но в чем цель такого поста? Извлечь уроки истории. Напомнить себе, что грехи наших предков стали причиной несчастий для потомков. Раскаяться и стараться не повторять ошибок наших отцов. А в Торе сказано «Ваикра» и признаются в своих грехах и в грехах своих отцов, в измене, когда они мне изменили и шли наперекор мне. А Рамбам в своей пятой главе книги о постах, он пишет, что у нас есть 3-го Тишрея пост, когда был убит Гедалия бен Ахикам, стоявший во главе евреев, оставшихся в земле Израиля после разрушения первого храма. После этого убийства Навуходоносор изгнал всех евреев, и страна пустовала 52 года. 10-го Тевета, день, когда Навуходоносор начал осаду Иерусалима. 17-го Тамуза, день, на который в разные эпохи тоже пришлись 5 печальных событий в нашей истории. Вспомним, когда Моше спускается с горы с скрижалями и видит пляски и веселье вокруг золотого тельца, он разбивает первые скрижали. Прекращается постоянное жертвоприношение в первом храме из-за того, что невозможно было найти двух барашков для постоянной жертвы, Курбан-Тамид. Римляне проломали городские стены и ворвались в Иерусалим в дни падения второго храма. Апостомус, наместник царя Антиоха, сжег свиток Торы. В храме был установлен идол. А пост 9 ава мы отмечаем те пять трагических событий, о которых мы уже говорили.
1: Ну вот здесь возникает вопрос, да, то, что произошло после вот этого оговора разведчиков. Ведь была группа людей, которая осознала ошибку и сказала, мы согрешили, и пыталась силой прорваться в Кнаан. Да? Но у них не получилось, они погибли. Чему? Вот у них же все-таки было раскаяние, да, то есть они.
0: Вы говорите очень Рав Деслер, что казалось бы, они раскаялись и сказали, сейчас мы войдем, но объясняется так, что если Творец сказал, что невозможно войти, и ни Ковчег Завета, ни Моше не идут с ними, и Он предупреждает их, что вы упадете от ваших врагов. Главный урок, который мы должны выучить из этой главы, принятие воли Творца. При мне один Бальчува спросил у Рава Ицхака, дайте мне у Рава Ицхака Зильбера, что память о праведнике была благословена, дайте мне благословение, чтобы у меня был трепет перед небесами. Рав Ицхак сказал, это невозможно. Это написано в Талмуде, все в руках небес, кроме трепета, страха перед небесами. И он опечалился, этот Бальчува. А тогда Рав Ицхак сказал, это же очень просто. Подумай в этот момент, что сейчас хочет от тебя Творец. Это просто сказать, но не просто сделать. И когда мы принимаем на себя Его власть, когда мы следуем за Ним, и этому учит нас последняя тема, которая упоминается в нашей главе. Цицит, сделай себе на краях четырехугольной одежды ниточки цицит. Сколько всего у нас слово цицит, объясняет Бааля Турим. Цицит – это 600. Дальше, 8 ниточек в каждом циците и 5 узелков. 8 и 5 – 13. 613. И написано в трактате Бракот. И ты посмотришь на голубую нить, которая в твоих цицит, и ты вспомнишь, это делали из хилозона, из морского моллюска, который раз в 70 лет поднимается из моря, очень дорогостоящего. И ты вспомнишь про цвет моря. А цвет моря, вода, если мы возьмем морская вода, она прозрачная, но она отражает цвет неба. А если ты поймешь, что это отражение цвета неба, ты вспомнишь про престол славы Творца. Это тхелет, это тахлит, это цель. Ты вспомнишь, кто сотворил мир. И тогда ты вспомнишь про все 613 заповедей, которые дает тебе Творец. И тогда ты поймешь, что вся твоя жизнь, все 248 органов твоего тела и 365 капилляров и сосудов вместе, это ровно 613. И это Творец, который сотворил человека, Он дал ему оптимальное состояние быть служителем Творца, быть тем, через кого проявляется Творец в этом мире. Он проявляется как Царь через наш народ, через нас с вами. Это то, что спросил Коцкий Ребе, где находится Творец? И ответил, там, куда человек его впускает. Человек может отделиться и чувствовать себя хозяином этой земли, а он может быть тем, через кого проявляется Творец. И это главный урок нашей главы. Принять его волю. А сказано, что праведники, они отменяют свою волю перед волей Творца. И тогда он отменяет свою волю перед их волей, перед их желанием. Это уроки нашей главы.
1: Да, это действительно очень, очень интересная глава с очень интересными и поворотами сюжета, и очень интересными выводами. Большое спасибо, Рав Патлас, за этот урок. И шаббат шалом.
0: Шаббат шалом, и большое спасибо, Яна, за ваши замечательные вопросы. И всему еврейскому народу хороших новостей, чтобы мы все поднимались духовно, материально, чтобы радовали нас, наши потомки, и чтобы мы радовали нашего Отца, который на небе. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом.

0: Иерусалиме 4 часа дня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Палестинское информационное агентство ВАФА сообщает, что двое палестинцев получили ранения в результате атаки армии обороны Израиля. Один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, трое местных жителей были избиты поселенцами недалеко от деревни Идна в районе Хеврона. Согласно этому сообщению, группа вооруженных поселенцев заблокировала сегодня утром дорогу, ведущую к району Аль-Джалатия, с целью создания там форпоста, и уже второй день подряд не дает местным жителям обрабатывать землю. Палестинская сторона также заявляет, что нападение на фермеров произошло после того, как некоторые из них попытались пройти к участку. Об этом сообщает обозреватель Кан Омер Шахар. Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Источник, близкий к иранской делегации, опровергает информацию о том, что Тегеран согласен вывести обогащенный уран со своей территории в третью страну. Иранский телеканал «Аль-Алам» на арабском языке сообщает со ссылкой на этот источник, что вопрос урана не стоит на повестке дня переговоров и будет обсуждаться на втором этапе прекращения огня. Об этом сообщает обозреватель Кан Гайма Айян. Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Председатель ливанского парламента Набих Бери заявил, что можно было бы достичь позитивного соглашения, если бы оно начиналось со слов о безоговорочном прекращении огня в воздухе, на море и на суше. По словам Бери, нынешнее соглашение содержит ловушки из-за пунктов, предусматривающих полное прекращение огня со стороны Хизбаллы и отход всех ее боевиков к северу от реки Литани. Вместе с тем, председатель ливанского парламента подчеркнул, что согласен на отход Хизбаллы к северу от Литани одновременно с выводом израильских войск из занятых районов. Экс-председатель Верховного суда Эстер Хают в редком публичном заявлении предупредила, что страна скатывается к порогу внутренней анархии. Хают упомянула призывы радикальных групп к действиям против судей, сотрудников полиции и военной полиции, а также хулиганские беспорядки и нападения на дом заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга. По ее словам, эти серьезные инциденты представляют собой непрекращающееся посягательство на принципы демократического строя и, в первую очередь, на принцип верховенства закона. Бывший председатель Верховного суда призвал общественность остановиться, опомниться и вернуться к благоразумному, этичному и ответственному поведению. Телеканал CNN сообщает, что Израиль тайно разместил в Азербайджане и Сомалиленде элитные подразделения и сотрудников разведки, которые оказывали содействие в ходе войны с Ираном. В репортаже, основанном на данных четырех информированных источников, отмечается, что израильские силы действовали на нескольких объектах на юге Азербайджана, вблизи границы с северной частью Ирана. Сведения о размещении контингента в Азербайджане дополняют появившиеся ранее в зарубежной прессе сообщения о подобных шагах, предпринятых Израилем в ряде других стран региона, включая Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. База в Сомалиленде использовалась в качестве промежуточного пункта для израильских самолетов, наносивших удары по Ирану. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит завтра 30 градусов, в Хайфе будет 28, в Цфате 29, в Бейт-Шане 37, а в Бейершеве 35. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции Кан Мурешет, будет работать беззвучный режим. Трансляция «Тихой волны» будет прерываться только в случае экстренных сообщений службы тыла. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Музыка на Кан Река. Здесь и сейчас.

Ждем анекдот, веселей финал. Как десерт, как торт, мы ждем клоуна. Фокусник летал, мы на цели.

Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН «Арека». У микрофона Семен Каплан. Силы гражданской администрации эвакуировали минувшей ночью трех гражданок Израиля, которые сбились с пути и уехали в палестинский город Бейджала, а также израильтянина, задержанного с фальшивыми деньгами в центре Калькилии. Три женщины направлялись к гробнице Рахели, но ошиблись при навигации и оказались на палестинской территории. Офицеры окружного управления координации и связи ЦИОН приняли меры для обеспечения их безопасности и передачи силам правопорядка. Одновременно с этим офицеры окружного управления координации и связи Ифраим эвакуировали гражданина Израиля, которого задержал житель Калькилии после попытки расплатиться в местном магазине фальшивыми купюрами. Все участники инцидентов переданы для дальнейшего разбирательства в полицию округа Иудеи и Самарии. Центральное командование вооруженных сил США опровергает заявление о том, что Иран атаковал американские эсминцы и вынудил их отступить в Индийский океан. В заявлении командования отмечается, что иранские силы вообще не атаковали корабли, и подчеркивается, что если бы подобное нападение произошло, оно расценивалось бы как нарушение режима прекращения огня. В документе также указано, что Соединенные Штаты продолжают обеспечивать соблюдение морской блокады Ирана. Президент Ливана Джозеф Аун обвинил Иран в использовании его страны в качестве разменной монеты на переговорах с США. В интервью телеканалу CNN Аун заявил, что Корпус Стражи Исламской Революции не принимает соглашение о прекращении огня с Израилем и подчеркнул, что считает такую позицию неприемлемой. По его словам, страдает ливанское население и разрушаются дома в Ливане, поэтому Ирану следует прекратить поддержку Хизбаллы. Президент Ливана добавил, что Израиль также обязан соблюдать режим прекращения огня и призвал Хизбаллу осознать, что конфликт может быть решен исключительно дипломатическим путем. Кроме того, ливанский лидер отметил, что в перспективе возможен процесс нормализации отношений с Израилем, однако первым шагом к этому должно стать полное прекращение боевых действий. Об этом сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф. Премьер-министр Словении Янез Янша распорядился снять флаг Палестины с главного здания правительства в столице Любляне менее чем через час после принесения присяги. Данный флаг развивался на здании на протяжении последних двух лет. Обозреватель КАН Йехескель Корнберг отмечает, что этот шаг символизирует изменения, которые премьер-министр Янша

0: Обы. То есть есть еще такие разделы специальные. Для этого в больнице есть клоуны, которые приходят к детям, взрослым, к медицинскому персоналу, которые заходят в реанимацию, которые заходят в приемные отделения, заходят в реабилитационные центры и делают все, чтобы человек, ну, чувствовал поддержку, чтобы он не, как можно острее ощущал теплоту, человечность, юмор и максимально отвлекался от болезненных процедур.
1: Точно. А это ой как надо. Я просто вспоминаю свои ощущения, когда я навещала кого-то, сама оказывалась в такой ситуации. Конечно, я видела клоунов практически во всех больницах, но поскольку я живу в центре, я это видела в больнице Ихилов в основном. И ощущение у меня было, когда я их просто видела. Клоунов, шарики, улыбки, носики эти красные. У меня было ощущение, что мне уже сразу 5-6 лет, я ребенок, ну, в крайнем случае, начальная школа, и сразу хотелось вот куда-то взлететь и играть, и выполнять любые задания, потому что вот ты смотришь, вообще не важно, что ты вообще сам делаешь в этой больнице, но хочется помочь, и ты рад, когда вот эти клоуны, они достигают своей цели, проходя через переживания, через вас проходит постоянно то, что происходит с нами. Если мы болеем, если мы навещаем кого-то, кому не просто, и детям, и взрослым, конечно. Потому что вы общаетесь и со взрослыми людьми. Кому сложнее достучаться, даже не знаю.
2: Ты знаешь, что со взрослыми, вот я решила, приняла такое вот решение, что я большинство занимаюсь взрослыми людьми. И вот когда ребенок болеет, возле него все родители, как ты говоришь, шарики, все, вся семья сплачивается, идут, дают ему подарки. А когда болеет взрослый человек, он очень неловко себя чувствует, забирают границы у этого человека, вот понимаешь? И то, что к взрослому человеку приходит больничный клоун, это не всегда «Вау, шарики!»
1: Совсем
2: и это не всегда улыбки и смех. Это просто побыть рядом. Это сделать что-то очень тихое, иногда просто посидеть, взять за руку или что-то сказать на ушко, какой-то секрет.
1: А они вам на ушко тоже хотят что-нибудь рассказать, поделиться?
2: Они обычно, особенно наши солдатики, они себя чувствуют очень скованно. В кругу друзей вдруг пришел клоун его навестить. Но потом настолько все вливаются в это общее дело и поддержку, что это становится действительно каким-то достоянием. Вот сколько раз мы здесь прошли, нам сказали, а, это вы, которые смешите? И я всегда останавливаюсь, говорю, нет, мы не только смешим.
1: Рит, я знаю, что ты еще ведь до приезда в Израиль уже была медицинским клоуном.
3: Так как у нас много было разных тренингов, за 10 лет к нам приезжали из Израиля, из Португалии, из Америки потрясающий клоун, и проводили для нас такие повышение квалификации, называется. Мы, конечно же, поднабрались разных умений, и я уже, наверное, ну, лет 10 провожу тренинги, и в том числе здесь. И когда я приехала в Израиль, я подумала, наверняка это тоже здесь будет очень актуально. Людям же нужно найти в себе ребенка. Подключились люди, у которых была другая мотивация, которые хотели выйти на благотворительные мероприятия к детям. То есть они об этом мечтали. Они не то чтобы поставили себе цель, они просто чуть-чуть мечтали. И когда я появилась и сказала, и мы можем вот это, и они схватились... Да, мы именно это и хотим. Я связалась с фондом. Вот у нас было в декабре участие в благотворительном мероприятии фонда «Шанс на жизнь» в Тель-Авиве. Мы собрали эту команду. Полтора месяца мы с ними занимались. Мы сделали танец. У нас мы придумали костюмы им, этим участникам. У нас было 7 человек. И очень классный, очень стильный. Не просто мы там купили на Алиэкспрессе какие-то атласные штаны в ромб. Нет, мы придумали каждому персонаж. Господи. И да, я сама очень горжусь, глядя на эти фотографии.
1: Это здорово, на самом деле.
3: И они были удивлены, насколько, вот поднабравшись таких навыков, и сегодня у нас будет маленькие паузы игровые, я покажу, что можно сделать, и вот сколько реквизита у ребят.
1: Да, обратите внимание.
3: Да, целая витрина.
4: Ты солишь, мы.
3: Ну, в общем, да, везде, где только можно, мы ищем вот эти, и в магазинах для животных.

0: Животных, держишь, курочек, да. Этих, самые дурацкие предметы, вот это к нам. Дорогие друзья,
1: если кто забыл,
2: да, если кто-то, у кого-то есть дурацкие предметы, вот, например, если у кого-то есть лишние пуговицы цветные, пожалуйста, не выбрасывайте.
0: Зовите нас, мы приедем, примчим, мы соберем все эти дурацкие предметы, они нам очень нужны, потому что именно они помогают ломать эту вот серьезную... Мне Лана спрашивает, Рита, почему ты сидишь такая серьезная? Вот, взрослые люди очень серьезные.
2: Я очень серьезная.
0: И поэтому, когда мы приходим, нам нужно ломать эту серьезность и вот нырять туда к детям. Так вот, у меня в Петербурге был проект «Аллегро Практик». Мы проводили занятия для людей, которым интересно погрузиться в театральную атмосферу. И в итоге появились эти люди, группа, которые хотят выйти к детям. Я в Петербурге этим не занималась. И вот здесь вот мы создали.
1: Смогли.
0: Да, эту группу. Мы поехали туда, они очень хорошо там поработали, можно сказать, прям поработали. Мы научили их делать какие-то фокусы простейшие. С детьми общаться, каким образом не нарушить пространство детское, как не наброситься.
2: Да. Я вспомнила, когда мы с Ритой ходили к детям в семьи, как Рита аккуратно и бережно объясняла родителям до мельчайших подробностей, что можно сделать из домашней утвари. Ты помнишь? Не нарушить это пространство и как буквально из ничего, из бумаги Рита делала какие-то фокусы. Родители, помнишь, к ним говорили, нет, не приходите, мы все знаем, не надо ничего. Пришла Рита и так это все
1: перевернула.
2: Объяснила,
0: да, и все это... И вот сейчас занимаюсь вот именно этим. Моя подруга Тома Карпова попала в организацию в Иерусалиме. Она будет работать больничным клоуном.
1: Здорово.
0: Я за нее безумно счастлива. Актриса, профессионал, нашла свою нишу. И в том числе, кроме спектаклей в нашем театре, она еще и будет ходить в больницу. И у нас было мероприятие в моем театре. И они тоже вышли к детям уже второй раз. Мы придумали интерактивную игру «Городок». У нас был такой локации разные. И дети переходили от станции к станции. Выпадали в итальянский маленький городок в переулочках. Там их встречала бабушка. Они стирали. Здесь дедушка. Собирали мандарины. Здесь макаронная фабрика. Ну, в общем, мы пытаемся креативить, придумываем и находим новое.
1: Рит, те, кто сейчас это делают, сделали уже первый опыт этот, разный возраст у этих дам, как я понимаю. Нет, может быть, не только дам. Я не знаю, я спрашиваю.
0: Огромная моя просто вот гордость в том, что они смогли найти в себе силы. Им, наверное, лет 70, я думаю, есть.
1: Да,
0: у нас две участницы.
2: Чудесно.
0: Может быть, 66-70.
1: Потрясающе.
0: Вот. И они удивительные, потрясающие, эмоционально заряженные, желающие что-то делать новое.
1: А какие они выбрали себе костюмы? Мне просто хочется понять, темперамент.
2: Костюмы.
0: У нас были такие полосатые платья, шляпки, вуальки, и вот что-то очень элегантное.
2: Ты знаешь, что вот то, как важно дать правильные навыки, мало хотеть, мало приходить и делиться своим теплом. Здесь речь идет о тонких вещах, и для этого должны быть все-таки какие-то навыки.
1: Согласна.
2: И какой-то опыт работы, что-то такое.
1: Илюш, да. Мистер Боба.
3: Да.
1: Как в Израиле становится медицинским клоуном? С чего все начиналось?
3: Начиналось, если я не ошибаюсь, в 2000, по-моему, втором году, когда, по-моему, в Барзилае был первый клоун больничный, который ходил, это был клоун Джером.
2: Джером.
3: Да. И затем постепенно который называется Dream Doctors Рофей Халом, начала приглашать все больше и больше профессионалов, клоунов, и вот потихонечку это движение распространилось на весь Израиль, и вот сейчас уже около 130 клоунов.
1: Это много, да?
3: В каждой больнице есть по нескольку клоунов, и вот они профессионально занимаются этим.
1: И не все актеры по образованию своему.
3: Если вот что касается Dream Doctors, то это всегда связано с какой-то профессией. То есть в Рофей Халом, в Dream Doctors, или у тебя образование психолога, или образование цирковое, или актерское. То есть что-то связанное с
2: Медицинскую колоннаду Джером я учила, по-моему, в 2009 году.
3: В Харьковском университете.
2: В Харьковском университете. Да. Это был второй.
1: Это специальный курс.
2: Да, это был специальный курс. Это был эксклюзивный такой курс демо. Брали только 9 человек со всей страны. Вот. И я помню, что нам сказали, что мы второй как бы выпуск. И это было на театральном факультете с тем, что люди, которые учатся дальше, это психотерапия Беуманут, арт-терапия, так сказать. Но это был театральный факультет. И вот Жером как раз-таки нам делился своими искусствами. Но это был театральный факультет, на котором люди учили театральную критику, и театр, и актерское мастерство, и звук, и свет, и так далее, и тому подобное.
1: Когда родился мистер Боба?
3: Мистер Боба родился Барзилай. В больнице Барзилай он родился в 2011 году.
1: А так он родился раньше.
3: Ну так я в России, я просто занимался клоунадой и был актером в театре. Вот мне очень хотелось как-то осуществиться именно клоуном.
1: Наслаждается историей.
3: Да, и вот я чудом попал в Руфейхолом, и, как обычно, это какая-то цепь невероятных приключений. Меня порекомендовали с одной стороны, потом с одной стороны, потом с другой. Потом я встретился, поговорил. Мне сказали: о, отлично, нам нужны эти люди. И вот я оказался после стажа небольшого, я оказался в больнице Барзилай, да, и вот мы вместе с моей партнершей, с Агар Хофеш, мы там работаем. И вообще, мне, знаете, я подумал, что, в принципе, каждый родитель может быть помощником и клоуном для своего ребенка. Буквально вчера мне позвонила моя подруга и сказала: вот есть девочка, ей 11 лет, она боится сдавать кровь. Ну, давай я тебе расскажу свой опыт, как мы помогаем пациентам. И мне кажется, зрителям тоже, вот нашим слушателям
1: это частая
3: тоже
1: история.
3: Будет тоже, наверное, важно послушать, и это, может быть, им поможет. Ребенок, каким бы он не был большим, маленьким, взрослым, он может действительно бояться. Бояться этой иголки. И бояться того, что с ним произойдет. Ему будет страшно. Я, конечно, отвлекаю его на себя, да, в данном случае... Мама может... Вы знаете, дети, им важно, чтобы их касались. Важно, чтобы мы держали за ручку, обнимали. Поэтому, если мама обнимет своего ребенка крепко, это будет самая... Вот одна из лучших поддержек. Затем мне важно, чтобы ребенок не смотрел, что там происходит. Я ему говорю: ну, что ты там смотришь? Там что-то происходит. Давай с тобой поговорим. Поговорим, пообщаемся. Я тебе покажу фокус, спою песенку. И когда это происходит, ну, тогда уже полдела сделано. Но есть момент, когда ребенок говорит: нет, не хочу,
1: не хочу, не буду, боюсь.
3: Тогда мне важно переключить ребенка на логику, на какую-то. Да, я ему объясняю, что если тебе страшно, ты начинаешь сжиматься. И у тебя вот эти вены, да, венки, они становятся более тонкими и сложнее попасть. И я говорю: давай, смотри, мы будем вместе дышать и считать до 10. И мы начинаем медленно дышать, считать до 10. Ребенок успокаивает.
1: Но я знаю, что ты тут вот не один. У тебя тут твои друзья, с которыми ты тоже помогаешь
3: сейчас
1: преодолевать препятствия
3: медицинские. Сейчас я расскажу. Вот это...
1: Кто это?
3: Это волшебный фонарик, волшебная лампочка.
1: Показывает, девочки замерли. Что это?
3: Сейчас покажу. Сейчас смотрите. Маленький ребенок, ему боится делать анализ крови. Я ему сказал: смотри, вот эта лампочка. Если ты дунешь, и у тебя достаточно энергии, то она зажжется. И он так: фу! И она раз и зажглась.
2: Вот
3: я говорю: боже мой, смотри, у тебя так много сил. И он начал смеяться. И снова дунул, и она погасла. И снова думал, и так несколько раз. Потом его пригласили делать анализы. Брать кровь. Он начал плакать. Я подхожу к нему, говорю: дуй. Он дунул. И он, там было мгновенное переключение от истеричного плача в истеричный хохот. Такая волшебная лампочка.
1: У тебя тут почему-то эта вот свинка симпатичная, но с гипсом.
3: А, да. Ну вот у меня двое друзей. Это Шницель. Вот. И это Сус Япани. Вообще, для чего все эти игрушки? Для того, чтобы начать разговор. Иногда и дети, и взрослые, они, ну как бы, да, они, им не до разговоров. Они говорят: отойдите от нас, не хотим с вами общаться. Когда есть что-то, что приковывает внимание, как только ребенок или взрослый задает один единственный вопрос: а что это? Это шанс.
2: Вау.
3: Это шанс. Значит, это мы шанс. Можем начать разговор. Это СУС Япани. Даже если он похож на свинюшку. Вот.
1: Все равно японский.
3: Это все равно
1: лошадка.
3: Японский
1: почему
3: конь.
1: Нет?
3: Да. Он упал, вот у него гипс. И вот у шницеля тоже гипс. Они вместе ехали на коркинете, на электрическом. Для торнеголим, да, для курочек. И вот они оба упали, и получилась авария. Ну, то есть они же не зря здесь. Им тоже больно.
1: Ну, логично, конечно.
3: Вот шницель, он, видите, весь в мурашках, потому что холодно в больнице. Вот. А красный вот этот значок, это у него аллергия. Потому что он хочет быть шницелем, но у него аллергия на пюрей лехем. На глютен. Его нельзя обвалять, понимаете? Очень серьезно. Вот. И когда вот эти репризы работают, да, то смеются родители. Ребенок видит, что родители улыбаются, значит, и мне можно смеяться. И потихонечку, переключение, да. Да.
1: Если мы говорим о взрослых,
2: да.
1: Пуговка, ваше внимание, насколько тяжело достучаться до взрослых, чтобы они открылись, захотели разговаривать?
2: Такие большие вещи для взрослых людей, они вызывают, как Илюша говорит, ну, по крайней мере, улыбку. И как только человек
1: улыбает... Я смотрю
2: на
1: ваши кеды.
2: Наши сегодняшние кеды. По крайней мере, они начинают улыбаться. И когда я им говорю, ну вот смотри, можно же причесаться, что ж такой непричесанный. Угу. И хочешь, не хочешь, он начинает разговаривать. У взрослого человека что же есть? Если к нему обращаются, то, по крайней мере, он уже отвечает. Вот, ему неудобно, как ребенок, сказать «нет, не хочу, не буду». Он уже вынужден что-то отвечать. Ну вот мы пришиваем пуговицу, у меня где-то может оторваться пуговица, я прошу у него помощи, и тем самым как-то переключаю его внимание на то, что ему болит или то, что его беспокоит. А исходя из того, что с 2009 года разные мысли приходят по этому поводу, мы создали общими усилиями тренинг красного носа. Это вот как раз, знаешь, для очень серьезных дядек и тетек, особенно которые руководят большими корпорациями, или они руководят большими бизнесами, и мы с ними делаем тренинг красного носа. Мы пытаемся посмотреть на все через призму красного носа. Ты говорила про различные костюмы,
1: да.
2: Вот, и когда училась, можно было придумать костюм любой. Из обыкновенного клоуна, из настоящего клоуна, можно было взять только красный нос. Все остальное считалось за минус.
1: Да.
2: Поэтому вот то, что осталось тренинг красного носа, маген симха это на иврите, это мы защищаем свою радость. Ты одел красный нос? Вот ты вот одень красный нос. Ты уже не Таня Барская.
1: Да, вообще.
2: Ты уже можешь быть с кем угодно, правда?
1: Угу.
2: Все, ты можешь себе позволить что угодно. Красная кнопочка, ты уже можешь СОС вызвать.
1: Хороший вариант.
2: Лучший вариант.
1: Самое время.
2: То есть это что-то, что может тебе быть позволить, а может быть, наоборот, быть собой, потому что ты теперь ведущая, серьезная, а тебе хочется чего-нибудь пошалить.
1: Ой, как
2: ты даешь красный нос?
1: Да.
2: Часто.
1: Даже когда никто не видит.
2: Никто не видит. И ты уже можешь делать ошибку, что тебе не позволительно, как Тане Барской. Ты уже можешь споткнуться, ты можешь упасть. Может что-то может не так сказать на русском языке.
1: Ну, не хотелось бы, но все может случиться.
2: А, ну можно. Надо. Вопрос выбора. Можно, понимаешь? Да. Ты одеваешь красный нос, ты говоришь, а я могу ошибиться, могу не ошибиться.
1: Ну, когда мне это говорит девушка с косичками и с такими ушами, я уже про красный нос не говорю.
2: Да, ты говори, вот ты можешь в ухо мне сказать. Но вообще я тоже серьезный человек, и я могу на серьезные темы поговорить в больнице, да. Особенно, когда красивые молодые солдатики вокруг.
1: Ой, это... А как они на тебя реагируют, красивые молодые солдатики, когда видят вот это неожиданное перед
2: ними? Слушай, они так чудесно реагируют. Я же тетка вот второго возрастной категории. Я еще не золотой возраст, но уже не молодая красивая девочка 18-летняя. И вот такая вот тетка, я им начинаю рассказывать про своих внучек, про своих внучек. Я говорю, вы понимаете, меня не принимают мамы вот на площадках, потому что я уже слишком старая для мам. Но меня не принимают бабушки, потому что я еще несколько молода для бабушек. И в принципе, вот я такой изгой у всех, только одни внучки меня принимают, и все. И они меня, да, они меня утешают.
1: Философский знаменатель. Изгой.
2: Они делятся со мной бурекосами, они там мне рассказывают всякие интересные истории про своих родителей, а я записываю.
1: Шушечка.
0: Да.
1: Давай. Так, вот возвращаемся
0: хотела,
1: к тебе.
0: Я давай. Хотела по поводу костюма, я принесла штучку по шуршу бумагой.
1: Так. Май.
0: Да, ценишь это? Я, может быть, даже поближе к камере поднесу.
1: Ой, камера тебя видит.
0: Вот он вот такой.
2: Ой, зави.
0: Я изначально его принесла для того, чтобы вы посмотрели. По поводу костюмов для клоуна, который хочет выйти к публике и быть принятым. Вот... Если вы видите, у него такой большой здесь часть пиджака, рукава короткие, штаны большие, носы большие у ботинок, шляпка маленькая. То есть все утрировано, да, либо увеличено, либо утрировано, уменьшено. Еще, к счастью, я думаю, что это он сам по себе такой лысый. Ему повезло. Мой бордер Кася Рывкин, с которым мы в спектакле работаем, он безумно смешной, потому что у него выбриты виски, здесь выбрито, ну так, чуть-чуть ежик. А здесь у него шикарная вот такая вот шевелюра, ему даже не надо никаких париков. Вот я сегодня тоже, благодаря своей прическе, не взяла никакой парик.
2: А, я тебе могу,
0: потому что я всегда в парике работаю. Нет, у меня есть такая штука. Вот, смотрите. Если родители хотят превратиться немножко... Это насыпается сюда. Это такая пудра для волос. И она ставится. Вот так. Вот сюда. Пудра для волос.
2: Чудесно.
0: Посмотрите, я уже... Я несерьезная дама, которая...
1: Хороша.
0: Так, теперь мне нужно надеть нос. У меня есть два маленьких... Два маленькие и большой. Да. Это будет такой глуповатый персонаж. Это будет такая француженка с Мармантре. Я хочу сегодня...
1: Да,
0: как
1: да,
0: пожалуйста. Монмартр?
1: Монмартр.
0: Вот я оттуда приехала. Я с маленьким носиком очень элегантно. Потом, у меня есть вот такие вот очки тоже. Я люблю соединять черное с красным, белое. Все тогда не будет оляпистых. И вот я надену эту шляпу. Так, сейчас посмотрим, что получится.
1: Прекрасно.
0: У меня зеркало тут приготовлено. О, очень даже хорошо.
2: Чудесно.
0: И еще вот есть...
2: Пассажир.
0: И еще есть то, что всегда выручает, если штаны очень большие, как у него. Ну, женские персонажи тоже любят носить что-то большое, например, юбка большая или штаны. А еще туда можно поролон проложить, чтобы ты... Если я не очень худенькая, а мне хочется болтаться в костюме, я прокладываю там поролончик, он такой все плотное. И я уже похудела на 10 кг, потому что у меня одежда большая. Я думаю, что это надо оверсайз, он очень клоунами любим. Ну и вот все это поддерживать нужно вот такими аксессуарами.
2: Конечно.
3: За секунду буквально прям такой образ цельный.
0: Чудесно. Но нам нужен еще грим.
1: Так.
0: Вот. Для этого можно взять что? Белую краску?
1: Давай.
0: Акрил? Нет, ну хотя бы гуашь. Ну или грим. Профессиональный грим. И можно вот сделать себе брови чуть-чуть. Вот делаем. Раз. Так. И делаем два. Вот, да.
2: Такие вот.
0: И для чего мы делаем белые брови? Для того, чтобы черный карандаш, я вот сейчас черным, он смотрелся ярче. А брови надо изменить. У нас у всех очень, такие повседневные брови.
1: У тебя повседневные
0: брови. Тебе нужно добавить.
2: Добавить.
0: А я хочу, например, сделать удивленного персонажа. Я уголки поднимаю. А если, например, я хочу сделать такого грозного персонажа, это называется белый клоун, он немножечко всех проверяет. Это если в паре клоун.
1: У него взгляд изменился.
2: Звездился вообще. Такая была
0: мадама. Вот если вдвоем ходят клоуны, один обязательно должен быть рыжим, а чуть-чуть не в себе, странный такой, с дыбой, все опаздывает. А если рядом с ним есть партнер, то пусть он будет белым. Он все время его одергивает, делает так, и возникают ситуации очень юморные, смешные. И ребенок, даже если он не хочет включаться, он наблюдает, как они дурачатся, а тот его шпыняет, а этот все время ошибается, он начинает смеяться. Ну что еще нам нужно? у клоуна есть женская косметика.
1: Вау,
0: вот смотрите, сколько
1: как это красиво.
0: Цветов.
2: Вау.
0: И мы выбираем. Я сегодня помоложе, это ярко. Либо я вам, клоун вам.
2: Вау.
0: Я сегодня помоложе.
2: Помоложе.
0: И чуть-чуть вот здесь вот мы добавляем, поднимаем скулы.
1: Ага.
0: Потому что клоун что? Он все время смеется же, да? И поэтому у него...
1: Абсолютно.
0: У него все время здесь поднято. Нельзя делать вот такие огромные круги. Нет.
2: Никогда.
0: Никогда не делайте
2: вот такие вот круги.
0: То есть мы поднимаем, маленькие точки делаем. Я даже вот сейчас переборщила уже. Это многовато. И чуть-чуть здесь. Это тоже многовато. В общем, надо очень аккуратно. Если вы хотите сделать клоунский грим себе, ребенку, другу, соседу,
3: брату,
0: всем, учителю своему.
1: Вот соседу это хорошо.
2: Приходи к соседу. Надо подойти. У меня такой серьезный сосед.
1: И сосед, такой... у меня есть план.
0: Да, давай-ка себя поддержим. Если этот персонаж, человек в гриме, в костюме, с накладными ушами, зашел в палату...
2: Это мой настоящий.
0: Извините,
1: так и хожу.
0: Прошу прощения.
2: Да.
0: Давайте я вас немножечко...
3: Борисе,
0: давайте,
3: да. давайте.
0: Что
3: давайте
0: это у вас
3: почистим,
0: тут?
3: Почистим.
0: Вы зубы себе не чистили.
2: Не вообще.
0: Давайте почистим вам зубы, а этим мы вам
3: причешем.
0: Причешем.
1: Да, нашим радиослушателям, которые будут это вот. И слышать только
2: я
1: в аудио, и потом посмотрят видео.
2: Черный список я их запишу.
1: Тут предметы в несколько раз больше, чем могли бы быть. То есть расчесать можно сразу нескольких, в принципе.
0: Да, да, можно посадить в ряд нескольких детей и расчесывать волной.
2: Ну да, я понимаю, что я хотела эти брови. Я за тобой внимательно следила, но ты мне должна будешь еще мастер-класс делать.
0: Да.
1: А ты записывай, записывай.
2: Я записала, не зря, я записала. Но я и смотрела, и записывала. Я не могу два дела сразу.
0: В общем, клоунский грим – это особая история.
2: Конечно.
0: И если кто-то хочет вот в это погрузиться и попробовать сделать дома праздник, это очень интересно попробовать разное.
2: Да.
1: Рита, а вот те дамы разного возраста, mm-hmm. которые пришли, которые уже успели порадовать публику, они умели делать вот примерно то, что ты нам сейчас показала.
0: Это
1: до
0: было...
1: того.
0: Да, это было очень интересно, потому что я консультировалась со своим коллегой, директором больничных клоунов из Москвы. То есть он уже перестал быть директором, он уехал. Он сейчас живет в Америке. Там существуют больничные клоуны, это организация. А он живет в Америке. Вот он с огромнейшим опытом, Константин Седов. И это человек, который один из первых стал на профессиональный уровень выводить в России клоунаду. Не просто волонтеры, mm-hmm. которые там после работы что-то научившись чуть-чуть, а люди, которые в это погружены, постоянно работают, постоянно практикуют. И вот он говорит: Рит, сделай так, попроси их на первое занятие принести любые костюмы, которые им хочется, чтобы они вот надели. Вот я такой клоун. Но грим мы не делали, мы сразу бросились в мастер-класс с гримером потрясающим, Корой, которая к нам приезжала. Но вот костюмы они принесли. И это все было полоска, клетка, цветы, все вместе, цветное, яркое, такое, сякое, атлас, шерсть, все вместе. И я говорю: так, вот интересно. Эта тряпочка пойдет, а вот эта тряпочка с этой, а вот эта с этой. И когда мы гармонично составили и что-то оставили из принесенного, и тогда вот для,
2: вкус, а?
0: Для глаз людей, да, которые да. вот она видят есть. Человека, который пришел, у них возникает какой-то вот... Нет вопросов. А почему на нем это? Лишние вопросы не возникают в голове. Все гармонично. И начинается игра, и ничего больше.
2: У этой дамочки вот есть вкус, я сказала, у этой француженки.
0: Да.
1: А что у нас находится в кедах? Я просто случайно помню, что там что-то есть, что понять
0: кайфовые
1: не могу.
0: Кеды? Кайфово, я их облюбовала, да. как только зашла. У меня
1: облюбовал.
0: Таких нет, к сожалению.
2: Если там заносить.
0: Дай мне поносить. Я хочу проверить, все ли в порядке с этими кедами.
2: Второй тоже тебе давай?
0: Ивана, что это такое?
3: Боже мой!
2: Боже мой!
0: Посмотрите! Кеды, там жизнь, завелась жизнь в твоих кедах. Из этих кед...
1: Сколько там этого?
0: Фейерверк! Посмотрите! Что сейчас происходит? У нас в кедах, я вам открываю секрет, вот такая штучка. Это профессиональная штучка для фокусников.
2: Для фокус, да.
0: Я думаю, что они такие маленькие для того, чтобы фокусник положил их в рот. Я думаю, может быть, они еще меньше.
3: Абсолютно.
0: Я не научилась еще таким. Ну вот есть такой клоун Авнер. Потрясающий клоун, если на Ютубе набрать Авнер клоун. У него удивительные вещи. Он выглядит как такой еврей из местечка. У него обычный костюмчик, ничего, кроме подтяжек, темных брючек, побольше, чем он сам, и какой-то рубашечки. А на голове у него такая шляпка, чуть побольше, чем моя, но тоже кругленькая. Он выходит, он очень умело делает с лестницей трюки, стоит на лестнице, держит лестницу на лбу. Но когда он садится, например, за стол, аккуратненько так музычка как-то звучит, он что-то начинает резать, какие-то бумажки, ест эти бумажки, а потом вот начинает вот это вот все. То, что сейчас продемонстрировал Илья. Вот это вот изо рта у него появляется длинная-длинная разноцветная бумажка, и на этом построен номер. То есть профессионалы этим пользуются. Ну и мы тоже, хотя мы не такие умельцы, но запросто купил пакет вот этих вот штучек, и они продаются на Тему, на Алиэкспрессе, везде. И любой родитель, я думаю, должен иметь, если он хочет, чтобы ребенок съел ужин вовремя. Вот, пожалуйста.
2: Начните. Начните показывать. Мишель.
0: Это очень просто. Да.
1: Все-таки давай уточним, что Рита Смирнова – это смешной театр.
0: Да, спасибо, что ты называешь это.
1: Где можно найти Риту, Карпову, Томку и все ваши замыслы замечательные, как и публику, и себя в публике.
0: Я коротко расскажу. Я живу в Хайфе, Тома живет в Иерусалиме, в Хайфе живет Касьян Рывкин.
1: Также в
0: Хайфе живет Пелагея Черная. Мы работаем в нескольких театрах, в спектаклях. И театр мой сейчас он называется «Смешной», «Смешной театр». У нас есть 5 спектаклей. Недавно у нас была премьера. Мы выпустили ее без слов. «Клоунада без слов» с Касьяном Рывкиным, который раньше работал в «Семьянюках» в Питере. Выпускник «Лицедеев». И я в восторге от работы с ним. И это просто какой-то... Вот просто выходишь с ним на сцену и учишься прямо на сцене. Вот смотришь на его существование без напряга, без лишнего какого-то нарочитого мимики. Он вот живет на сцене в этом образе. Он очень смешной. И мы работаем, куда нас позовут. У нас есть 5 спектаклей, 4 на русском языке и 1 без слов. У нас есть мыльное шоу, тоже либо без слов, либо с ведущим на иврите, либо на русском языке. Это огромные мыльные пузыри, это дымные пузыри, это паровые пузыри, это огненные трюки, это много-много всего. И также есть программы, как вот Илана сказала, да, день рождения. Мы можем и день рождения провести, или, например, если нас хотят позвать в больницу, как волонтеров, мы тоже, если есть время... Мы можем приехать. И вот они сейчас начинают собирать команду, которая может поехать в больницу бесплатно и поработать.
1: Я знаю, Прекрасно. Лишь, что у вас с Пуговкой есть новости интересные, общие. Что это такое?
2: Да, у нас есть новости. Нам наконец-таки и после практически полутора лет нам дали согласие несколько муниципалитетов нас поддержать. И моя идея давно собиралась – инклюзивный театр. Театр, который совмещает... Театр, который совмещает детей с разными потребностями, с особенностями и без. Так. И это не просто театр, это семейный театр, который строится вокруг него целая общинность. Потому что в этом театре помимо детей, помимо родителей, будут огромное количество волонтеров и студентов, которые учатся на театральном, которые учатся на хинух, которые учатся на арт-терапии и так далее и тому подобное. Знаешь, вот в последнее время приехало огромное количество арт-терапевтов.
1: Обратила внимание тоже.
2: Они здесь падают между стульев. Их специальность не признана. Естественно, они не могут этой специальностью воспользоваться. А знания и навыки у них необыкновенно нужное и востребованное в Израиле, особенно сегодня то, что у нас происходит. Ты понимаешь, что и вот этот вот театр, который будет совмещать детей, взрослых, и это будут постановки. Илюша у нас будет преподавать и пластику, и импровизацию, и все, что касается театрального искусства. У нас есть потрясающие составы. Рита у нас тоже будет преподавать, ты еще не знаешь.
1: Рита, передай передай, пожалуйста, Шуше.
2: Шуше, передай, пожалуйста, Шуше, что ты еще не помнишь, да.
4: Что такое?
2: И ты знаешь, что часть, конечно, из навыков это будет из медицинской клоунады, работа с детьми, работа с родителями. Конечно, она будет включать в себе вот эти вот навыки медицинской клоунады и навыки того, как работать с детьми дома, как их поддержать и как их мотивировать, и что с ними делать. Такое в Израиле никто не делал. Есть несколько некоммерческих организаций, которые занимаются инклюзией, но все-таки, еще одно слово скажу, театром и постановками не занимался никто. Наш это опыт, важно. Это не просто идея, наш опыт опирается на Ай-театрон, который 15 лет работает в Минске, у которого есть уже протоколы, у которого есть достижения, у которого есть прямо нарратив временной и социальный, что происходит с людьми, как они социализируются, что происходит с детьми, которые невербальные, не говорили, как они начинают себя выражать, понятно, что они начинают рисовать, и как они себя несут в мир. И вот так. Буквально недавно достучалась до некоторых бюрократов, будем так говорить, и им, и для них эта тема была близка, и мы с этим идем в мир. И я думаю, здорово. Что нам понадобится действительно много волонтеров, и даже тем, которым 66, и с разными костюмами, со вкусом и без. Вот так вот, да? Ты уже начал преподавать. На, подожди, подержи.
1: Вот тебе пуговица.
2: Вот тебе пуговица, а я еще
0: это
2: лучше.
0: Твоя зарплата.
2: Вот закрой пока вот булавочкой свои ручки закрой. Потом будем преподавать. И безусловно, каждый из нашего педсостава это изюминка, и это специалист высочайшего класса.
1: Да. Хорошо, это не только уже идея.
2: Это важно. Да, скажи, я пока не расскажу.
0: Илана, вопрос.
2: Да.
0: Ты говоришь, инклюзивный театр, а спектакли, которые будут создаваться, кто в них будет играть? Именно родители?
2: Нет, вместе с детьми. И родители.
0: Это семейная история.
2: Класс. Это будет... И последнее, одну маленькую деталь. Я не знаю, насколько вы помните, вот здесь у нас сидят достаточно новые репатрианты, но, может быть, ты помнишь, был такой потрясающий сериал «Пильпилим Цубим», «Желтые». И мальчик, Миша, он у тебя здесь несколько раз был, вместе со своей бабушкой, который нормативный ребенок, который в сериале играл ребенка-аутиста, он будет лицом нашего проекта. Он сегодня голливудский актер, и он, услышав эту идею, он сказал, что нужно от меня, записал все видео, все ролики, отдал все фотографии, сказал, пожалуйста, пользуйтесь, только пусть этому будет продвижение, потому что так как он знает про инклюзию, не знает, наверное, никто. Нормативный ребенок, который в 6 лет проникся темой аутизма и сыграл это в целом сериале, то есть до 11 лет он играл вот этого ребенка-аутиста. Так что вся страна поверила, что он аутист. Это невозможно даже представить. Сутин, вы можете себе представить?
0: Да. У них в семье нет аутиста?
2: Нет, никого.
1: Он просто смог так вот понять,
2: и я подумала, что, наверное, лучше кандидатуры, чем вот ребенок, который нормативно проиграв ребенка-аутиста, представлять наш проект, наверное, не найти.
1: Удивительно, да.
2: Который стоит с другой стороны. Это чудо.
0: Ну вот это, кстати, ему комплимент, а еще комплимент Израилю, потому настолько здесь все вместе. В России у меня не было ощущения, что их много, да, вот людей с разными диагнозами. Я к ним стала приходить, когда я в больнице стала приходить и учиться с ними. А когда я была маленькая, я росла на Камчатке, я не помню, чтобы вокруг меня были люди странные. Просто их прятали.
2: Да.
0: Это ужас, а как ребенок, да, будет...
1: В Израиле относятся очень-очень совершенно потрясающе, на мой взгляд, замечательно к детям и потом ко взрослым с особенностями развития, то как помогают, как ищут диагноз, как лечат, как сопровождают этих людей просто в разных областях совершенно, но это я всегда просто диву даюсь и внутри себя продолжаю говорить спасибо, и интервью беру достаточно часто на эти темы. Я хотела лишь вернуться к тому, о чем мы не могли не говорить тогда, когда этого еще не было. Я говорю о твоем сценарии, в итоге о пьесе, о спектакле «Мой красный нос», то, что относится ко всем вам в итоге и к Израилю непосредственно. Ты в качестве мистера Бобы был в больнице Барзилай 7 октября и далее. Из всего этого в итоге родился спектакль в театре «Маленький». И всему этому еще предшествовал, ты ведь закончил специальный курс, то, что, как говорят, театр-док, потому что это документальный спектакль получился.
3: Да-да-да, я закончил курсы документальной драматургии, которые назывались «Untold». Это такая unfilmed school вместе вот, под руководством Насти Потлая, Екатерины Бондаренко и Элизы Спиваковской. Вот был такой курс, я подал заявку, я сказал, что вот у меня накопился материал, который я не знаю, что с ним делать. Это то, что вот мы все вместе прожили.
1: И то, что ты видел в больнице просто.
3: Да, то, с чем я столкнулся. И мне сказали, да, конечно. И вот через 3 месяца под их чутким руководством я брал интервью, я разговаривал с пациентами, с врачами, с клоунами здесь, с клоунами в Украине, в России. И вот в итоге получилась такая история про первые недели нашей вот, войны, да, после 7 октября, где такая документальная история, да, вот то, что происходило со всеми нами, глазами медицинского клоуна. Вот, и я очень рад, что театр «Маленький», Миша Теплицкий прям так с благодарностью взял эту вещь, мы ее поставили и сыграли. Мы ее уже сыграли несколько раз за границей.
1: И за границей тоже.
3: Да, мы были в Чехии, мы были в Мюнхене, в Академии, Европейской Академии Януша Корчика. И да, и тоже
1: как
3: там...
1: Как реакция, Илюш?
3: Вы знаете, удивительно. То есть, во-первых, люди... У нас были зрители, которые непосредственно были из еврейской общины, и были люди, которые просто пришли посмотреть. И они все были, ну, как сказать, очень-очень тронуты. Это было очень сильное на них воздействие, они задавали вопросы, мы разговаривали, делились, да. Ну, там же как бы в чем прелесть проекта? В том, что это читка, но читают по ролям артисты и просто люди из комьюнити той страны, в которой мы были. Uh-huh. То есть мы были в Чехии, и были русскоязычные актеры и просто, вот, так сказать, жители, да, которые читали. Или в Мюнхене тоже были. У нас было 2 спектакля. Один был с профессиональными артистами, uh-huh. а другой был просто с представителями общины. И это тоже потрясающий опыт, потому что люди так играли, так эмоционально и сильно, что я был очень-очень тронут, и да, я преисполнен благодарности за...
1: И израильская публика на иврите этот спектакль восприняла, на мой взгляд, ну, удивительно правильно. Спектакль очень точный, очень пронзительный, тем более тема очень тяжелая, и общая вот эта травма, она ведь не проходит. Она пока только обрастает новыми и новыми видами боли, которые, к сожалению, продолжаются в нашей стране, которая и так много вытерпела за столько лет своего существования. И вот этот спектакль, на мой взгляд, он совершенно необычный способ выразить вот то, что ты чувствуешь, то, что чувствуют очень многие. Ты то, что видел в больнице Барзилай, вот эти... Я просто для тех, кто не знают, те, кто не живут в Израиле, хочу объяснить. Больница Барзилай находится на юге Израиля. Она одна из 2 больниц, в которые первые дни попала... огромное количество тяжело раненых, раненых средне после вот этого огромнейшего страшного теракта и начала всего, что происходило из разных городов.
3: Да, я прям хотел отдельно передать привет врачам, пациентам и всем из больницы, из Бразилия.
1: Я хотела тебя, можно попросить что-то?
3: Да.
1: Я вижу фотоаппарат. Давай, поскольку программа заканчивается, ты нас сфотографируешь специальным от мистера Бобы фотоаппаратом.
3: Так, готовы? Мы сейчас будем фотографироваться.
2: Чесалась. Она, видишь, сколько вермишели.
3: Сейчас будет селфи. Готовы?
0: Да.
1: Давай,
0: да.
3: Улыбаемся.
1: Давай, давай.
3: Раз, два, три. Ой.
1: Оп.
3: Ой, что такое? Ой. Ой, боже мой. Боже мой, боже мой, боже мой.
1: И даже это сделано так, как надо.
0: Это вылетают птички.
3: Это вылетают птички.
1: Они же и поют.
2: Это порошок мне будет.
3: Это было очень... Это было очень интересно, когда я ходил по больнице, в том числе я ходил с двумя фотоаппаратами.
1: Так.
3: Один реально фотографировал, и вылезала реально бумажка, а второй был точно такой же, только
1: с мыльными
3: пузырями. И персонал, и пациенты, и дети, они каждый раз не знали, что... И это был просто супер.
0: А что, они так похожи были, что не
3: они, да, одного цвета. Одного цвета они были розовенькие. Да.
0: Это трюк.
1: Это хорошо, супер трюк. Хорошо, да.
2: Это интересно.
3: Это было очень здорово. И вообще, я люблю пугать. Я люблю
1: сказал
3: пугать.
1: Он. Сказал. За эфир.
3: Вы знаете, вот, смотрите, я просто показываю. Вот тут у меня, я говорю,
2: я
3: вот
2: боюсь,
3: это, говорю,
2: я
3: это Валера, да. Говорю я. И вот видите, это он.
1: О,
2: мы с тобой не сговариваясь, у меня
1: это
2: тоже
1: таракан.
3: Да,
2: у тебя
3: Валера.
2: Есть таракан?
1: Вы что, так, все принесли таракана?
2: Не-не-не-не-не-не, есть Валера.
3: Ой, Валера, вот он. Вы не представляете. Вы не представляете.
1: Это мне напоминает индийский сериал. Братья.
3: Знаете, у меня дочка, она тоже полюбила Валеру. И каждый раз, когда в доме обнаруживается Валера, она говорит, нет, не убивай его, давай его выпустим. Или пускай он живет у нас. Пускай он живет у нас.
2: Он
0: же... Кстати, называть питомцев от мала до велика именами, это хорошо. Однажды мы с дочкой решили почистить углы ее комнаты, и там была паутинка. Она говорит, ой, но там не Валера. Она говорит, Никита или кого-то она, как же так, как же нас Володя убежал. Вот когда детям предлагаешь такую игру, они потом ее подхватывают, и это связь родителей и детей, это очень сплачивает.
3: Очень.
0: Игра.
3: Да. Игра всегда и везде.
1: За игру.
2: Родители и дети. Это вот то, что у нас.
1: И спасибо вам всем. И спасибо тем больничным клоунам, о которых мы начинали разговоры, которые есть. И в Израиле это отдельная тяжелый труд, на мой взгляд. Это и искусство, и тяжелый труд. И спасибо вам, что вы знаете, что это такое, и что в Израиле так это хорошо понимают.
2: Да.
1: Спасибо огромное. Рита,
2: спасибо,
1: Маргарита Смирнова, она же Шуша. Илана Хрен-Творицкий, она же Пуковка. Илюша Доманов, актер театра «Маленький» и плейбэк-театра «Пластилин». И он же мистер Бобу из больницы «Барзилай». И была очень-очень рада вас видеть. Так что... Давай вернем тоже. Возвращай свой носик.
3: Да, возвращай.
2: Здесь.
3: Большое
1: все,
3: спасибо.
1: Мы все в носиках.
3: Саня,
1: да.
3: Большое спасибо за уникальную возможность поделиться, порадовать тебя, порадовать
2: рассказывать
3: слушателей.
2: Новости наши.
1: Да.
2: Спасибо тебе большое.
1: Пусть всем будет теплее и лучше.
3: Ой, да.
1: Улыбаюсь
2: до конца. До конца эфира быть в красном носке.
1: Спасибо огромное. Всего доброго.
3: Спасибо.
2: До свидания.
3: Спасибо.

и зрители, вы душой едины, чтоб цвела над цирком небо синева. Пусть веселый клоун миллион смешинок радостно плеснет из рукава. Вы со мной согласны, даже детям ясно, клоун зажигает звездочки во мгле. Берегите клоунов, берегите клоунов, чтобы было весело на земле. Если дружишь с клоуном, ничего не страшно, чтобы стало завтра лучше, чем вчера. Будет этот парень в океане вашем островом надежды и добра. Вы со мной согласны, даже детям ясно, клоун зажигает звездочки во мгле. Берегите клоуна, берегите клоуна, чтобы было весело на земле. Ну а если клоуна ты случайно встретишь, то к нему с открытым сердцем поспеши. Не найдешь добрее друга на планете и светлее праздника души. Вы со мной согласны, даже детям ясно, клоун зажигает звездочки во мгле. Берегите клоунов, берегите клоунов!

Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. В Южном Ливане получили тяжелые ранения 2 боевых офицера. Вчера в результате взрыва беспилотника и сегодня утром в ходе столкновения с боевиками Хизбаллы в районе Заутар-эш-Шаркия. Об этом недавно сообщил официальный представитель ЦАЛя. В сегодняшнем столкновении легкое ранение получил также командир разведроты бригады Гевати. Пострадавшие эвакуированы в госпиталь, а их семьи получили извещение об инциденте. Сразу после инцидента ЦАЛь открыл огонь по боевикам и атаковал объекты террористической инфраструктуры в данном регионе. Силы гражданской администрации эвакуировали минувшей ночью 3 гражданок Израиля, которые сбились с пути и уехали в палестинский город Бейт-Джалла, а также израильтянина, задержанного с фальшивыми деньгами в центре Калькилии. 3 женщины направлялись к гробнице Рахели, но ошиблись при навигации и оказались на палестинской территории. Офицеры окружного управления координации и связи ЭЦИОН приняли меры для обеспечения их безопасности и передали их силам правопорядка. Одновременно с этим офицеры окружного управления координации связи Ефраим эвакуировали гражданина Израиля, которого задержал житель Калькилии после попытки расплатиться в местном магазине фальшивыми купюрами. Все участники инцидентов переданы для дальнейшего разбирательства в полицию округа Иудеи и Самарии. Центральное командование вооруженных сил США опровергает заявление о том, что Иран атаковал американские эсминцы и вынудил их отступить в Индийский океан. В заявлении командования отмечается, что иранские силы вообще не атаковали корабли, и подчеркивается, что если бы подобное нападение произошло, оно расценивалось бы как нарушение режима прекращения огня. В документе также указано, что Соединенные Штаты продолжают обеспечивать соблюдение морской блокады Ирана. Президент Ливана Джозеф Аун обвинил Иран в использовании его страны в качестве разменной монеты на переговорах с США. В интервью телеканалу CNN Аун заявил, что корпус стражи исламской революции не принимает соглашение о прекращении огня с Израилем и подчеркнул, что считает такую позицию неприемлемой. По его словам, страдает ливанское население и разрушаются дома в Ливане, поэтому Ирану следует прекратить поддержку Хизбаллы. Президент Ливана добавил, что Израиль также обязан соблюдать режим прекращения огня и призвал Хизбаллу осознать, что конфликт может быть решен исключительно дипломатическим путем. Кроме того, ливанский лидер отметил, что в перспективе возможен процесс нормализации отношений с Израилем, однако первым шагом к этому должно стать полное прекращение боевых действий. Об этом сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф. Премьер-министр Словении Янез Янша распорядился снять флаг Палестины с главного здания правительства в столице Любляне менее чем через час после принесения присяги. Данный флаг развивался на здании на протяжении последних 2 лет. Обозреватель КАН Ихескель Корнберг отмечает, что этот шаг символизирует изменения, которые премьер-министр Янша намерен внести во внешнюю политику своей страны, считавшейся в последние годы одним из главных противников Израиля в Европе. Ожидается, что в дальнейшем Янша отменит антиизраильские меры своих предшественников, включая эмбарго на израильское оружие, запрет на въезд в страну министров Смотрича и Бен-Гвира, а также признание палестинского государства. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит завтра 30 градусов, в Хайфе будет 28, в Сфате 29, в Бейт-Шиане 37, а в Бейершеве 35. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 19 часов 7 минут, в Тель-Авиве и в Бейершеве в 19:22, а в Хайфе в 19 часов 15 минут. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат в течение субботы, на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции КАН Морешет работает беззвучный режим. Трансляция «Тихой волны» будет прерываться только в случае экстренных сообщений службы тыла. Это был обзор последних событий к вечеру 5 июня. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шаббат шалом, Мейрушалаем.

0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья моя и ваша, оперная певица, сопрано, педагог, доктор философии в области музыкальной педагогики Светлана Бендикова. Приветствую вас, Светлана.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: И вот с доктора философии мы начнем. Это, можно сказать, уже вторая ваша докторская. Как так получилось?
1: Ну, дело в том, что до приезда в Израиль я преподавала в университете, в педагогическом университете в городе Кривой Рог. И, естественно, преподаватели высшего уровня должны заниматься научной работой, это и кроме творческой работы, конечно. И вот так сталось, что я сначала написала ее на русском языке, потом на украинском, а потом мы резко собрались уезжать в Израиль. И как бы она у меня есть, но в Израиле эту степень не посчитали третьей степенью.
0: Понятно.
1: Да, и тогда, ну, прошло 25 лет, вот скажем так, немножко меньше. И тогда я решила, что нужно все-таки закрыть этот гештальт. И, в общем-то, я не жалею, потому что я творческий человек, который любит познавать что-то новое, как говорится, учить и учиться. Это наше призвание педагогов и творческих людей, конечно. И вот в 21-м году, ну вот буквально после короны, когда дети выросли, и внуки еще не появились, сейчас уже, слава богу, я бабушка четырех внуков.
0: Как-то быстро, за время после короны, да.
1: Да, жизнь бежит довольно быстро. Я вот, появилось свободное время, скажем так. И я решила заняться или продолжить заняться научной деятельностью. Ну, скажем так, во время короны я писала всяческие эссе, рассказы, тоже занимала свои мысли, чтобы не сойти с ума, как все мы.
0: И об этом мы еще поговорим.
1: Да, но и как бы всегда любила писать сочинения на свободную тему, и вот мне этот навык пригодился. Это все вылилось в мою диссертацию, которая называется «Организационно-методические основы обучения пению учащихся специализованных учебных заведений, ну, то бишь школ искусства в Украине и Израиле».
0: Все понятно, да. Значит, я так понимаю, что это такой сравнительный анализ,
1: да,
0: который вы сделали, причем ну, мы с вами общались до эфира, и вы говорили, что вы нашли всего 5 трудов в Израиле за 78 лет на тот момент существования, которые были как-то связаны с темой становления голоса, обучения этому. Значит, но зато у вас был уже богатый опыт и здесь, и там. И вы, так сказать, сколько заняло? 26-й год, да, защита, вот же в этом году. То есть, ну, 5 лет.
1: Да,
0: сказать, вы поработали.
1: Хорошие 5 лет, да.
0: А защищая, да, вы же, диссертация была на украинском языке.
1: Да, конечно. Да.
0: И вы ездили, так сказать, туда? Нет, не ездили. А значит, вы защищали...
1: А почему? Война. Потому что была война.
0: Война. Но вы до этого туда ездили, как бы вообще...
1: Ну, конечно, конечно.
0: Несколько раз пришлось...
1: Естественно, да.
0: В поисках материалов там и все такое.
1: Ну, сейчас, в принципе, есть интернет, библиотеки, и, собственно, тот материал и багаж, который у меня был накоплен в предыдущей диссертации, он тоже тут пригодился.
0: Да.
1: И новое появилось, много работ.
0: Но, и я теперь уже понял, что это теперь массовое явление, защита была во время войны, потому что замечательный Алекс Ройтман, посол Молдовы в Израиле, рассказывал, что он так защищал свою докторскую. И теперь я выяснил,
1: из бомбоубежища.
0: Да, что, значит, там, говорит, бегал, сигналы были, тревоги, там онлайн все это. И у вас было онлайн тоже с сигналами. И
1: смех и грех, да.
0: Можно из бомбоубежища, как мы видим, защищать диссертацию. Все. Теперь вы,
1: это тоже
0: доктор,
1: опыт, да. К сожалению.
0: Да, лучше бы без
1: лучше
0: него,
1: бы без
0: но что есть, то есть, да. Кажется, что нас убивает, делает сильнее, ну, окей,
1: да,
0: как есть.
1: Да.
0: Теперь вы, значит, доктор философии в области музыкальной педагогики.
1: Угу.
0: Ну что, то есть 5 лет упорного труда и методических каких-то вещей. Давайте сделаем вот что. Вы сейчас споете, потому что все-таки, ну, наверное, взрослому большинству людей, кроме родителей и ваших учеников и учениц, вы известны как певица, как сопрано. Угу. Давайте вы споете сейчас песню, украинскую песню. Мы ее послушаем, а потом вы попробуйте, ну, для таких допытливых, как я, то есть ничего не знающих, но все-таки объяснить, в чем суть вашей, принцип вашей методики преподавания. Хорошо. Итак, мы слушаем и возвращаемся к разговору, естественно.

0: В студии сопрано Светлана Бендикова, она же доктор философии в области музыкальной педагогики, замечательный педагог, вокальная мама, так скажем, какого-то невероятного количества уже учеников и учениц. Мы поступаем следующим образом. Значит, во всех наших разговорах Светлана педагог, а во всех музыкальных паузах Светлана певица сопрано.
1: Договорились.
0: Да. Итак, в чем суть и ядро вашей методики, значит, преподавания? И мне показалось, как человеку далекому от музыки, от преподавания музыки тем более, что это очень интересная идея. Пожалуйста, рассказывайте.

0: В чем нашего инструмента? Что мы должны его настроить, он живет в нашем теле и выходит из глубины космоса на свет Божий, а я как учитель должна помочь этому осуществиться. Инструмент, вот допустим, фортепиано, его настроили, подходит маленький ребенок, нажимает пальчиком, ему показывают, как нужно играть, и он повторяет это. А как сделать голос инструментом, как сделать так, чтобы он научился слушаться тебя, да? То есть это очень сложно, это непонятно, потому что это связано с психологией каждого ребенка, с психологией каждого ученика, и тут мне, как педагогу, нужно подбирать ключик и общаться так, чтобы он мне доверил свой инструмент, свой голос, чтобы я ему помогла спеть красиво, ну, правильно, это понятно, но, потому что это пение же это искусство, и научить искусству пения берет очень много времени. То есть мы инструмент, мы настройщик, мы исполнитель. Три в одном, три в одном теле. И это очень связано с осознанностью, с тем, как мы должны иметь идеальный какой-то эталон, как должно быть, потому что у каждого это свое. И мне это интересно, вот в процессе работы я нашла много интересных работ израильских авторов, но одна меня очень пронзила, потому что я имею те же самые мысли, вот как оказалось, что у меня те же самые мысли, что голос — это инструмент, или вообще мы приемник, или мы передатчик. Значит, был такой педагог Гиора Рафаэли, который как раз говорил о том же в своих работах, что должен быть путь естественного вот развития голоса. И когда ты соединяешься как бы мысленно с Богом, тогда получается вот идеальное звучание. В моей методике это называется пение в потоке. Значит, что такое поток? Творческий поток мы знаем, да, вот когда писатель садится, ему приходят какие-то мысли, там певец вот выходит, и он поет, или пианист играет, он ничего не замечает вокруг. А пение в потоке вот связано с тем, что физика и психика должны быть настолько в гармонии между собой, чтобы пение вдохновляло тебя и твоих слушателей, чтобы оно делало этот мир красивым, глаза слушателей радостным, чтобы хотели тебя слушать. Потому что у нас же, знаете, как с слушателями наш контакт идет? По принципу мобильного телефона. Вот если певец хорошо поет, допустим, нам хочется петь, у нас крылья вырастают, а если плохо, мы зажимаемся, правильно? И это то, что вот как раз искусство призвано к тому, чтобы делать этот мир лучше, да?
1: Я так понимаю, что поскольку... Ну, я понимаю, потому что вы мне рассказываете.
0: Да.
1: Что поскольку ни рояль, ни гитара, ни любой другой музыкальный инструмент не является там строго определенным для оперы или для чего, а
0: да,
1: приемлет исполнение любых композиций,
0: да,
1: то и голос может быть предназначен то ли для оперы, то ли для джаза, то ли для поп-музыки. И вот в этом такая тонкость, и вы это должны распознать.
0: Да-да. Вот в чем еще изюминка как бы моего опыта израильского, 26-летнего уже на сегодняшний день, в том, что... Ну, это, в общем-то, и американские педагоги тоже об этом говорят, что нужно голос развивать как инструмент. А уже, то есть это называется кросс-стилевое, кросс-вокальное развитие. То есть приходит ко мне ребенок, я же не даю ему сразу оперные арии. Многие дети тянутся за взрослыми певцами и хватаются за взрослый репертуар, что я категорически не приемлю. Как педагог я говорю: ребят, вы до 12 лет, до 13 вы дети, а потом вы всю жизнь будете взрослыми. Вот тогда вы споете свои песни. Значит, мы начинаем с самых простых, скажем, детских, израильских, там, неважно каких, английских песен, русских, украинских, ну, то, что подходит голосу, диапазону и все такое. Потом потихонечку мы поднимаемся уже к репертуару, ну, типа Диснея и там каких-то легких классических произведений. Кстати, их очень мало написано для детей, для голоса. Много детских произведений для фортепиано, скрипки, флейты и так далее, а для детей практически нет, потому что на дыхании петь эти произведения, это довольно сложно. Это нужно несколько лет работы. А потом уже мы смотрим, куда мы идем, в каком, когда голос тебя слушается, тогда мы уже смотрим, куда мы идем. Или мы идем в джаз, или в классику, или в поп-музыку. Но еще одно открытие вот сегодняшней вокальной педагогики в том, что кросс-стилевое обучение, оно развивает певца.

0: в разных направлениях. У меня есть певцы. Во-первых, есть и произведения на сегодняшний день, в которых там, объединяются эти три направления. То есть это о чем говорит? О том, что можно играться, то есть это инструменты, с ним можно играться, можно и в таком стиле петь, и в таком, ну, нужно знать, конечно, принципы и разницу этих стилей для того, чтобы это изобразить. Но это, мне это очень нравится, и, как вы заметили, вот на Евровидении вообще очень много поют одну и ту же песню на разных языках. Если раньше мы пели там отдельно на английском, отдельно на итальянском, отдельно там на русском, украинском, французском, а теперь в одну песню засовывают несколько, извините, да, вот Мишель, да, израильский певец пел французский, иврит, английский.
1: В этом, наверное, есть талика правильности, потому что этим подключается большое число участников.
0: Конечно,
1: а ты понимаешь слова еще?
0: Да.
1: Больше того, я думаю, что вы даете какой-то пример ученикам собственным репертуаром, потому что в нем есть народные песни, в нем есть оперетта, в нем есть, и мы сегодня это увидим, услышим, в нем есть абсолютно оперные произведения.
0: Да.
1: Вы объединяете своим голосом, так сказать, произведения абсолютно разных жанров. И, наверное, в этом и фишка определить, кому куда идти, но идти с большим багажом.
0: Совершенно
1: то есть
0: верно.
1: Багажом разных совершенно вещей.
0: Совершенно верно. И еще один нюанс моей методики. Я учу не только пой, как я, и пой вместе со мной, ну, пой, как я. То есть я учу, передаю свои знания и свою методику украинской вокальной школы, скажем так. Но я всегда талантливых учеников беру с собой на сцену. То есть я им даю свою поддержку, плечо, и говорю, пой вместе со мной на сцене. Вот тогда у них вот это вот битахон это называется, уверенность на сцене, и у них просто вырастают крылья.
1: Вот я хочу как раз позволить себе такую цитату, значит, Светлана, найденная в источниках, является авторитетным членом жюри ведущих международных вокальных конкурсов, среди которых The World Festival of Ukrainian Art and Culture, Musical Magic Blossom, это Украине,
0: Украина, да.
1: Кипрский, украинский, Golden Key, Sea Pearls, израильские, Sing at Home, Liberto Creativa, итальянские. Я уже устал зачитывать, да, потому что там еще много стран и названий.
0: Да.
1: И вот, ваши ученики всюду были с вами вместе, значит, и, в общем, всюду побеждали и были среди лидеров. Когда волнение больше, Светлана, когда выступают они, когда выступаете вы?
0: Вы знаете, я скажу, наверное, когда выступают они. Почему? Когда я выхожу на сцену, я отвечаю только за себя. То есть я подготовилась, я сосредоточилась, я зашла вот в этот творческий поток, и я работаю, да? Когда выступает мой ученик, это берет настолько больше энергии, потому что ты знаешь, какой труд, сколько часов труда ты вложил в подготовку этого концерта. Вот недавний пример. Буквально на прошлой неделе у меня мой ученик в Академии музыки пел выпускной реситаль. Алекс Федорук. Он пианист, хороший парень. В начале учебного года он пришел ко мне и говорит, я хочу научиться петь. Я умею играть, вот я в хоре пою, я хочу научиться сольно петь. Я говорю, давай. Мы начали заниматься, проходит несколько месяцев, он мне говорит, а я смог бы петь выпускной реситаль? Я говорю, ну смотри, судя по тому, что у тебя есть такое желание, я вижу, что глаза загорелись, и желание большое есть. Я говорю, давай попробуем, я всегда тебе дам поддержку. И что вы думаете, он за, ну, фактически неполный учебный год, он такой сделал прогресс, я сама в шоке. Вот на прошлой неделе был его выпускной реситаль, и я была очень рада, но я настолько энергетически опустошилась, что мне пришлось, ну, просто потом отлеживаться, восстанавливаться. То есть переживания, и я с ним, конечно, спела украинскую песню на сцене, и родители открыли рот и сказали, вау, мы никогда этого не слышали в его репертуаре. То есть удивлять и удивляться самой, вот это вот наше призвание творческих людей.
1: Скажите, вы сами принимали участие в конкурсах.
0: Да.
1: И... Ну, воспитывали ли вы отдельные волевые навыки, если можно так в кавычках сказать, у своих учеников? Потому что, ну, слушайте, ну, это надо все-таки, кроме вокальных данных, иметь и какую-то душевную силу, потому что мне кажется, что позвал меня ученик на сцену, вышел я, и там и упал в обморок у ног учителя, все, потому что страшно. И когда я вижу на конкурсах певцов, я всегда сопереживаю, потому что понимаю, сколько нужно было в душе потратить сил душевных для того, чтобы привести себя в нормальное состояние. Вы как-то отдельно учите их, ведь им предстоит, и вы знаете, что им предстоит.
0: Вы знаете, есть такое выражение, что обучение музыке и вокалу – это не столько про воспитание музыканта, сколько про воспитание человека. И действительно, музыка воспитывает трудолюбие, целеустремленность, характер, силу воли. Очень много вещей, которые нам потом пригодятся в жизни, ну, то есть ученикам. И я знаю, как бы я уверена, я знаю, что тысячи, наверное, тех, кого я выучила петь, они не стали профессиональными певцами и музыкальными, но они стали креативными людьми. Угу. И это очень помогает на жизненном пути. Да. Что касается выступления на сцене. Прежде чем выйти на большую сцену, вот сейчас после, кстати, Евровидения, несколько учеников таких, скажем, продвинутых, пришло ко мне и говорит: «Вы знаете, Светлана, я хочу петь на Евровидении. У меня есть такая мечта». А я говорю: «Здорово. Халемот Митгашмим, мечты сбываются. Если ты хочешь, значит, энзо-энзо года, то ты можешь это сделать, но ты должен пройти сначала от самой маленькой сцены спеть 1000 концертов, выучить 1000 произведений, 100 раз упасть и 100 раз подняться, и потом выиграть еще конкурс в своей стране, и чтобы в тебя вложили $1 000 000, а тогда ты выступишь на Евровидении». У них открываются глаза. Я говорю: «Да, ребята, а что вы думали? Музыка — это спорт, это правда. Тут он закаляет, и наши неудачи нас тоже закаляют». И у меня на конкурсе, вот, который был недавно на Кипре, 3 получили ученика первое место и 2 второе. И, естественно, это хорошие места. И они, в общем-то, первый раз на международном конкурсе. Но вы видели эти слезы. «Как это?» Я говорю: «Да». А знаешь, отбывает нам еще хуже. Допустим, поехали, был и такой случай у меня, что мы поехали на фестиваль. Моя ученица выиграла сначала гран-при в Америке, а потом поехали на другой конкурс, и она выиграла только первое место. Почему? Не потому, что она стала хуже петь, а потому, что на каждом конкурсе есть свои певцы, и кто-то может быть лучше, и это тоже нужно научиться принимать. Поэтому тут, конечно, кроме вот этой красоты, которая на сцене создается певцом, тут нужен еще очень такой железно-бетонный стержень, который вот тебя не выбьет из состояния сосредоточенности и состояние потока, вот то, что я называю, да?
1: Ну, я вообще-то думаю, что уж вы-то кто-кто, а вы сумеете привить им, так сказать, волевые качества, волевые навыки. А сколько времени уходит, ну, так скажем, грубо, на то, чтобы понять, вот кто станет хорошим исполнителем, кто средним, у кого ничего не выйдет?
0: Ну, я бы так не сказала. Когда спрашивают, когда я запою, вот есть такие любознательные дети, я отвечаю так: смотри, первый год мы только настраиваем твой инструмент. В Италии вообще было принято, ну, наверное, сейчас, первый год петь упражнения, вокализы. Все, произведения не поют. У меня нет, мы поем и в распевке, я нахожу и вокализы, конечно, интересные вещи и для детей, и для взрослых, и для каждого свой репертуар, естественно. Потому что у каждого коли хату миухат, каждый он особенный, и для каждого нужен особенный репертуар, особенные вокализы, особенные распевки. Второй год ты можешь уже немножечко попробовать и понять, а что же такое пение, с чем его едят. Ну, я смеюсь, конечно, мы это все делаем в процессе, но на самом деле это очень кропотливый труд педагога вокального. Тут как у доктора: не навреди.
1: А вам уже заметно, вот вы уже как профи крутой, вы можете сказать: ну, тут, конечно, гран-при не пахнет. Для себя, внутри.
0: Ну, наверное. Смотрите, я имею дело с голосами детскими, подростковыми, взрослыми. И, кстати, у меня был ученик Алон Гельман, которого вот в Израиле, ну, многих я с нуля выучила, скажем так. Вот он с 6 лет у меня начал учиться и закончил консерваторию при академии с выпускным рециталем. Вот это вот просто как бы один из примеров, как я выстроила певца, как я, как вокальная мама, скажем,
1: мы так... Но вы с самого начала знали, что если его так построить, он будет крутой.
0: Нет, нет, это все в процессе познается, потому что иногда, извините за грубое слово, берут попой. То есть кто-то берет талантом, а кто-то усердием. А иногда тот, кто-то более талантливый, он вдруг бросает посредине пути, и я развожу руками и думаю, ну вот жалко, жалко моего времени. Нет, конечно, я не хочу, чтобы все стали певцами, но это, знаете, музыка, это же все-таки... Вот такая зараза, если она уже прилипла, это болезнь, это никогда уже от тебя не уйдет. И даже если ты не будешь петь на работе, ты будешь петь дома с друзьями, в клубе где-то. И это будет делать твою жизнь лучше, веселее,
1: Светлана, вот
0: радостнее.
1: Хороший ученик, с вокалом хорошо, а характер дерьмовый.
0: Это тоже, да. Как Раневская говорила, талант не знаешь.
1: Да,
0: такая
1: прыжка,
0: штука,
1: которая, да,
0: на каком месте выскочит.
1: Да, да. И что, вы продолжаете работать с
0: человеком? С такими людьми мне тяжело, но, в принципе, мы расстаемся. Это, понимаете, тут как бы, вот я говорила, что вокал — это про доверие. Потому что если ученик тебе не доверяет, ничего, нету химии, и мы дальше не сможем просто работать вместе. Это будет раздражать обоих. А зачем это напряжение? Были такие, вот когда... Делаешь замечания, они не принимают эти замечания. Я говорю, ну смотри, ты же пришел получать какой-то фидбэк, какой-то отзыв от учителя. Если ты уже все знаешь, зачем тебе ко мне приходить? Не нужно. Иди к другому учителю, иди учись сам, ну, выбери свой путь сам. Тут нет рецептов. У каждого, как бы учим одному и тому же, но у каждого своя методика и свой подход.
1: А со скольких вообще лет начинается учеба?
0: Ну, раньше я работала только со взрослыми, скажем, в прошлой жизни, и только классический репертуар учила в этой, скажем, новой израильской жизни. Ну, я люблю детей, мне пришлось заниматься, и как бы я продолжаю заниматься с детьми, ну, я желательно, чтобы они хотя бы умели уже читать. Были такие, что и не умели читать, но очень сообразительные. И в пять я когда-то брала, был у меня такой опыт, но, в общем-то, 6-7 лет, 6-7. Да, это нормально.
1: И вы доводите их как кого? Как бы кто-то, так сказать, доходит до Багрута, а кто-то там, не знаю...
0: Да, кто-то для себя учится, а кто-то до Багрута. Круто, а кто-то, вот у меня есть мои выпускники, которые академию закончили, в опере работают израильской, есть, ну и, конечно, в других странах тоже работают, но, как бы, опять-таки, это же кто любит классику, есть люди, которые с детства ее любят, ну и, понятно, это надо прививать, она сама не прилипает, ведь у нас из всех радиоточек и чайников какая музыка звучит? Ну, не классическая,
1: ну,
0: явно.
1: Ну, понятно, да,
0: поэтому
1: да.
0: Вкусы молодежи формируются именно под этим влиянием. А классика — это что-то другое, это что-то умное, мне кажется. И глядя на публику, которая ходит на концерты классической музыки, мы видим, что там в основном взрослые люди, да, значит, получается, что человек взрослеет, и взрослеют его вкусы. Ну, наверное, в молодости мы все любили там поп-рок, джаз. Я, в общем-то, и сейчас люблю эти стили, но, опять-таки, все зависит от мироощущения человека, моего ученика, как человека. Что он хочет петь, что ему делает радость в душе, что ему делает его счастливым, вот так скажем.
1: И, наверное, последний вопрос в этом блоке. Приходят уже совсем взрослые люди, допустим. Понятно, они уже не приходят спеть на Евровидении, как бы. Что, зачем? Зачем они приходят?
0: Ну, опять-таки, потому что музыка — это здоровье души. Вот у меня есть ученик, я не в кликер, он закончил армию. Как офицер. И вдруг он пришел ко мне заниматься вокалом, говорит, я хочу петь. Я послушала, думаю, ну, данные, конечно, вообще не... Ну, такие, вообще никакие. Никогда человек не пел, ну, вообще никогда. Но я вам скажу, что за несколько лет нашей работы он так загорелся, что он уже победил на конкурсе вот международном онлайн. Мы послали записи, он распелся, он просто, у него крылья выросли. Это потрясающе.
1: Никогда не поздно. Здорово.
0: Да, никогда не поздно.
1: Ну что же, будем слушать музыку в исполнении Светланы Бендиковой. Кстати, на этот раз это будет знаменитая классическая ария «Оперетта».

0: Ну что же, Сильвана Идыш. Спрашиваю Светлану Бендикову, исполняющей эту замечательную классическую же арию. Почему?
1: Вы знаете, это тоже один из моих таких креативных подходов и опытов моей творческой жизни. Ну, здесь есть одна такая семейная история. В семье моего мужа Михаила Бендикова была актриса, которая пела на идыш в театре в Кировограде. Двоюродная бабушка, которая уже в преклонном возрасте пришла к моему мужу и говорит: «Мишенька, запишите, пожалуйста, оперету на идыш, я их все помню наизусть, а ей лет 90 было». Ну, как ведется, молодые люди не сильно обращают внимание на просьбы стариков. Бабушка ушла, оперета на идыш осталась в ее памяти. И вот в какой-то момент Александр Абельзафт пришел ко мне и говорит: «Спой на идыш». Я говорю: «Я не знаю этого языка». Он говорит: «Я сделаю тебе переложение, переводы, и я тебе помогу с этим языком». Ну, так как я уже знала иврит и знала немецкий, и мне это помогло. Ну, конечно, я работала на дикции, и, во-первых, классику на идыш никто не поет. Но это был мой творческий опыт, и мне даже за это Игуд Уман Исраэль дал приз.
0: Правильно.
1: За творчество, за раскрытие образа.
0: Пропагандирование образа Сильвы.
1: Да, да.
0: Ну, здорово. Здорово.
1: Да, и оперетта — это вообще любимый мой жанр.
0: И здесь мы легко переходим к тому, что вы человек невероятно разносторонний, и вы побывали и в роли, так сказать, драматической актрисы,
1: да,
0: у,
1: да,
0: замечательного Григория Грунберга.
1: Да, я хочу сказать ему большое спасибо, что он раскрыл мой актерский потенциал. Я участвовала в двух его спектаклях «Король оперетты» и «Имре Кальман» и «Вальс любви» с замечательными актерами. Уже одного из них нет, Павел Кровецкий, да, «Светлая память», да. А второй с Дмитрием Семеновым. И как бы изнутри я рассказывала о жизни жен композиторов, да, скажем так. Ну, одна состоявшаяся Верушка, а вторая Ольга была любовью Штрауса, да. И в связи с этим я хочу поздравить нашего замечательного мастера,
0: да,
1: Григория Павловича Грунберга, с его столетним юбилеем и пожелать до 120, как в 20, продолжать дарить людям, раскрывать творческие таланты, радость и...
0: Да.
1: Лыхаем.
0: Лыхаем, конечно. И в честь этого Светлана исполнит «Заздравную». Слушаем.

0: студии Светлана Бендикова. И человек, она воистину неуемный, потому что певицы, преподавателя, актрисы, доктора философии ей мало. Вот, и она занялась еще и литературой. Светлана пишет эссе. И о музыке, я бы сказал, и о жизни тоже. Вот, я вижу журналы, очень красивые, кстати, австралийские и американские, в которых Светлана опубликована, причем как лучший автор 2020 года. Да? Угу. И, кстати, это подходит к карантинной, так сказать, нашей теме, карантинным делам. По-моему, именно вокруг, во время короны вы начали-то.
1: Да, опять-таки освободилось время. Мы занимались по интернету с моими учениками, концертов не было. И, естественно, приходили мысли, размышления, которые помогли, как бы эти строчки легли на лист бумаги и помогли мне выйти, не зайти в депрессию, скажем так, потому что все мы были в таком шоке, что не знали, чем заняться и что
0: все
1: будет дальше.
0: Все спасались по-своему. Да. У вас такой замечательный способ. Прочтете, пожалуйста, что-нибудь? Это как бы вопрос, прочтете ли, но на самом деле это просьба. Прочтите, пожалуйста.
1: С удовольствием. Ну вот один из моих эссе, такой рассказ, скажем так, который называется «Мгновение, которое стоит тысячи жизней». Недавно на глаза попалось высказывание известного американского актера Дэвида Эккерта, который настолько правдиво раскрывает всю сыромяжную правду о жизни артиста, что это достало меня до глубины души. Я благодарна автору за то, что он вслух выразил мысли и чувства многих людей искусства, поэтому привожу высказывание целиком. Музыканты, художники и актеры – одни из самых сильных и смелых людей на Земле. Ежедневно они не позволяют себе того, ради чего остальные живут всю свою жизнь. Они постоянно сталкиваются с финансовыми проблемами, с собственным страхом отсутствия работы в скором будущем, с неуважением тех, кто не считает их работу чем-то серьезным. Каждый день заставляет их разувериваться в себе и убеждает в том, что они посвятили свою жизнь несбыточной мечте. Каждой нотой, каждой картиной или выступлением они выставляют себя эмоционально и физически на показ, рискуя критикой в свой адрес и надменными суждениями. Годы проходят, и многие из них смотрят на то, как сверстники достигают цели нормальной жизни – семьи, дома, автомобиля, детишек, сбережений. Почему? Потому что люди искусства готовы отдать всю свою жизнь одному лишь моменту. Именно той мелодии или фразе, именно этому взмаху кисти, именно этому выступлению, которое затронет душу публики. Потому что они попробовали сок жизни в тот удивительный момент, когда раскрыли свой творческий дух и тронули чье-то сердце. И в этот момент они были ближе к магии, к Богу, к совершенству, чем кто-либо другой. И в своих сердцах они знают, что это мгновение стоит тысячи жизней.
0: Спасибо большое. Я почему, в общем, это эссе как-то так выделяю среди прочих, потому что, хотя все очень интересны, все здорово сплетают вашу профессию с жизнью, но мне просто кажется, что то время, которое мы сейчас переживаем, этому времени не до искусства. Это время политиков, это время каких-то людей, которые, не спросясь, меняют и ломают наши жизни. Вот. И
1: к сожалению.
0: Поскольку мерилом как-то последние десятилетия стали деньги, вот, то как бы действительно есть повод задуматься людям, которые хотят посвятить себя артистической судьбе. Вот, потому что, ну, очень возможно, что они пройдут очень тернистым этим путем, о котором тут говорится.
1: Да.
0: И да, над ними будут насмехаться. Им говорит, ну, и ты голодранец.
1: Да.
0: Вот. Голодранцы, я очень надеюсь, что будут во все времена такие вот, да? Других, может, не будет. А вот эти, наверное, да, они были в средние века, они были бродячими артистами, и они выступали на площадях, хоронили их за оградой кладбищ. То есть это такая судьба наследственно тяжелая.
1: Да, тяжело.
0: И мне кажется, что вот именно сейчас, когда на людей творческих особенно наплевать, я бы так сказал, очень нужно знать, что ну, ты отвечаешь не только перед другими людьми, которые будут над тобой насмехаться, ты отвечаешь перед чем-то более высоким и важным для тебя, во всяком случае. Поэтому я захотел, чтобы вы прочли именно это эссе.
1: Спасибо.
0: Потому что сегодняшний день. И вот в сегодняшний день я хочу забросить вот эти мысли, которые вы разделили с человеком, как вы говорите, доставшим вас до глубины души.
1: Да, именно доставшим, да.
0: Хорошо. И я еще, у нас есть буквально пару минут. Я хочу спросить, ну, все-таки... Я почти знаю ответ на этот вопрос, но спрошу, певец использует исключительно свое дарование или является медиумом?
1: Да, это хороший вопрос. Я с некоторых пор, вот когда прочитала книгу Георга Рафаэли «Путь раскрытия голоса», я как бы поняла, что действительно нужно настолько любить это дело и настолько в нем растворяться, вот тогда ты будешь медиумом. И когда я учу учеников петь, я им говорю, что представь, что это, да, это такая разновидность медитации. Пение — это вот про вибрации, про звуки, про голос твоей души, про твою красоту твоей души. И если ты это делаешь искренне, эмоционально, это раскрывает души других людей. Ты несешь в этот мир свой свет, свой талант. И действительно, когда вот я говорила, что пение в потоке, что такое пение в потоке с моей точки зрения? Это вот как раз соединение с космосом. Это как раз забыть все, что вокруг тебя, и включиться вот в этот творческий поток.
0: Я иногда даже как-то завидую исполнителям. Вот, ну и мне приходилось видеть, когда устраиваешь концерты какие-то. Закроет он себе глаза, и не с нами он. Угу. И делает что-то, что вот, да, где-то он там. И это так благостно от этого становится, что он не влезает в наш мир. Он сейчас далеко. Вся гадость придет к нему, когда он вернется, но пока она его не достигает. И он там чего-то как-то сам говорит с высшими сущностями. Как бы это ни звучало смешно для некоторых, забавно. Но есть же что-то, чего как бы просто, ну, мы смертные не можем, а если кто-то из нас одухотворен, то может.
1: Да, это правда. И знаете, есть такое выражение, ну, чем сегодня будем удивлять, да, у актеров, у певцов, у музыкантов. Действительно, иногда приходишь в зал, публика так сидит, на тебя скучно смотрит, думает, ну, что, ну, еще одна певица пришла. Одна мне когда-то сказала, а у нас в Биробиджане оперу не пели. Я говорю, ну, вот пришло время и послушать оперу. То есть разная публика бывает. И когда ты уходишь уже из зала и видишь светящиеся от радости, от счастья глаза, вот тогда ты понимаешь, что день прошел недаром, и ты на эту землю пришел не просто так, а делать этот мир лучше и светлее, и людей счастливее. Вот это мое кредо.
0: Это ваше кредо, с ним, говорится, не поспоришь. У вас, наверное, несколько десятков учеников сейчас, если не больше.
1: Ну, да, где-то несколько десятков, да.
0: Вы работаете вживую, онлайн, как у вас получается, так сказать, кто-то?
1: Онлайн я работала, когда была корона, ну и вот когда была война, да. Ну, я предпочитаю живьем работать, да, потому что это энергетика, это примерно как в том анекдоте про Паваротти, да? Сосед соседа спрашивает, ты слышал, как Паваротти поет? Он говорит, да. Ну и что, не понравилось. А почему ты так решил? Сосед напел.
0: Ну, правильно, да.
1: Да, вот поэтому это... тут нужна связь, тут нужна химия, и живое общение ничего не заменяет. Поэтому я ученикам говорю, смотри, ты можешь научиться играть на фортепиано, саксофоне и других инструментах онлайн. Есть такие учителя, и даже программы есть, которые обучают учеников, но вокалу онлайн ты не научишься. От какого-то педагога, который просто тебе говорит, как вдохновить, и как чего сделать, это так не работает, потому что, еще раз подчеркиваю, каждый он особенный, он индивидуальность человека, и мозги, и психика человека у каждого разная. И я к этому, каждый инструмент каждого ученика, голос, должна настроить индивидуально.
0: Конечно, для этого нужно Быть вместе, быть офлайн.
1: Да, я и тоже нужно причем, ох, да. Ухо педагога для этого да. нужно. Да.
0: Слушайте, а вот, я не знаю, я помню еще, что были зачем-то уроки пения в школе, в средней. Угу. Это есть где-то в школах здесь или нет?
1: Здесь есть в школах уроки пения, да. Ну, ну почему? Пение объединяет людей. И, кстати, в Израиле, вы знаете, Шират Цибурит очень популярно. Пение и детей, и взрослых, это здорово, и это правильно. И, кстати, Израиль очень поющая страна.
0: Израиль поющая страна. Я помню, как мы нудились на этих уроках, значит, пения, когда у тебя нет стимула. Я, например, точно знал, что я в певцы не иду, и мне было как бы... Вы считаете, что должны быть?
1: Я
0: все-таки?
1: Считаю, что должны быть. Конечно, у кого-то есть талант, а у кого-то его меньше, скажем так, в вокальном,
0: очень деликатно
1: в вокальном да, да. Плане. Но, во-первых, пение хором. Я как бы еще у меня одна специальность дирижер хора, хотя я люблю работать индивидуально. Да, и много лет пропела в хоре. Пение очень объединяет людей, потому что это тоже вибрации души, это и любовь, и патриотизм, это все. Делает человека музыка, делает человека лучше. Опять-таки, уроки пения, они для общего развития. На них, может быть, мы в той жизни мы смеялись, да, ну не мы. Наверное, нет, я вру, я тоже иногда наше поколение, да, я тоже баловалась, и, наверное, потому что мне было весело, но я вам скажу, я хотела быть врачом. Я хотела быть доктором, а стала доктором философии. Почему? Потому что музыка в этом виновата.
0: Это очень красивая фраза. Я зачем стал доктором философии? Здесь, увы, время нашей нынешней встречи подходит к завершению. Огромное спасибо оперной певице, актрисе, преподавателю, эссеисту Светлане Бендиковой. Удачи вам во всех направлениях и сторонах творческой деятельности. До встречи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Мы слушаем еще одну композицию в исполнении Светланы. Что это за композиция? Буквально два слова.
1: Это «Viva Perle». Я пою со своей родной сестрой Луной Коржевич дуэтом «Жить ради нее», «Жить ради музыки».
0: Это романс, в общем, такой?
1: Это песня. Это современная итальянская песня.
0: Очень красивая.
1: «Viva Perle».
0: Ну все.
1: Живем ради этого, ради музыки.
0: Слушай, нам осталось только слушать прекрасную песню в прекрасном исполнении.
1: Спасибо.

0: не мастак, я на это не мастак.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф и журналист, писатель, поэт, председатель российской секции Союза писателей Израиля. Поправь меня, если...
2: Не российская, нет. Председатель Союза
1: русскоязычного, да.
2: Писателей Израиля, вот так.
1: Председатель Союза русскоязычных писателей Израиля Марк Котлярский. А повод для очередной, а может быть внеочередной нашей встречи вполне себе веский. В январе, начале февраля...
2: Да.
1: Корректируй меня, если что. В московском издательстве «Бомбора» вышла книга «Клуб гениальных психопатов». И это издание, подготовленное вышеупомянутым Марком Котлярским с комментариями психолога Елены Киселевой, предлагает иначе взглянуть на творческих людей, узнав о тех особенностях, которые зачастую помогают художникам создавать свои шедевры. Можно вполне себе сказать, что это, получился путеводитель по причудам великих. Марк, привет.
2: Да, привет, Игорь, привет.
1: Мы хотели и раньше, но нам войны мешали, хвори мешали, наконец мы вместе. Рад.
2: Да.
1: Итак, кому принадлежит идея, от чего, из каких обстоятельств она произросла, и как вы общались или не общались с Еленой Киселевой?
2: Да, это вообще долгая достаточно предыстория, но я постараюсь вкратце, учитывая формат программы, что много еще есть о чем поговорить. Вообще, самой идеи, я как раз сегодня, когда ехал сюда, брат меня сюда вез, и он спросил, а сколько времени ушло на написание книги? Я говорю, на самом деле, идея родилась у меня вообще еще в 2013 году. То есть от самой идеи до реализации книги, таковой конечного продукта, прошло 13 лет. Идея у меня возникла давно, собственно говоря. Она возникла у меня еще даже немного раньше. Я потом стал ей серьезно заниматься в 2013 году, после выхода книги «Евреи и секс», которая, так сказать, написана была вместе с Петром Люкимсоном, тебе известным, и которая была бестселлером российского рынка, и я потом какой-то перебросил мостик с точки... И там было кое-что как бы о разного рода фобиях и перверсиях великих и знаменитых людей, преломление еврейской традиции секса, и я подумал, а почему бы не сделать из этого отдельную книгу? Я стал собирать материалы. Материалов у меня было накопилось огромное количество. Огромное количество источников. Переводы с английского и с иврита, которые я делал сам. Книги, которые выходили по тем или иным каким-то темам. Но в основном есть книги, те, которые выходили, они обычно посвящены были конкретно одной только теме. Например, была такая книга, которая называлась «Больные, которые нами правят». То есть она рассказывала о, правителях, которые страдали какими-то определенными психическими отклонениями. Были книги, посвященные, писателям, только писателям. То есть не было чего-то более объемного. Угу. И вот это меня подтолкнуло к идее собрать материал на эту тему. Очень мне помог, я бы вспомнил, должен сказать, что человек, которого ты тоже наверняка хорошо знал или знаешь о нем, или слышал, был такой журналист и историк Ян Гальперин.
1: Да,
2: Яник мне очень помог с тем, что он, у него тоже были вырезки о всяких знаменитых людях, и он очень многие материалы он мне отдал просто безвозмездно, говорит, сказал, пользуйся, если тебе пригодится, я буду очень рад. И там у него уже были подчеркнуты, выделены там отдельно, скопированы с каких-то газет. То есть там тоже накопилось огромное количество фактуры. Но идея сразу меня начала, в том, что, хорошо, соберу я эти факты только. А дальше что? И тогда мне пришла в голову мысль, что на самом деле эту идею должен комментировать, то есть эти факты, собранные мною, должен комментировать психолог.
1: Угу, хорошая идея, да.
2: Да, психолог, причем, опять-таки, я не сразу пришел к моему соавтору Елене Киселевой, я говорил с разными психологами, у меня были попытки как-то установить какие-то связи, были те, кто был занят, не мог, подключиться. Я помню наш разговор даже с известным тебе тоже психологом и писателем Владимиром Леви, который, так сказать, почитав материал, mm-hmm. я сделал с ним, кстати, цикл программ в свое время на ИТОН ТВ, цикл интервью, и предложил ему эту идею. Он говорит: пришлите мне материалы. Я ему прислал какие-то выборочно материалы. Он мне звонит, говорит: Марк, ну, материалы просто бомба. Просто бомба. Mm-hmm. И я, говорит, как психолог, я понимаю, что здесь просто поле непаханное. И ты подобрал просто какие-то факты удивительные. Но, говорит, знаешь, говорит, так как я загружен, говорит, семинары, консультации, книги там и так далее, я не знаю, когда я сумею освободиться. Был опыт еще с одним психологом, который тоже был занят и просил подождать его года 2-3. Ну, я уже стал терять терпение, честно говоря. И в конце концов, так сказать, совершенно случайно, в виртуальном пространстве я нашел Елену Киселеву, доктора психологических наук из Москвы, которая преподает в Институте психологии в Москве, ведет собственные семинары. Там совершенно случайно как-то просто пролистывал. Mm-hmm. И думаю, давай-ка я ей напишу. Вроде человек... Да, у нее есть пара своих книг, своих собственных. Причем человек достаточно разносторонний, занимающийся очень многими вопросами, проводящий веб-семинары и так далее, и так далее. Я думаю, ну а чем черт не шутит? Сколько я могу ждать уже? Уже материалы горят уже, уже все уже. Может быть, чем... И вдруг получает от нее ответ, что да, вы знаете, Марк, мне это очень интересно, я с удовольствием буду с вами сотрудничать, давайте присылайте то, что у вас есть. И это было вот начало нашего, собственно говоря, сотрудничества, не буквально там 1.5-2 года тому назад. И мы потихонечку, постепенно, кстати, во многом благодаря, опять-таки, той же Елене Киселевой, она через литературного агента вышла на издательство, на концерн «Эксмо». А надо сказать, что вот то издательство «Бомбора», о котором ты говорил, это дочерняя компания фирмы «Эксмо». То есть, в принципе, это то же самое «Эксмо». Вот. И выяснилось вдруг, что редактор этого издательства, Елена Локтева, потрясающий, кстати, редактор, работала с нами просто над каждой главой. Ничего не могу сказать. Просто, и поэтому книга, на мой взгляд, получилась. Вот. И она говорит: ребята, нам это очень интересно. Давайте, если вы в такие-то сроки там вам удастся уложиться, то мы готовы с вами сотрудничать. То есть нам это очень интересно. Угу. Получив такое добро, конечно, мы взялись за работу. Конечно, так сказать, там какие-то материалы отбраковывались, что-то редакцию не устраивало, но мы совершенно как бы не расстраивались. Мы старались подстраиваться под требования редакции. В конце концов, окончательный вариант был написан, утвержден, и книга, так сказать, вот в начале февраля вышла в свет. И надо сказать, что к нашему вязчему удивлению удачно. То есть, по нашим данным, то, что мы имеем на сегодня, за тот же февраль месяц, который книга распространялась, то есть остальных данных пока у нас еще нет, было продано более 1000 экземпляров. То есть, и книга вошла, скажем, по данным Литреса, есть такой сайт, известный, его многие знают, кто связан с книгами и так далее. По данным Литреса, по марту, по-моему, месяцу, если я не ошибаюсь, книга вошла в число 100 самых продаваемых топ-книг.
1: Угу. Ну что ж, она действительно, по-моему, чертовски интересна. Я спрошу так, не все же знают, и вообще, к сожалению, я вижу меньше экземпляров, чем нам хотелось бы. Вот,

0: глава пристрастия к обжорству. Отдельно идет глава. Глава пристрастия к алкоголю. Глава пристрастия к азартным играм. Глава к обжорству. Значит, глава, посвященная тем, кто, так сказать, и был известен своей любвеобильностью. Глава, которая посвящена странным привычкам, вещим снам, там, и так далее, и так далее. То есть то, что случалось со многими знаменитыми людьми, просто удивительно. Например, здесь приводится пример с гениальным философом, учеником Фрейда Карлом Юнгом, которому задолго до Первой мировой войны приснилась Первая мировая война. То есть в подробностях. И он видел этот сон не один раз. То есть он объяснил это тем, что, видимо, существует некое коллективное бессознательное, как бы, и вот это вот на нем и отразилось. А потом впоследствии, кстати, насколько мне известно, Карл Юнг отличился именно в этом, в толковании снов. Он и занимался потом толкованием. Скорее всего, толчком к этому послужил вот этот его, собственный вещий сон. Да. Вот после того, как я разделил это все по главам, это стало более-менее на свои места, и психологу тоже гораздо легче пришлось, потому что она комментировала конкретные, как бы, различные раздел. Конкретные разделы. Да.
1: Так, значит, масса интересных вопросов сразу пришла мне на ум. И, естественно, сопровождать нас сегодня будут композиции, посвященные, ну, человеческим странностям. И композиция, которую я сейчас поставлю, ну, известная и тебе, Марк, и огромному множеству наших слушателей, это «The Doors, People are Strange». И действительно, people are strange.
0: People are strange.

0: Итак, в студии Марк Котлярский. Говорим мы о книге «Клуб гениальных психопатов». Ну вот вопрос. Скажи, Марк, что первично, а что вторично? Если под лупой разглядывать те или иные черты характера даже обычного человека, можно обнаружить разное. Гамлет говорит, как ты помнишь, «Я странен». А не странен, кто ж? Но, с другой стороны, действительно, может быть, у художников это прямо бросается в глаза.
1: Я тебе напомню в ответ знаменитые строки из литературных набросков Александра Сергеевича Пушкина, который писал, что нынче модно читать воспоминания и мемуары знаменитых людей. И как только, говорит, люди читают, они, я больно пересказываю эту цитату, они, говорит, моментально, говорит, злорадствуют. Вот, говорит, они, говорит, да, они, говорит, такие же, как мы.
0: И малые, и мерзкие, как мы.

0: Да, да, да. По поводу публикации дневников Байрона.
1: Да, да, да, совершенно верно. По поводу, да, говорит. Нет, говорит, врете, говорит. Они не такие, как вы, иные. Иначе.
0: Вроде подлецы, он и малый мерзок, но не так, как вы.
1: Не так, как вы. Иначе, да. Совершенно верно. И вот это касается гениальных людей. Понимаешь? Это вот то, что я хотел доказать. Что на самом деле вопрос возникает куда глубже. Что есть норма, когда речь касается гения? Что есть норма? И как относиться вообще к гениальному человеку, который... в рамках своего существования, возможно, действительно допускает какие-то странности, нелепости, извращения, все что угодно, я не знаю. По этому поводу, кстати, у меня здесь есть пару строчек, но я советую всем обратить внимание на такого гениального фотохудожника чешского, которого зовут Ян Саудек.
0: Да.
1: Вот. И, о Яне Саудеке снят фильм, чехи сняли фильм, который называется «Фотограф».
0: Угу.
1: И там вот... Почему я апеллирую к этому фильму? Потому что там ставится именно этот вопрос. Как относиться к человеку, обладающему колоссальными способностями, если он ведет себя против всех норм, принятых в человеческом обществе?
0: Я хочу подбавить огоньку в этот
1: разговор. Давай, давай.
0: Ну, например, вот известный всем поэт... прерафаэлит Данте Габриэль Россетти, помимо стихов и картин, прославился тем, что, значит, когда возлюбленная его модель и так далее умерла, он бросил в могилу, в гроб, тетрадь со стихами. Прошло время, ему стало не хватать этих стихов. Он благополучно вырыл, значит, разрыл это все, вынул тетрадь. Вопрос, это странность или как раз здравый смысл? Когда он был странен, когда он поступил логично и мудро? Ну, согласись, далеко не каждый поэт, другого случая не помню, бросает все свои стихи в гроб возлюбленной. С другой стороны, как ты после этого роешься там?
1: Ты пытаешься найти логику там, где ее нет. Понимаешь, я всегда вспоминаю по этому поводу высказывание моего любимого Станислава Ежелеца. Поэты как дети, когда они сидят за столом, их ноги не касаются земли. То есть, так сказать, ты понимаешь, то же самое, кстати, касается вот этого Яна Саудека в фильме, это тоже видно. Это он настолько, гениальный человек, настолько изменчив, настолько непредсказуем. Есть, кстати, тоже фраза, не помню, кому она принадлежит, что какая разница между гением и обычным человеком? Значит, гений похож на любого из нас, но на него не похож никто.
0: Может быть, хорошая фраза. Я почему-то сразу вспомнил про Олега Коровычука.
1: Да, ой, потрясающий пример.
0: Вот этот берет.
1: Да, да, да.
0: И абсолютное как бы неприятие каких-то здравого смысла, каких-то норм нашего мира. Вместе с тем, но все-таки он сумел оставить след, он вписался, он эту музыку написал.
1: Он вписался, но опять-таки при чьей-то помощи. Да, то есть, а можно вспомнить же того же гениального математика Перельмана, да, или как его фамилия, сумасшедший этот, который... который отказался от...
0: Григорий,
1: Григорий Перельман, который отказался от миллиона долларов. Что это? Это что? Это странность? Это просто красивый поступок? Как расценивать человека, который впервые, единственный человек, который решил так называемую загадку формулы Пуанкаро?
0: И возникает еще вопрос. Я же говорю, тема «Только копни». Все-таки гения, даже такого эксцентричного, какого угодно, окружают люди. Как мы должны к этому относиться, помогать гению? Вот тому же Григорию Перельману, наверное, ему будет, если он вроде уезжал, а потом вернулся.
1: Он в Швеции вроде преподавал, насколько я помню. Да.
0: Если он, например, вернулся, скажем так, то ему, наверное, понадобится в какой-то момент просто помощь, потому что он один с мамой, он без семьи, он одинок, он странен. И, наверное, какие-то люди должны будут помочь ему дожить эту жизнь, думаю я.
1: Ты правильно думаешь? По идее, опять-таки, есть вопрос только в том, захочет ли он принять эту помощь. То есть даже если ты захочешь помочь этому гениальному человеку, да, не факт, что он эту помощь примет. Поэтому вопрос отношения к гениям очень сложный. Вот почему я привожу в пример этого фотографа, фильм «Фотограф», потому что там как раз вот эти вопросы и затрагиваются. Как относиться к человеку, который не вписывается в общепринятые рамки?
0: Еще одна грань вопроса. Мы помним фильм «Игры разума». И математика, у которого голоса эти были в голове, знаешь, он научился как-то с ними жить. То есть, ну, ему удалось, с помощью психологов, конечно, армии психологов, ему удалось продолжать свой дар нести, в общем, математически, но мучиться он мучился, но все-таки, так сказать, ему это пережить удалось. Это тоже какой-то невероятно тяжелый опыт, и тоже, наверное, он в сторону от реальности.
1: Конечно, конечно.
0: Хорошо, значит, вопрос. Можно ли, насколько верить источникам, вот с которыми ты имел дело? Потому что я очень много раз читал с совершенным восхищением об обжорстве Дюма или Крылова. То есть, а реально можно столько съесть, или преувеличение всегда присутствует, и никакой источник не является стопроцентным?
1: Никакой источник не является. Я уже в этом убеждался как журналист просто. Никакой источник никогда до конца стопроцентным не является. И истину мы не можем, даже если, так сказать, находится свидетель, даже если находится очевидец, который фиксирует, стоя рядом, или сидя за одним столом, то, так сказать, есть знаменитая байка про Канта, когда, знаешь, так сказать, он услышал шум за окном и послал слугу выяснить, что происходит. Его долго не было, он долго не возвращался, и тогда он послал служанку. Оба вернулись, и оба об одном и том же событии рассказали совсем по-другому. То есть так, как они это, каждый из них это видел. И Кант возник, говорят, что Кант воскликнул при этом, говорит, хотя он и сам, кстати, был странным человеком, при всем при том, я уже тоже был странным человеком. Он, Кант воскликнул, мы тут пишем о том, что произошло 200-300 лет тому назад, а тут люди, которые, так сказать, ну вот буквально то, что произошло полчаса тому назад, приходят и дают совершенно разноречивую картину произошедшего. О чем вообще можно говорить? Или, как писал Ключевский, знаменитый Василий Ключевский в свое время, о российской истории, сказка бродит по нашей истории. Возьми, например, труд Панасенкова, Евгения Панасенкова о войне 12-го года, mm-hmm. где он просто переворачивает все. С ног на голову, чему нас учили, победа в Бородино, земля тряслась, как наши груди, и молвил он, сверкнув очами. Ничего подобного, пишет Панасенков, и доказывает аргументированно, что это было кошмарное поражение российской армии, и никакой Кутузов не гениальный полководец. Он эту битву проиграл, а Наполеон выиграл. И Наполеон вовсе не собирался там покорять, ему надо было важно зафиксироваться в Москве и уйти. Не он сжег Москву, так сказать. То есть там много чего я читал у него, так сказать, причем все аргументировано и подтверждается источниками, так ли это, не так ли это. Но это лишний раз говорит о том, что, так сказать, нет никакой никогда точной стопроцентной информации.
0: Значит, как вы с автором твоим, с Еленой Киселевой, вы какие-то источники проверяли дважды, трижды, вы не ставили себе такой цели, просто вам было интересно отметить это и это. Нужно ли было каким-то источником пересекаться? Как с материалом вы управляли?
1: Материал в основном проверял я, потому что Лена, и потом редактор, вот это, о которой я говорил, о которой еще раз говорю огромное спасибо, что она, так сказать, отнеслась с таким трепетом и тактом к нашей книге. Дело в том, ты прав совершенно. Дело в том, что, конечно, я проверял те или иные факты по разным источникам. Через Google, через свои книги. И убеждался, что далеко не всегда совпадает предположения какие-то там и так далее. Но для меня все-таки это было не главным. А главным был на самом деле все-таки тема. Главной была тема. Тема была такая, которая заключалась именно в странностях и причудах. То есть психолог комментировал не то, правилен этот факт исторический или нет, он комментировал само качество, саму причуду, само отклонение, саму перверсию. То есть это было интересно с точки зрения психолога. Поэтому, так сказать, опять-таки, еще раз говорю, очень трудно, так сказать, нету истины в последней инстанции.
0: Нет, я как раз считаю, что очень хорошо, что ты проговорил сейчас основную цель книги, и те, кто, так сказать, оробел перед многообразием всего описанного, понимает, что самое в ней интересное столкновение вот этих собранных вещей с психологическим комментарием. И вот с этой колокольни нужно рассматривать эту книгу.
1: Да.
0: Мне кажется, очень интересно. А давай так, сейчас послушаем музыку. В принципе, это с тем же самым названием «People are strange, странные люди», Виталий Соляник. Послушаем и идем дальше.

0: Ну, в студии по-прежнему Марк Котлярский. Мы по-прежнему говорим о книге «Клуб гениальных психопатов». И хочу спросить тебя, Марк, а в твоей жизни ты встречал коллег по цеху со странностями? Я не предлагаю обнародовать, но, может быть, времена странностей канули в лету? Или как-то, мы помельче, помельчали, гении исчезли?
1: Не, ну я не думаю. Ты правильно сказал, процитировав Гамлета, да? Не странен кто ж? То есть, да, то есть, конечно, встречал людей со странностями, с теми или иными какими-то специфическими какими-то характеристиками. Я, безусловно, встречал таких людей, но все-таки я думаю, что гениальных среди них практически не было. То есть, если, скажем, вот я могу назвать одного, его нет с нами, к сожалению, по-моему, он был просто как человек гениален и необычен. Такой был такой Илья Бакштейн,
0: вот, так сказать, который ходил босиком по улицам.
1: Да, да. И которого отсидел в свое время в мордовских лагерях за то, что читал стихи у памятника Маяковского. Это был уникальный совершенно человек. Я с ним, можно сказать, дружил, и я, в принципе, устраивал ему в свое время, так сказать, выступления. Он стал... У него была феноменальная память. Феноменальная память. Он был автодидакт, он нигде не учился. Он отсидел 5 лет в мордовских лагерях и потом репатриировался в Израиль. Но он был автодидакт высочайшего класса, то есть он знал несколько языков, самостоятельно выучил. Он читал все, у него было... Я помню, как он познакомил... У нас был такой опыт, у меня года 3-4, литературное кафе на улице Бальфур, так сказать, я там организовывал. И я сделал ему там вечер, и он просто рассказывал про поэзию, про стихи, и в частности вот открыл мне такого великолепного, на мой взгляд, поэта, которого мало кто сейчас помнит, такого Станислав Красовицкий.
0: Такой, да.
1: Совершенно блестящий. Да. Причем он читал его на память, Игорь, не просто там с листа, он на память его читал. Не только свои стихи, он читал его на память, просто, вот. И, конечно, был, на мой взгляд, потрясающе гениальным человеком, при этом застенчивым, корректным, вежливым, до невозможности, такой Саша Гольдштейн.
0: Вот, мощный интеллект.
1: Мощнейший интеллект, просто мощнейший. У меня было такое ощущение, что нет ничего такого в литературе, чего Саша бы не знал. Просто не существует.
0: И мне кажется, что там начиналась очень перспективная карьера Саши как писателя. Он же получал премии,
1: да, букер, да.
0: Антибукер.
1: Там было вообще феноменально, когда он получил букера и антибукера. Да. Такое вообще никогда не было в истории русско-советской литературы, понимаешь? У меня практически все его книги есть с его надписями. И потом он уже решил проявить себя как писатель. Он написал 2 книги прекрасные про «Помни о Фамагусте», да. И «Спокойные поля». Вот, так сказать, то есть это, конечно, потрясающая проза, и очень жаль, что он так рано ушел, в 49 лет, свою последнюю книгу он писал, вот, кстати, о странностях, если говорить, да, там люди там последние дни проживают просто, так сказать, там, будучи овощем, а Саша, прикованным, будучи к постели, дыша через кислородную трубку, продолжал до последней минуты писать свой роман «Спокойные поля». Вот, умер он в возрасте 49 лет. То есть это феноменальнейший. Я считаю его гениальным человеком. То есть это действительно рядом с тобой. Но ты оцениваешь порой очень часто масштаб человека, таланта человека, тогда, когда он уходит, увы. А так, с тобой рядом человек какой-то. Но Саша был в высшей степени, я говорю, удивительный человек, точно так же, как Илья. Это штучный товар. Это...
0: Но я думаю, что тут и при жизни люди знали и очень уважительно относились к Саше, например, что касается меня. Я помню, в «Вестях», да? Ты, наверное, помнишь, что его, мне кажется, его уважали очень.
1: В «Вестях», да, конечно, я в «Вестях» с ним и работал, как бы, нет. Я знал его еще по Баку, я знал его отца, его отец был прекрасный журналист, на «Реке», кстати, работал. Да, так сказать. А с Сашей мы, когда работали вместе в «Вестях», мы очень тесно общались постоянно с ним, так сказать, обменивались какими-то мнениями, и Саша всегда был очень внимательным. Это удивительное качество.
0: Дальше пойдем по списку. Я тут пока занимался твоей книгой, много написал вопросов. Значит, хорошо, вот ты уже затрагивал эту тему, и все же. Где граница между безумием, вследствие которого загублена судьба, Ну, например, Батюшков, который 30 лет прожил.
1: Да, да. В сумасшедшем доме.
0: Да. И чудачествами, которые вызывают, ну, улыбку или там какое-то, значит, покачивание головой. Да, ну, когда... Ну, да, Крылов, он много ел, и это занятно, как бы, вот так говорим мы. Но есть чудачество. Помнится, такой диалог был, что он был зван на маскарад, не знал, в чем пойти, и кто-то посоветовал ему: «Вы помойтесь, значит, вас никто не узнает». Да? То есть это было странно. Вот. Где-то эта граница, можно ли ее уловить или нет?
1: Нет.
0: Настоящего истинного безумия и какой-то такой бытовой
1: странности.
0: Ну, знаете,
1: эксцентричности.
0: Наверное, да.
1: Трудно, очень трудно уловить. Эта граница у гениев особенно, она, так сказать, она совершенно неуловима. Ты прав очень. Это очень тонкая грань, причем одно может совершенно перетекать в другое. И вот, что, вот я тебе приведу пример, он в книге у нас есть. Это знаменитый пример, но ты его наверняка знаешь, потому что о нем только ленивый не писал. Когда Хачатурян приехал, значит, по приглашению к Сальвадору Дали. Вот что это было? Ты помнишь, да? Он тот его долго ждал,
0: очень
1: ждал,
0: долго ждал,
1: ждал.
0: Потом
1: из одной двери открылась и вышел, выскочил, значит, зазвучала музыка, танец с саблями Хачатуряна. Выскочил на деревянной палке, значит, голый Дали, который там, помахивая этой самой саблей, промчался мимо, и на этом аудиенция закончилась. Что это было? Это был эпатаж, это было безумие. Это было что? Это было вот где здесь граница? Что, или это просто эксцентричность? Зачем? Ты пригласил в гости человека для того, чтобы проскакать мимо него голым, что ли?
0: Ну, я думаю, что в случае Дали это было выстраивание цепочки чудачеств, которые впоследствии, так сказать, обрастая мифами, сделали из него гения.
1: Ты же помнишь, здесь тоже у меня, у нас тоже есть в книге, когда его спросили, значит, он нарисовал свою жену любимую, Галу, обнаженную, значит, а у нее, значит, там на плече отбивные, там, что вы имели в виду? Он говорит: я люблю и то, и другое, я просто это совместил. Стил, говорит, сказал Дали.
0: Ну, Дали, конечно, был вменяем, но чудачества прошли через биографию.
1: Да, Игорь, я хочу еще... Да, возьми пример. Я пишу в этой книге, что, так сказать, если брать вообще, скажем, условную некую единицу измерения чудачеств и отклонений, то она должна называться «Один Гоголь». Потому что Гоголь был человеком, который все в себе совмещал. Вот любую фобию назови, любое отклонение, оно обязательно... Страсть к обжорству была. Да. Он постоянно что-то жевал, у него в карманах были какие-то
0: пряники,
1: леденцы, конфеты. Страх смерти присутствовал постоянно на каком-то совершенно идиотском уровне, вплоть до того, что он боялся даже ночью ложиться в постель. Он специально, Плетнев, доктор, который с ним вместе был в Риме, рассказывал, что ночью он специально, значит, разбрасывал постель, чтобы думали, что он там типа спал. А сам садился в кресло, пока только, наконец, только в кресле он засыпал. Дальше. Еще одна странность, о которой пишет Зощенко, кстати, в своей книге «Повесть о разуме». То есть он говорит, странная вещь, что как только Гоголь садился в карету ехать куда-то, у него все проходило. То есть моментально. Как будто ничего и не было. Он говорит, что это такое? Вот это время путешествия между одним и другим пунктом, он был совершенно нормальным и вменяемым человеком. Как только он куда-то приезжал, начиналось все это. Потом пристрастие к матери. Вот его странные отношения с матерью.
0: Да вообще с женщиной.
1: Женщины, у него вообще не было женщин, так сказать. Да? Боясь смерти, боясь, что его похоронят заживо в гробу. То есть вот все любые комплексы, которые существовали, они существовали у Гоголя. Поэтому, так сказать, вот действительно, вот что это? Это безумие? В какой-то степени безумие.
0: Во всяком случае, мне кажется, что его отличает от Дали, который, я думаю, будучи в уме, выстраивал сознательно цепочку своих чудачеств. Я думаю, что у Гоголя было по-настоящему.
1: Скорее, да, скорее
0: он,
1: ты прав.
0: Ненормален.
1: У Гоголя, скорее всего, от природы это было, да, так сказать, какое-то генетическое, возможно, отклонение. Если тот же доктор Плетнев писал, что до 30 с чем-то лет у Гоголя не было никаких отношений с женщинами, и вообще даже тяги к женщинам у него не было, при том, что он не был гомосексуалистом. Он просто вот был таким каким-то непонятным каким-то человеком, которого не тянуло на женщин и вообще ни на кого не тянуло. Вот такой странный такой человек. По свидетельству врача, который его пользовал, того же Плетнева.
0: Да, ну это Гоголь, это просто учебник.
1: Это просто учебник этих фобий всяких.
0: Да. Как ты думаешь, или как ты уже знаешь, так сказать, влияет ли время, ну, например, какие-то войны, опустошения, может быть, или более мирные периоды, на возрастание или на уменьшение количества странностей и причуд? То есть, ну, война, может быть, обостряет, мирное время ослабляет, или нельзя проследить никакой корреляции?
1: Нет, нет корреляции, это независимо. Это странные люди всегда все равно остаются странными, и несмотря ни на что. Есть прекрасный рассказ по этому поводу про Осипа Мандельштама, которого в 20-х годах, когда он жил в Крыму, арестовали белые. Арестовали, и он, первое, что он заявил, так сказать, человеку, который его допрашивал, говорит, меня нельзя держать в тюрьме, я поэт, сказал Мандельштам. То есть, так сказать, то есть... Что это было? Непонимание того, что, так сказать, это самое?
0: Ну, у него, во-первых, он читал вслух слова про стихи про кремлевского горца, что, ну, было довольно... опасно.
1: Да, нет, кому он прочитал? Он прочитал Пастернаку первому. То есть, кстати, Пастернак пришел в ужас, который был все-таки более практичен, чем Мандельштам. Пастернак просто пришел в ужас. Но и по сути, кроме всего прочего, кстати, это вообще отдельная тема, Игорь, надо этому, можно этому посвятить, Пастернак и Мандельштам, и вообще, так сказать, отношение к Пастернаку, как тоже странный был человек, надо сказать, да, как кто-то сказал, что Пастернак похож, значит, на араба и его коня одновременно, как сказал кто-то, да. Вот. И, по сути дела, если читать воспоминания о знаменитой беседе Пастернака и Сталина, да, то четко понимаешь, что Пастернак просто сдал Мандельштама, потому что Сталин его четко спросил, что там делать по поводу Мандельштама, а тот ему сказал, ну, мол, типа, что я могу сказать, что я могу сказать, а на что ему Сталин сказал, что, говорит, а мы своих товарищей не сдаем, сказал Иосиф Виссарионович Сталин. Вот. И после этого, спустя короткое время, Мандельштама арестовали.
0: Ну, тут еще, тут, конечно, был какой-то инфантилизм. Хочу всю жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом.
1: Да, видно, нельзя никак, да.
0: И он это чувствовал и сам знал, собственно говоря.
1: Да. Он чувствовал. Вот, кстати, тоже Мандельштам был, вот если говорить о странностях, да, я не знаю, я знаю, что, Игорь, ты очень хорошо знаешь поэзию, и Мандельштама тоже. Ты не обращал внимания, что Мандельштам вообще, у Мандельштама удивительно пророческие стихи? То есть он предугадывал такие вещи, меня только равный убьет. Что это такое, как не предсказание, да? Или мы живем под собой не чуя страны. Или вот эта знаменитая баллада о неизвестном солдате. То есть это же предсказание катастроф 20 века. Оно было написано еще тогда, когда вообще ничего не предвещало. А он уже написал это стихотворение. Гениальное совершенно.
0: Тут есть вообще какие-то вещи действительно необъяснимые. Я уже не помню фамилию этого латиноамериканского поэта, который написал «В Париже я умру в дождливый полдень», который теперь уже запомнил. «Умру в Париже раньше или позже, будет полдень и четверг такой же». И в четверг, полдень, он и умер.
1: Это не Неруда случайно, нет?
0: По-моему, нет. Но я не помню, к сожалению, кто. Но, так, но да, предсказал. Или больше, чем предсказал. Или направил. Кто его знает?
1: Кстати, а ты помнишь Лермонтова? Опять, если говорить о Лермонтове. «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет». Он написал это в 1800 каком-то году, за 100 лет до революции. Предвидя, так сказать, то, что крах России.
0: В общем, это, наверное, я думаю, что если уж вот эти сны, они вплетены в поток причуд и чудачеств, которых ты пишешь, которых ты говоришь, и я думаю, что их уже нельзя рассматривать в отрыве от всех прочих вещей, которые окружают настоящего поэта. Можно было, кстати сказать, даже Пушкин, который солнце русской поэзии и наше все, я Вересаева читал, когда он приходил в театр, залезал кому-то в ложу, лежал там на полу, время от времени высовывался. У него еще, он переболел чем-то, у него был парик, потому что он облысел временно. Он снимал парик, махал им из ложи во время представления. И все там корчились и давились, потому что, ну, блин, это я подумал, это же Моргенштерн просто.
1: Да, кстати, да.
0: Ну, просто, только того времени.
1: Только того времени, да.
0: Вот елки-палки, мы... Может быть, мы действительно, чем больше мы это узнаем...
1: А вспомни, что он вытворял там со своим любимым Кюхлей, там, или с этим Кюхельбекером, там, или Дельвигом, там.
0: Да, и Кюхельбекер на и то, что, и, что тот вызвал его на дуэль.
1: Ну да, да, конечно, и стал у меня друзья, и Кюхельбекер на и то, и точно, да.
0: Причем тут уже странно даже... Ну хорошо, я понимаю, что время дуэлей, но и...
1: Причем, опять-таки, говоря о гениальности, обрати внимание, да, он не блистал, Пушкин не блистал какими-то особыми талантами, учась в Царскосельском лицее. Нет. Согласно рейтингу, списку того, значит, вот учебы, он занимал там 25-е место с конца. Там первыми были совсем другие люди. Но это лишний раз доказывает, что гений не имеет... Очень многие гении у меня в школе написано. В школе были просто отъявленные двоечники. И, так сказать, и говорили, что из них вообще ничего путного не выйдет.
0: Я думаю, потому что гению не приложимы никакие критерии. Вот и я критерии об этом... школьного образования.
1: Совершенно верно. Конечно, я об этом и говорю. Об этом я и говорю. Что гений, так сказать, он неопределим. Он не вписывается в рамки. А мы его хотим все время втиснуть в рамки и сказать, о, он такой же, как я. Нет, ребята, он не
0: иначе,
1: такой.
0: Иначе. Да. Скажи, пожалуйста, значит, два вопроса, которые мы, как люди прагматичные, должны выяснить до конца программы, а мы уже так бежим довольно резво. А, во-первых, где можно эту книгу найти? Потому что я так понял, что у тебя у самого один экземпляр, и все.
1: Да, пока мне книга пока шла окольными путями ко мне, дошел пока один мой авторский единственный экземпляр. Но, насколько я знаю, во-первых, книгу можно заказать через интернет. Вот,
0: через тебя или какой-то.
1: Нет,
0: там...
1: через интернет. Ты просто заходишь, набираешь там клуб безумных психопатов, и там выдаются израильские конторы, которые продают эту книгу. В частности, очень сильно рекламируют по продажу этой книги сети Эстрадон.
0: Ну, Эстрадон почти в каждом городе, так сказать.
1: Да, есть. Можно вполне подойти и спросить, да, так сказать, это все.
0: Так, хорошо. Значит, этот вопрос мы уточнили. Следующий вопрос. Я понял, что у тебя планы в громаде.
1: Да.
0: Значит, давай скажи все-таки. Я всегда не люблю, конечно, устраивать спойлерство всякое, но... Рассказать и заинтересовать ты должен.
1: Да. Спасибо за предоставленную возможность. С удовольствием воспользуюсь твоим вопросом. Если говорить, значит, дело в том, что издательству «Эксмо» и «Бомборе» очень понравилось то, что мы сделали с Леной Киселевой, и они заказали нам вторую книгу, которую мы должны закончить осенью уже, и сдать ее в печать. Вот. Эта книга будет посвящена только женщинам. То есть это женщины различных категорий, скажем, женщины-мошенницы, женщины-палачи, женщины, которые, так сказать, изменили мир, женщины-красавицы, женщины, которые, наоборот, сломались перед общественным мнением, женщины, которые не сломались перед общественным мнением и одолели его, так сказать, и, допустим, скажем, там есть очень интересный, допустим, рассказ о женщине-англичанке, которая стала контр-адмиралом, вообще, так сказать, и достигла известных степеней как ученый там, и так далее. То есть масса интересной информации уже собрана. Все это тоже распределяется по главам, естественно. И это, конечно, очень интересная работа, тем более, что, я говорю, работать с Леной Киселевой...
0: Да, вот, кстати, хотел спросить, как вы сотрудничаете.
1: Одно
0: да.
1: удовольствие. Мы сотрудничаем очень просто. Во-первых, мы постоянно на связи. Во-вторых, я, допустим, заканчиваю какой-то кусок, отправляю ей, mm-hmm. она смотрит этот кусок, она, так сказать, его комментирует. Если ей надо добавить какие-то факты, она мне говорит, Марик, вот в эту главку надо добавить еще немножко фактуры. Здесь, может быть, убавить, а здесь надо добавить. Вот, а может быть, еще ты посмотришь еще такую вот, так сказать, категорию женщин, или категорию, которая нам нужна, которая у нас не представлена в книге. И мы очень быстро находим общий язык, у нас вообще даже не бывает каких-то разногласий, ссор и так далее. То есть мы работаем как такой слаженный тандем, потому что у нас в планах еще одна книга, но я пока о ней говорить не буду, но это уже чуть-чуть в отдаленном
0: хорошо,
1: будущем.
0: Значит, я так понимаю, что на презентации следующей книги ты расскажешь о том, что презентация.
1: Да,
0: я не против, как бы я тебя приглашаю уже заранее с следующей книгой поговорить, рассказать, и я так понимаю, что в этих книгах одинаково интересно читать подобранные тобой, интерпретированные тобой факты, события и так далее, и комментарии Елены Киселевой, которая пытается их обобщить.
1: Можно, даже если ты не возражаешь, можно, в принципе, ее тоже пригласить в эфир.
0: Вот с чего бы я возражал пригласить женщину в эфир?
1: Тем более такую красивую, как моя
0: соавторша. Не видел, не знаю.
1: Я тебе покажу фотографии.
0: Хорошо, мы потом посмотрим фотографии и все скажем. Да. В общем, я очень рад, потому что, ну, как минимум, эта штука, с одной стороны, ну, кому-то, для кого-то станет источником еще каких-то вещей, которые можно верить, не очень можно, но которые связаны с великими именами, и знать об этом хорошо бы. А во-вторых, так сказать, еще и комментариями обогатятся с точки зрения психолога. Я думаю, что это обе эти вещи очень, очень...
1: Да, причем комментарии написаны, Лена специально так делала, достаточно доступным языком, не наукообразным, потому что это не докторская диссертация. Это комментарии для читателей, как видит психолог эту проблему.
0: Жалко, время, возьми, завершись прямо посередине, мне кажется, очень любопытного разговора. Разговора спровоцированного, в кавычках, твоей интереснейшей книгой. Марк Отлярский, «Клуб гениальных психопатов». Заказывайте, покупайте и читайте. Марк, тебе спасибо за книгу и за эту беседу о ней. Вдохновения тебе и удачи.
1: Спасибо большое, Игорь, спасибо. Рад был всегда у тебя.
0: Это взаимно. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Еще одна композиция напоследок. Это Павел Кашин, песня, которая называется «Странное в небесах».

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, истории написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Девять жизней песни». Это значит, что как минимум у одной песни есть действительно много версий, возможностей, шансов возродиться даже спустя поколения, спустя века. Так тоже происходит. И начнем мы с песни, которая живет действительно уже больше века. Разумеется, я имею в виду, перейдя из одного века в другой, песню, у которой своя история, которой стоит напомнить. Песня, которую большинство людей совершенно справедливо ассоциируется с Фрэнком Синатрой, только с ним, хотя это не так. Действительно, английская версия этой песни была написана для Синатры. Написал эту версию Пол Анка. Было это в 1968, но это постфактум. На самом деле речь идет только о тексте песни в данном случае, поскольку музыка, равно как и текст на французском языке, появились на год раньше – во Франции. 67-й год. Французский шансонье Кло-Кло, он же Клод Франсуа, исполнил прообраз будущей песни «My Way» по-французски. Она не имела никакого отношения к тексту и смыслу песни, который уже приложил руку как поэт, как автор-песенник Пол Анка. И называлась она по-французски, если перевести на русский язык, «Как обычно». Что касается американского названия, именно американского английского, его переводят как «мой путь», хотя более точно, наверное, это все-таки будет по-своему, поскольку внутри песни много раз, естественно, Фрэнк Синатра и все, кто любит эту песню и поют это вслед за ним, там идет лейтмотивом эта строчка «I did it my way», «я делал это по-своему». По-своему, это и есть в данном случае «My Way» по сути. Английские и французские тексты, как я сказала, вообще не связаны друг с другом. И если об оригинале можно сказать, что песня про любовь, то Синатры версия – это о жизни. И совсем непростой жизни. Собственно, началось все с того, что Фрэнк практически хотел завершить карьеру в очередной раз. И во время обеда с канадским певцом, автором песен Полом Анкой, жаловался, что стареет, что совершил в жизни достаточно много ошибок, думает подвести какой-то итог, такой знаменатель его потрясающей карьеры, разумеется. Но доведись ему прожить жизнь заново, он бы ничего в итоге в ней не поменял. Это, разумеется, запало в голову автору будущего хита. И Пол Анка, услышав песню в исполнении Клода Франсуа, где речь шла о любви, о романтике, о чувствах, в итоге использовал те слова и те знания, которые ему, можно сказать, отдал, подарил, рассказал Фрэнк Синатра, написал то, что он написал, и позвонил Фрэнку в Неваду, где тот был на тот момент, и сказал: «У меня есть кое-что специально для тебя. Я написал песню, но у меня нет парня, который бы ее спел». Это была песня только для Фрэнка Синатры, только для него. Но поскольку мы с вами говорим о жизнях песен, о дальнейшей жизни этой песни, в данном случае именно в Израиле, давайте услышим голос Арика Лави, который преподнес эту песню израильской публике «Бедарки Шили».

мы продолжаем наш эфир и говорим о хите, в данном случае рок-группы The Beatles, песни, которая была выпущена в качестве отдельного сингла в августе 1968 года, и баллада эта стала первым релизом этой группы на их собственном лейбле, это был Apple Records, и одним из первых четырех так называемых синглов, записей, которые выпущены были одновременно клиентами Apple, таким образом ознаменовав публичный запуск самого лейбла. Песня эта, наверное, является одной из самых известных баллад группы Beatles. Она возглавила, разумеется, хит-парады. Песня живет и сейчас, поскольку мы с вами говорим об Израиле, о версиях, которые рождались здесь, в Израиле, на иврите или на идыш, предлагаю услышать версию вот эту в исполнении, на мой взгляд, совершенно потрясающей Хавы Альберштейн. Что касается сочинений и записи оригинала этой песни, они совпали с началом разлада внутри квартета The Beatles, и отправной точкой для этой песни, в оригинале имею в виду, стало стихотворение Пола Маккартни, не совсем, но похоже названным, с которой он сочинил с целью утешения маленького сына Джона Леннона, если вы помните или знаете, его зовут Джулиан, после того, как музыкант ушел от своей жены к японской художнице, с которой прожил до своей гибели, Йоко Оно. Текст сам по себе содержит такой позитивный взгляд на довольно печальную ситуацию и призывает сына, то есть Джулиана, использовать возможные перспективы, чтобы найти свою любовь. Песня эта называется «Hey Jude». Как я думаю, многие из вас поняли. Давайте услышим Хава Альберштейн в нашем эфире.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Следующая песня стала сюрпризом для меломанов в свое время на языке оригинала. Это красивейшая самба Ариэля Рамиреса и Феликса Луны в исполнении Мерседес Соса в оригинале. Она была посвящена Альфонсине Сторне. Она прожила относительно недолгую жизнь с 1892 по 1938 годы, считайте сами. Альфонсина Сторне, кто она? Это одна из самых известных поэтесс Латинской Америки, наряду с Хуаной Ибарбуру, с Габриэлой Мистраль. И почему эта самба появилась на свет? Альфонсина в 1938 году покончила жизнь самоубийством в море на пляже Ла Перла города Мар-де-Плата, будучи смертельно больной. Она была действительно очень талантливой поэтессой, и когда мы с вами, я думаю, многие из вас слышим песню, которая сейчас прозвучит на иврите, в исполнении, на мой взгляд, потрясающего дуэта гитарного «Ла Апарварим», «Пригороды». Не зная этой истории, мы никогда не задумываемся, о чем песня. Мы слышим замечательную самбу, мы слышим южноамериканские мотивы, мы восхищаемся тем, как замечательно музыканты играют на гитарах и исполняют песню, которая является в Израиле одной из любимых. «Альфонсина и море» называется эта песня, то есть буквальный перевод, так же, как звучит название самбы на языке оригинала. «Альфонсина ве аям апарварим» – на самом деле посвящение, в данном случае это к памяти поэтессы, которую звали Альфонсина Сторне.

Продолжим наш эфир. Песня. Следующая песня. Песня, которая действительно когда-то изменила не только страну, в которой она родилась, появилась и появилась внутри кинофильма, но и изменила в свое время и Советский Союз, в которой песня стала действительно там очень популярной. Итак, песня, которую вы услышите сейчас, прозвучит даже не на иврите, она прозвучит на языке идиш, что интересно. И все началось, вот эта мания, это обожание этой песни, оно, я так поняла, и когда читала и знакомилась с историей этой песни, это было повсеместно. Сначала в Югославии, тогда еще в Югославии, потом в Европе. Потом эта песня, разумеется, перекочевала и в Советский Союз, где ее очень полюбили вместе, собственно, с самим фильмом. А фильм назывался, я думаю, многие из вас его видели, «Любовь и мода». И, конечно, Джорджо Марьянович. И, конечно, песня, которая... стала известна всем. «Девойко мала», маленькая девочка. В Советском Союзе жизнь уже прежней не осталась. Молодые люди узнали, где-то есть совсем другой мир. Мир красивых девушек, моды, автомобили и поп-музыка. Это было что-то совершенно иное. И, конечно, песня это в исполнении Властимира Стойковича, потом Джорджа Марьяновича, но мы сейчас слушаем это на иврите, как, на идиш, как я уже сказала, «Мири Сарьяну».

Прекрасно. Мири Сориано была в нашем эфире, а мы сейчас услышим голос Ави Толедано, у которого в репертуаре в какой-то момент появились несколько песен из репертуара Шарля Азнавура. Следующая песня мне всегда очень нравилась, ее музыка, собственно, вот этот ритм, то, как подавал ее Шарль Азнавур, мне очень понравилось с учетом тембра самого Ави Толедано, как это звучит у него вообще, песни, которые он выбрал для себя. И одна из них переводится на русский с французского «Я себя уже видел», то есть «Я представлял себя уже таким и таким и таким». Это знаменитая песня Азнавура 61-го еще года, и она стала автобиографическим гимном упорству. Песня рассказывает о молодом артисте, которому, естественно, хочется очень многого. Он уже видит себя на афишах. Он, несмотря еще на отсутствие успеха, представляет уже себя знаменитым, описывая свой путь от провинции до успеха в Париже. История, конечно, об иллюзиях и о мечтах, а с другой стороны, о настойчивости в шоу-бизнесе. Ави Толедано. «Я уже видел себя. Раиты, это цми».

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Думаю, что многие из вас знают эту песню, как минимум слышали, обратили внимание, помнят эту мелодию. «Just a Gigolo» – знаменитая песня, и знаете, ее история, ей очень много лет. Эта история начиналась в 1928 году. Начиналась она в Вене, как австрийское танго. Через год она была уже адаптирована на английский язык и стала просто джазовым стандартом. Вот оттуда уже через джаз многие ее узнали дальше, в Европе, в Америке, далее везде. И на самом деле стандарт этот джазовый о печальной судьбе, несмотря на ритм, как часто это бывает, о печальной судьбе мужского компаньона, человека, которого не складывалось так, как хотелось бы ему самому. В 1956 году эта песня получает второе рождение в популярной версии, примерно в такой, как вы слышите сейчас, Луи Примы. Что касается 28-го года, ее написал Леонелло Казуччи, австрийский композитор, на слова Юлиуса Браммера, и оригинальное ее название «Прекрасный жиголо, бедный жиголо». А вот через год на английский язык ее адаптировал Ирвинг Сезер, который перенес этот сюжет из Австрии в парижское кафе, убрав отсылки, которые касались военной темы. И песня стала действительно международным хитом. Луи Прима превратил эту песню просто в энергичный джазовый номер, примерно такой, как вы слышали сейчас. Часто ее исполнял сам. Ну и, конечно, море кавер-версий, море обработок и с вокалом, и без него. Вы слышали сейчас, такая даже была рок-версия в нашем эфире, это 85-й год, Дэвид Ли Рот, вы слышали его версию. Ну а мы же вам предлагаем то, что появилось в Израиле. Давайте услышим. Гиди Гоф, «Джигало».

Это был Гиди Гоф и версия на иврите «Жиголо», песни с историей, песни действительно с долгой историей. А сейчас мы поговорим вот о чем. Песня, которую вы слышите сейчас, также стала джазовым стандартом, и у нее тоже достаточно долгая история, и связанная она была с периодом Великой депрессии, я имею в виду время, когда она появилась, и причины. Песня, которая действительно повествует о тяжелых условиях труда, о бедственном положении тех, о ком идет речь в этой песне. Это шахтеры-угольщики Соединенных Штатов Америки, конкретно в период Великой депрессии. Я напомню, что мы говорим о периоде с 1929 по 1939 годы, об этом десятилетии. Я когда-то не раз рассказывала об этой песне. У нее действительно из-за этой истории в принципе, интересные версии появлялись у этой песни. Саму песню уже записали в 1946 году. Записал ее американский кантри-исполнитель, его звали Мерл Трэвис. Она была выпущена на следующий год, стала достаточно популярной. Но именно достаточно популярной. Она не имела такого бешеного успеха, как появившиеся версии впоследствии, потому что в октябре через несколько лет, 55-го уже года, Теннесси Эрни Форд записал свою версию песни, и вот действительно произошел какой-то совершенно невероятный бум на песню, которая называется «16 тонн». В его исполнении песня достигла вообще первой позиции в хит-параде кантри-музыки. Она провела там на этом месте 10 недель, а это много. Что касается текста, почему 16 тонн? В этой песне повествуется о времени действия вот этой системы в США, которая напоминала долговую зависимость. Об этом же тоже поется в этой песне. В соответствии с этой системой шахтеры за свой труд зачастую получали только кредит в магазине компании. В тексте на английском так и поется «company store». И не имели наличных денег вообще. Жилье предоставлялось той же компании, оплата за жилье вычиталась из заработка. И таким образом рабочие не могли делать сбережения, были фактически прикреплены буквально к работодателю. И очень известен и узнаваем был припев «Ты отгрузил 16 тонн», имеется в виду уголь, и что получил? Стал на день старше и глубже залез в долги. «Святой Петр, не зови меня, я не приду. Я заложил свою душу в хозяйской лавке». Так что вот мы говорим о песне «16 tons», одна из любимых многими. Ну и чтобы соблюсти тему Израиля, предлагаю услышать совершенно потрясающий, на мой взгляд, голос Рафи Гината. Рафи Гинат – израильский журналист и телеведущий, который совершенно потрясающе поет «16 tons».

0: soul to the company store.
1: Рафи Геннат, и мы продолжаем наш эфир рассказом об израильской певице Рика Зарай, урожденная Ривка Гозман. Она родилась в Иерусалиме, ее уже несколько лет нет с нами. Она является и израильской, и французской певицей, поскольку она много лет прожила практически до конца жизни потом во Франции. Она, на мой взгляд, являлась очень интересной исполнительницей. Ей были подвластны много языков, благо она исполняла и на иврите, и на французском, и на итальянском, и на испанском языках. Она окончила в свое время Иерусалимскую академию музыки и танца по классу фортепиано. И, как многие будущие израильские звезды, начинала выступать певицей именно во время службы в израильской армии, создав там музыкальную группу, сочинила свой мюзикл собственный и действительно стала известна на Западе еще и благодаря таким песням, как «Казачок», песням на иврите, французским версиям других песен, которые появились в разных странах, включая Израиль, разумеется. И переехала во Францию, сделала достаточно успешную карьеру в Европе. Ее репертуар был обычно составлен из песен на иврите, английском, французском, испанском, как я уже сказала, итальянском, немецком языках. Она пела и пропагандировала израильскую культуру, пела такие песни, как «Золотой Иерусалим», «Хава Нагила» и многие другие. Предлагаю вам услышать в ее версии, это версия 78 года, именно в этом году Израиль победил первый раз для себя на конкурсе Евровидения с песней «Абаны Би», «Цара Коэн» и группа «Альфа-Бета». Говорю вам, сама вспоминаю, как на днях встретила и Цара Коэна здесь у нас на радио. Замечательно выглядит и такой же мотор, как всегда, столько же улыбок, столько же позитива. Давайте вспомним его знаменитую песню «Аба Неби», которая победила на конкурсе Евровидения 78 года, версия Рика Зарай.

Замечательно. Как вы понимаете, версия прозвучала именно на французском языке, и довольно быстро исполнив и эту версию вслед сразу же за конкурсом Евровидения, практически сразу после того, как этот конкурс прошел. Но это неудивительно, поскольку песня об Анне Би стала международным хитом и появилась потом, через буквально короткий срок, уже в 70-е и 80-е годы на разных языках, включая английскую версию, французскую, вы сами слышали, но не только в исполнении Рики Зарай, в исполнении других групп или солистов на французском, испанском, на немецком. В общем, стал действительно хитом международным, что действительно было приятно нашей стране тоже. Давайте вспомним коллектив, который появился в Израиле достаточно давно. Они востребованы, востребованы во всем мире, хотя они, с одной стороны, выглядят очень необычно. В общем, действительно эксклюзивный результат. Такая была изначальная идея, чтобы они выглядели как инопланетяне. Вот они и выглядят как инопланетяне, поют акапелла и сводят с ума всех поклонников этого жанра и их конкретно голосов этого коллектива, который действительно появился в Израиле. Я говорю о группе, которая называется Woke People. Они выступают в таких белых одеждах. Лица у них тоже загримированные белой краской, конкретно выделенные глаза. И поют они замечательно. И репертуар у них огромен. Давайте предлагаю вам услышать кое-что из их репертуара. Их не так много, но поют они здорово.

Вот и этим проектом, который вы слышите сейчас, мы завершим наш сегодняшний эфир. Что это такое? Это проект Эйли Лапида и Yellow River. Я думаю, музыку вы узнали сразу. Здесь и Узи Фукс, и Хаймон Эль Регнати, и многие-многие другие. Дани Шушан. Итак, проект Эйли Лапида представляет «Желтую речку», «Yellow River». Давайте вспомним этот хит Европы и других стран. Попрощаемся и договоримся. Встретимся снова в нашем эфире. Спасибо, что были с нами.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Этот музыкальный час я хочу посвятить совершенно потрясающему дуэту двух итак короля и королевы. Каждый из них успешен на протяжении десятилетий. Я говорю об Адриано Челентано и певице, королеве итальянской песни Мины Мадзини. Их действительно называют вдвоем королем и королевой дуэтов итальянских. Они поют и сами по себе, и вы знаете об успехе, ну хотя бы Адриано Челентано, но их записанные с разницей в десятилетия альбомы их дуэтов, и один был записан всего несколько лет назад из крайних, я не буду говорить последний, доказывает красоту их нынешних голосов и красоту проекта, который мы будем слушать. Ведь в Италии Мина Мадзини чемпионка по количеству проданных дисков. Она даже Челентано смогла обогнать в этом. А на международном уровне Адриано Челентано, конечно, более известен. Он просто легенда, которую не знать невозможно. В сущности, в других странах, особенно в соседних с Италией, золотой век эстрады был, в общем, в то же время, когда они и начинали, и продолжали. И, конечно, 80-е, которые повлияли на многих из нас, живущих тогда в Советском Союзе, наверное, из-за красоты, которой овеяны песни на итальянском. Разных жанров. Давайте слушать, а я постараюсь немного рассказать об Адриано Челентано вместе с его партнершей по дуэтам и по проектам Мина Мадзини. Или просто, как говорят в Израиле, тоже вслед за Италией, Мина и Адриано.

Если говорить о парне на пружинах, так его прозвали в Италии, Молиджато, на пружинах, благодаря его темпераменту, благодаря тому, что он творит, этот замечательный итальянец, который перевернул мир своим голосом, песнями, характером.

Челентано был непоседой с детства. Это не скажешь по его песням из крайних его альбомов, где есть и джазовая тема, и блюзовая, больше баллад, чего не было в молодости. Он родился в Милане, на улице Глюка. У него даже есть такая песня, думаю, многие помнят. «Парень с улицы Глюк». Это автобиография, не в самом престижном районе. И как в сказке создал рок-группу под незамысловатым названием «Rock Boys», с которой побеждал на песенных конкурсах. Кстати говоря, все участники этой группы, Джорджо Габберт, Луиджи Тенко, Энцо Яначи, стали звездами итальянской эстрады, но не так, как Адриано Челентано. Что касается Мины, она прекрасна. И когда Адриано Челентано познакомился с Миной и начал записывать альбомы, это было попадание в десятку. Слушайте, как звучат их голоса, насколько они гармоничны. Это разные песни. Есть с иронией, есть грусть, есть очень много романтики. Адриано Челентано и Мина.

И по информации газеты «Курьера де ла Сера», запись этого альбома началась летом 2015 года. Челентано работал над диском в Гальбьяте, в одном городе, Мина в Лугано. Продюсерами альбома стали сын Мины, его зовут Массимилиано Пани, и Клаудия Мори, жена Адриано Челентано. Этот альбом, как я уже сказала, стал второй совместной студийной работой Челентано и Мины. Первый альбом вышел в 1998 году и имел огромный успех. В Италии тогда было продано почти 2 миллиона копий. Особенностью диска стало еще и то, что здесь впервые за долгие годы одним из авторов стал, к сожалению, уже ушедший композитор Тото Сальваторе Кутуньо. 21 октября 2016 года был выпущен, наконец, первый сингл нового альбома, который мы сейчас услышим. Он назывался «Амами, Амами» с итальянского «Люби меня, люби меня». И премьера клипа на эту песню. Интересно для израильского слушателя то, что композиция эта является кавер-версией на песню израильского исполнителя Идана Райхеля «Маагалим, Маагалим» — «Круги». Альбом этот также содержит ремейк известной песни, где очень быстро умеет, как всегда это умел делать, поет Челентано. Автором новой аранжировки стал итальянский диджей Бенни Бенасси. И мы услышим и то, и другое, разумеется, сегодня. Альбом этот называется «Лучшие».

В 2017 году Адриано Челентано и Минна Мацинни записали их второй за все время студийный совместный альбом. Он вышел совершенно замечательным. Он был выпущен в ноябре 2016 года, был издан в 4 форматах, был переиздан на следующий уже год. Это по счету был 42-й студийный альбом в дискографии самого Адриано Челентано. И если говорить об истории, то в марте 2015 года появились слухи о новом сотрудничестве Мины и Челентано, и Италия замерла. Источником послужило сообщение Адриано Челентано в блоге, где он поздравил Мину с ее тогда, обратите внимание, 75-летием, и страна заволновалась.

calcio a tutte le emozioni, truccare le ferite e le canzoni.

Этот альбом, как я уже сказала, называется «Лучшая идея названия альбома». Берет начало из блога в интернете самого Адриано Челентано, образца 2015 года, в котором он и поздравил тогда Мину с ее 75-летием. Свое сообщение он и подписал этим словом «Лучшее», на итальянском, разумеется, где подразумевал под этим эпитетом в первую очередь их обоих. Страна с этим согласилась.

0: Ma che ci faccio ancora qui?
1: Ma che ci faccio,
0: io,
1: ancora
0: non tu?
1: Qui?
0: Eh sì.
1: Ma dimmi che ci faccio qui?
2: Совершенно потрясающе. Есть очень ироничная, веселая видеозапись песни, которую они записали достаточно давно. Это был 98-й год, альбом Мина Челентано. Что касается перевода песни, которая называется «Кета Джади». Что я тебе такого сказала? Дело в том, что если слушать эту песню, она может понравиться в принципе, то когда вы увидите видеоклип, он сделан в виде мультика. Это анимация. Вы видите гуся и, в общем, его супругу, скажем так, которые выясняют отношения, и они так похожи на своих исполнителей. То есть этот гусь очень смахивает на Челентано, но она прекрасная Мина, и они выясняют абсолютно семейные вопросы, так как это могут делать только итальянцы. Что касается выяснения отношений, это сплошной диалог. Он: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что ты хочешь? Ты красивая, ну хорошо, ты красивая, красивая, красивая. Но ты говорила перед свадьбой, что хорошо готовишь, а на самом деле ты не делаешь ничего, как мы поженились. Она: а как ведешь себя ты? Ты просто свистишь. Он: какой свист? Кто свистит? Она: я слышала свист. И он опять начинает, этот Челентано: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, чтобы я сделал, что ты от меня хочешь? Ну и далее по тексту.
3: Che t'ha già fa, che t'ha già di, tu sei bella, sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
4: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
3: Quale fischi? Chi ha fischiato?
4: Ho sentito un fischio.

Если вы захотите увидеть, как выглядел этот альбом, этот диск, рекомендую, это тоже интересно. Автор обложки альбома Мауро Балетти создал коллаж, где были изображены по две фигуры – Адриано Челентано и Мины, изображающие показ мод на улице. И ощущение, что это венецианский карнавал, то есть они одеты именно так. Все четыре фигуры одеты в женские при этом наряды. Ну, для Челентано это не проблема, он всегда готов, и в этом у него всегда есть и азарт, и энергия сделать что-то еще новое. И не очень новая, кстати, как актеру для себя. И вот в этой аналогичной стилистике оформлен буклет самого альбома. Что касается клипов, то было снято много клипов по некоторым, по большинству из тех песен, которые присутствуют в этом альбоме при непосредственном участии Адриано Челентано. Что касается песни, о которой я рассказывала выше, на музыку Идана Райхеля, израильского композитора-исполнителя, в клипе на эту песню была показана жизнь молодежи в курортном городке, где на асфальте, стенах и даже одежде героев появлялась вот эта самая надпись «Люби меня, Амами, Амами» и другие строчки из песни и фотографии самих исполнителей.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река. Под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в рамках программы классической музыки я хочу вас познакомить, если вы не знакомы, или напомнить вам о коллективе, который появился в начале 60-х годов в Париже как группа бэк-вокалистов под руководством человека, которого звали Уорд Свингл. Мы говорим о коллективе, который называется The Swingle Singers. Уорд Свингл. Гений, на мой взгляд. Коллектив этот работал с такими музыкантами, как Эдит Пиаф, Мишель Легран, Шарль Азнавур. Но вскоре у основателя этой группы Уорда Свингла появилась идея исполнять вокальным ансамблем инструментальную музыку, музыку классическую. Их дебютным альбомом стал джаз Себастьян Бах. Этот альбом принес ансамблю мировую славу и первую премию Грэмми. За Бахом последовали произведения Вивальди, венских классиков, романтиков, народные песни, джазовые композиции. В первый состав ансамбля входили сам Уорд Свингл и его коллеги, все из Франции. Но в 1963 году эта группа продолжила свою работу и записала первую пластинку «Джаз Себастьян Бах», которая получила премию Грэмми в номинации «Лучший новый артист». А также эта запись и две последующие получили Грэмми уже в номинации «Лучшее хоровое исполнение». И альбом этот дебютный получил совершенно замечательные отзывы от кумиров самого коллектива, которыми были Элла Фицджеральд, Ягуди Минухин, Гленн Гульд и многие другие. Ансамбль сейчас базируется в Лондоне, не в Париже. Репертуар их насчитывает более 1000 аранжировок и обработок произведений различных жанров. Но поскольку мы говорим о классике, я предлагаю сегодня услышать и самим узнавать те или иные произведения классического репертуара. The Swingle Singers.